0: Автомол. Ароматизаторы воздуха, аптечки, аварийные знаки, огнетушители, держатели телефонов, зарядные устройства, компрессоры, щетки для сухой и влажной уборки, искусственная замша и микрофибра, рамки номерного знака, буксировочные тросы, стяжки груза, тонировочная пленка, автомобильные холодильники. Автомол. Тысячи аксессуаров для авто. Автомол86.ру.
1: Радио Югра. Главное окружное радио.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио «Югра». Главная музыка.

0: радио Югра. Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с

беспилотниками. Никаких штурмов, обучение новейшим технологиям, повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52. Радио.

0: Реклама.
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России.
3: 0+.
2: Работа, которая имеет значение. Навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
4: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
5: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
6: И что ты сделал?
5: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
7: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
9: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Местное время 7 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Стали известны тема и дата 25-го международного фестиваля «Дух огня». Инфекционная служба Югры получила высокую оценку федеральных экспертов. Югорчан приглашают присоединиться к новой эко-акции. Хорошие новости для югорчан, влюбленных в кино. Юбилейный 25-й международный фестиваль кинематографических дебютов «Дух огня» пройдет в Ханты-Мансийске с 10 по 14 марта 2027 года. Об этом стало известно по итогам заседания организационного комитета с участием губернатора Югры Руслана Кухарука. В ходе обсуждений также определили тему этого масштабного культурного события. Его решили посвятить географии кино. Она отражает миссию фестиваля – объединять людей, страны и культуру языком кинематографа. Традиционно фестиваль представит 5 конкурсов. Программ. Заявиться на участие можно с 1 октября на сайте «Дух огня». Как отметил в своих соцсетях губернатор Руслан Кухарук, в юбилейную дату кинофестиваля перед правительством Югры, соорганизатором компании «Газпромнефть», коммуникационным партнером, фондом «Росконгресс» и командой фестиваля стоит важная задача – подвести итоги пройденного пути и создать программу, которая задаст вектор его развития на годы вперед. Московская делегация высоко оценила организацию труда и профессионализм сотрудников инфекционной службы Югры. Медучреждение посетила рабочая группа Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний. Цель визита – изучить опыт региона и оказать организационно-методическую помощь в лечении пациентов с инфекционными патологиями. Эксперты детально ознакомились с деятельностью консультативно-диагностической поликлиники, приемного покоя, взрослого и детского отделений. Особый интерес вызвала система маршрутизации посетителей от момента поступления до размещения в стационарах. Пристальное внимание уделили терапии хронических вирусных гепатитов Б и С, после чего отметили качество организации диспансерного наблюдения за больными и корректность ведения соответствующего федерального регистра. Ключевым преимуществом клиники эксперты назвали мультидисциплинарный подход. Также местные врачи продемонстрировали коллегам протоколы лечения и наблюдения больных с паразитарными патологиями и другими недугами, подтвердив высокий уровень преемственности в работе. Югорчане могут получить отсрочку или рассрочку по налоговым платежам. Первая мера позволяет уплатить долг единовременно позже на период до года. Другой вариант дает возможность гасить задолженность частями до 3 лет. Получить такую поддержку можно, например, из-за причиненного ущерба от стихии, задержки бюджетного финансирования, угрозы банкротства, либо до начислений по итогам проверки. В последнем случае доступна только рассрочка. Заявления принимаются онлайн у юридических лиц через личный кабинет в подразделе ЕНС, у индивидуальных предпринимателей в разделе «Изменить срок уплаты». Также нужны подтверждающие документы и обеспечения – залог, поручительство или банковская гарантия. Важный момент – если ранее отсрочку или рассрочку прекратили досрочно из-за выявленных нарушений, новую заявку нельзя подавать 3 года. Решение налоговое принимает за 10 рабочих дней. При необходимости срок могут приостановить максимум на 20 календарных дней. И последнее. Югорчан приглашают включиться в кампанию «Откажись от пакета». Ее запускает региональный оператор по обращению с ТКО «Югра Экология» 3 июля в Международный день отказа от пластиковых пакетов. Акцию также организуют в рамках международной экологической... инициативы «Спасти и сохранить», которая продлится по 31 июля. В этот период во всех экоцентрах посетители, сдавшие вторсырье на сумму от 50 баллов, получат в подарок многоразовую сумку из баннерной ткани. Этот прочный и удобный аксессуар станет экологичной альтернативой одноразовому пластику и поможет удобно собирать и транспортировать вторсырье для переработки. А вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
1: Реклама.
3: «Автомолл». Тормозные системы, тормозные колодки, дисковые и барабанные, тормозные диски и суппорты, шланги, ремкомплекты, датчики, замена дисковых тормозных колодок на легковые автомобили – 300 рублей. «Автомолл86.ру».
1: «Радио Югра». Главное – окружное радио.
4: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
0: 7:05, 30 июня. Сегодня последний вторник июня.
5: Последний день июня сегодня.
0: Да, и жаришка стоит невероятная. Синоптики обещают даже грозу в Ханты-Мансийске сегодня после полудня. Хорошо, если гроза просто, знаешь, прошел дождь и как бы... Ну, во-первых, я вчера, как всегда, опять помыла машину. Во-первых. А во-вторых, тут некоторые синоптики говорят, что сегодня может быть такая крепкая жара. Угу. Ой, гроза.
5: Гроза.
0: Поэтому внимательными будем, давайте. Если вдруг понимаете, что сейчас ветер налетит, или там, не дай бог, какие осадки в виде чего-то крупненького, угу, и очень тверденького, но как-то надо поберечь имущество свое, ни в коем случае там не стоять под всякими рекламными какими-то щитами, угу, под деревьями и всем остальным. Нужно обезопасить, конечно же, себя, чтобы не привело это никакой проблеме. Еще одна проблема нарисовалась у меня во дворе. Все-таки живет в соседнем доме, живет все-таки человек на последнем этаже, который вот, собственно, в 6 часов утра думает, что ему нужно выбрасывать что-то из окна своей квартиры. Да. Сегодня это был пакет с водой, монетки, потом какие-то косточки, потом еще... Я не могу понять возраст этого человека, потому что его не видно. Угу. Видно только руку,
5: это
0: которая...
5: Это тобой, что ли?
0: Нет, это соседний дом. Это соседний дом, я выхожу в автомобиль, а этот человек, я не знаю, дядька, это тетка, ребенок, я не знаю, кто
5: может,
0: это.
5: Может, кто-то сигналы подает таким образом.
0: Выпустите
5: уже
0: меня.
5: Уже в который раз тебе маячит.
0: Я думаю так, выйду завтра.
5: Позвони в полицию.
0: И выйду завтра, если опять это продолжится, я поднимусь, я не поленюсь, там четвертый или пятый этаж, я не поленюсь подняться, я спрошу, что ему надо. Если это сигнал, помогу, а если это пакость какая...
5: Вызывай сразу подкрепление. Ты же фильмы разве не смотрела? Всегда, как говорят, ладно, мы не будем ждать подкрепления, сами пойдем. Обязательно беда какая-нибудь случается.
0: Ну, в общем,
5: поэтому подкрепление вызывай, и все.
0: В общем...
5: Двух мальчиков покрепче, у тебя там школа рядом с собой, и все.
0: В общем, школа же, хочу, уже. Очень хочу, чтобы как-то, ну, не знаю, может быть, слушает сейчас этот человек. Я же не могу сейчас ни адрес сказать, ни имя этого человека, понимаешь? Я же его не знаю. Адрес знаю, но как бы ладно. Просто очень хочу, чтобы дошло и до всех других людей. Вы зачем так делаете? Буквально несколько дней назад из Сургута была новость. Там кидали тоже какие-то, mm-hmm, то что-то там. И попало это на этот, как называется, господи, панорамную крышу автомобиля. Что-то тяжелое попало на панорамную крышу автомобиля. Разбили. В Ханты-Мансийске такая же история. Ну, ребят, ну, наверное, надо как-то,
5: Ну, возможно, дети балуются еще. Да, поэтому кто его знает?
0: Да какая была разница, дети это делают или взрослые? Мне вообще нет никакой разницы.
5: Так,
0: они
5: подожди,
0: портят имущество.
5: Давай на это, перейдем на позитивный лад. Я для тебя подготовил специально новость. Ты же все боялась комаров и мошек.
0: Так.
5: Еще долгое время не будут. Искусственный интеллект пришел тебе на помощь. Правда, китайский. В общем, придумали прибор китайцы на основе искусственного интеллекта. Он сканирует пространство и всех комаров в радиусе 3 метра убивает с помощью лазера.
0: Да ладно?
5: Да, клянусь тебе, стартап. Выделили денег, уже все пока еще в разработке, mm-hmm, но я думаю, до конца лета успеют разработать.
0: Такой же, как отпугиватель мышей или кого там?
5: Там про лазер ничего не было, там ультразвук.
0: Так это усовершенствовали?
5: Дальше 30 комаров в секунду убивать.
0: Да ладно, можно будет смело в лес ходить.
5: Я единственное думаю, вот как этот лазер выбирает, кого его убивать, а кого не трогать.
0: Как только поступит в продажу, скорее всего, куплю, потом расскажу. Николай Авдонин.
5: Даша
0: Кузнецова. Доброе утро, Югра.
5: Доброе утро.
1: Радио Югра.
4: Утро начинается здесь.

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 7 часов 12 минут. Сегодня 30 июня, вторник, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями, возможен дождь. В Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске днем 28 градусов тепла, в Тюмени плюс 23. В течение дня в Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Мегионе и Лангепасе 28 градусов выше 0, в Югорске, Советском, Нягане, Урае и Междуреченском плюс 26, в Белоярском и Березово 22 градуса выше 0, в Покачах, Радужном и Когалыме плюс 30. К этому часу в Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске плюс 23, в Тюмени 15 градусов тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 30 июня, вторник.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 7 часов 19 минут, 30 июня сегодня. Надо срочно передать слова, добрые слова Роману и его жене Наталье. Они классно решили с утра. Мне нравится, когда люди легкие на подъем. А они такие с утра, что делать будем? Ну, я не знаю, кто из них, Роман или Наталья. А поехали в Ханты-Мансийск, кофе попьем.
2: О, круто.
1: И оба такие упали.

0: приехали. И сели, и поехали.
1: Знаю, это местечко.
0: Понимаешь? И сели, и поехали. Добро пожаловать в Ханты-Мансийск. Здесь много места, где вкусный, клевый кофе. Роман, если не найдете, напишите мне, я вам расскажу, где. Не у меня дома. Это я сразу хочу сказать.
1: Я думал, ты сама сваришь.
0: Нет, не у меня дома.
1: Своими руками.
0: Нет, нет, нет. Но все-таки в Ханты-Мансийске достаточно мест, поэтому хорошей вам дороги, Роман. В принципе, расскажите.
1: Хорошего кофе много, много, но лучший у меня.
0: Ладно, это вот опустим. У кого там какой кофе. День астероида отмечается сегодня.
1: О,
0: не просто так он отмечается сегодня. Выбран этот день в связи с тем, что именно в конце июня на Землю, мы знаем, упал знаменитый Тунгусский метеорит. В 1908 году. Где-то в сибирской глубинке это произошло. И ты знаешь о том, что до сих пор и исследователи, ну и там энтузиасты всякие, они до сих пор не пришли к единому мнению по этому событию. Версий огромное количество. Кто-то говорит, что это комета, кто-то говорит, что это какое-то там небесное тело, кто-то даже верит в фантастику, да, и говорит, что это неудачное приземление кораблика инопланетянского, и они там вроде как чуть ли не вышли, эти инопланетяне разбрелись потом по планете, понимаешь, по сибирской глубинке. И надо сказать, что взрывная волна от этого астероида была такой мощности, что я не знала этого на самом деле.
1: Несколько раз вокруг земного шара обошла.
0: Во-первых, во-вторых, говорят, что на 2000 квадратных километров упали внутрь земли эти, как деревья. Ну, то есть вообще все, что там было.
1: Внутри земли,
0: 2000
1: упали,
0: квадратных километров!
1: Да, да.
0: Это какое-то невероятное.
1: Но вообще я слышал, что сам метеорит так и не нашли.
0: Ну так 2000 квадратных километров, что он там,
1: нет,
0: куда, в ядро?
1: Что, ну это не маленькая штучка должна была упасть, если 2000 квадратных километров тайги уронила. Ну вот я слышал, что много мистики и загадок, связанных с Тунгусским метеоритом. Я еще когда был маленький, у меня дядька очень интересовался вот этой всей мистикой. Он мне рассказывал про снежного человека. Ну это прям классные такие легенды,
0: это,
1: истории,
0: конечно,
1: были в детстве. И вот про Тунгусский метеорит тоже очень много историй рассказывал. Это загадка для меня до сих пор на уровне пирамид.
0: Ну, понятно, да.
1: Такая интересная штука.
0: Слушай,
1: очень.
0: Это он же все равно где-то лежит. Ну, не могло же пройти.
1: Пойдем искать. Вчера был день поиска кладов. Надо было вчера идти.
0: День экономиста отмечается сегодня. Значение труда экономистов переоценить сложно, поскольку они управляют формированием и распределением доходов. А в их руках сосредоточены большие возможности. Это точка. Поэтому всех экономистов с профессиональным праздником.
1: Да, мы вас любим, хотим с вами дружить. Приходите к нам на кофе.
0: Это он вас зовет, смотрите-ка.
1: Да, а ты что, против? Ты не хочешь экономиста какой, который управляет финансами?
0: Ну, он же управляет и не раздает, понимаешь? Ну,
1: может быть, если умеет управлять, где-то и раздать можно чуть-чуть.
0: Смотря какой кофе предложим потом.
1: Может, хорошо управляет, у него вон экономия какая.
0: День рождения Бабы-Яги отмечается сегодня. Образ этот появился, праздник этот появился в 2002 году, и понятно, что по-разному там, да, представляют эту Бабу-Ягу, рисуют ее по-разному. Я вот буквально сейчас на выходных ездила же в Тюмень, из Тюмени, когда возвращалась, заглянула в Абалак, там прекрасное место, мы все, ну, все, кто был там, все прекрасно понимают, о чем речь, да, плюс ко всему, там всяких разных много домиков, и домик Бабы-Яги тоже есть. Там все классно, там грибы сушеные, там печь, там, значит, всякие чай, там, ну, в общем, все, что нужно. И за 600 рублей 6 человек могут прокатиться, избушка может тебя прокатить.
1: А,
0: да, да, реально. Ты заходишь в избу, сидит Баба-Яга, в этой избе, ее не сразу видно. И я была уже там, и я знаю, как она могут...
1: В котором месте она, да.
0: Да. А, собственно, подружка моя, она не была еще ни разу в этом месте. И она первая пошла, я говорю, Света, иди.
1: Давай.
0: Она первая.
1: Тебя не жалко.
0: Да, она первая пошла, там полумрак такой в этом домике, в этой избе Бабы-Яги. Это Баба-Яга откуда-то из темноты ей. Здравствуй, внученька, боже, хорошо хоть не выскочила. В общем, напугалась крепко подружка моя. Но мы клево прокатились на этой избе, в этой избе, и она прям вокруг своей оси.
1: Избушка.
0: Да, конечно, она избушка, повернись к лесу задом, ко мне передом, и избушка давай крутиться, там история целая.
1: Настоящая Баба-Яга живет.
0: Да, конечно, я же тебе говорю, она еще историю этого места рассказывает. Поэтому, если вдруг не знаете, куда, вот тоже, вот как Роман с Натальей, куда утром можно поехать? Вот в Абалак, пожалуйста.
1: Метнуться.
0: Там потрясающая красота, потрясающе красиво там.
2: Утро начинается здесь.
3: Югра. Радио Югра. реклама.
4: Мама, папа, вы рулите! За дорогой следите! Не спускайте с нее глаз и не сомневайтесь в нас! В автокресле нам удобно, за окном вид бесподобный! Мы не отвлекаем вас, ведь дорога главная сейчас!
5: Ребята, спасибо, что не отвлекаете родителей за рулем! Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
6: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
7: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простое – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
8: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 330909.
9: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Стали известны тема и дата 25-го международного фестиваля «Дух огня». Инфекционная служба Югры получила высокую оценку федеральных экспертов. Югорчан приглашают присоединиться к новой эко-акции. Хорошие новости для югорчан, влюбленных в кино. Юбилейный 25-й международный фестиваль кинематографических дебютов «Дух огня» пройдет в Ханты-Мансийске с 10 по 14 марта 2027 года. Об этом стало известно по итогам заседания организационного комитета с участием губернатора Югры Руслана Кухарука. В ходе обсуждений также определили тему этого масштабного культурного события. Его решили посвятить географии кино. Она отражает миссию фестиваля – объединять людей, страны и культуру языком кинематографа. Традиционно фестиваль представит 5 конкурсов. Программ. Заявиться на участие можно с 1 октября на сайте «Дух огня». Как отметил в своих соцсетях губернатор Руслан Кухарук, в юбилейную дату кинофестиваля перед правительством Югры, соорганизатором компании «Газпромнефть», коммуникационным партнером, фондом «Росконгресс» и командой фестиваля стоит важная задача – подвести итоги пройденного пути и создать программу, которая задаст вектор его развития на годы вперед. Московская делегация высоко оценила организацию труда и профессионализм сотрудников инфекционной службы Югры. Медучреждение посетила рабочая группа Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний. Цель визита – изучить опыт региона и оказать организационно-методическую помощь в лечении пациентов с инфекционными патологиями. Эксперты детально ознакомились с деятельностью консультативно-диагностической поликлиники приемного покоя взрослого и детского отделений. Особый интерес вызвала система маршрутизации посетителей от момента поступления до размещения в стационарах. Пристальное внимание уделили терапии хронических вирусных гепатитов В и С, после чего отметили качество организации диспансерного наблюдения за больными и корректность ведения соответствующего федерального регистра. Ключевым преимуществом клиники эксперты назвали мультидисциплинарный подход. Также местные врачи продемонстрировали коллегам протоколы лечения и наблюдения больных с паразитарными патологиями и другими недугами, подтвердив высокий уровень преемственности в работе. Югорчане могут получить отсрочку или рассрочку по налоговым платежам. Первая мера позволяет уплатить долг единовременно позже на период до года. Другой вариант дает возможность гасить задолженность частями до 3 лет. Получить такую поддержку можно, например, из-за причиненного ущерба от стихии, задержки бюджетного финансирования, угрозы банкротства, либо до начислений по итогам проверки. В последнем случае доступна только рассрочка. Заявления принимаются онлайн. У юридических лиц через личный кабинет в подразделе ЕНС, у индивидуальных предпринимателей в разделе «Изменить срок уплаты». Также нужны подтверждающие документы и обеспечения, залог, поручительство или банковская гарантия. Важный момент. Если ранее отсрочку или рассрочку прекратили досрочно из-за выявленных нарушений, новую заявку нельзя подавать 3 года. Решение налоговое принимает за 10 рабочих дней. При необходимости срок могут приостановить максимум на 20 календарных дней. И последнее. Югорчан приглашают включиться в кампанию «Откажись от пакета». Ее запускает региональный оператор по обращению с ТКО «Югра Экология» 3 июля в Международный день отказа от пластиковых пакетов. Акцию также организуют в рамках Международной экологической инициативы «Спасти и сохранить», которая продлится по 31 июля. В этот период во всех экоцентрах посетители, сдавшие вторсырье на сумму от 50 баллов, получат в подарок многоразовую сумку из баннерной ткани. Этот прочный и удобный аксессуар станет экологичной альтернативой одноразовому пластику и поможет удобно собирать и транспортировать вторсырье для переработки. А вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Главное окружное радио. Югра.

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 7 часов 35 минут. 30 июня, вторник сегодня, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске днем плюс 28, в Тюмени 23 градуса выше 0. В Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Мегионе и Лангепасе 28 градусов тепла в течение дня. В Югорске, Советском, Нягане, Урае и Междуреченском плюс 26. В Белоярском и Березово 22 градуса выше 0. В Покачах, Радужном и Когалыме плюс 30. К этому часу в Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске 23 градуса тепла, в Тюмени плюс 15. Это был прогноз погоды на сегодня, 30 июня, вторник.
0: Радио Югра.

0: реклама.
1: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
2: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
3: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
4: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
3: А, тот самый цветочный у молотка?
4: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
3: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
5: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше, освоить то, что давно хотел, доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте nationalnoyeproekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
6: Пошла жара! Зажигаем вовсю! Биохимия 13 всего за 1690 рублей в гемотест. Здоровущие скидки каждый месяц. Акция действует с 22 июня по 5 июля 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
8: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
7: Реклама – лишние расходы.
8: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
9: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
10: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
11: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: часов 46 минут. Овны, сегодня у вас проснется интерес к получению знаний. Не упустите возможности богатить мозг.
1: Тельцы, сегодня вам представится шанс укрепить свой авторитет в глазах коллег. Постарайтесь показать себя во всей красе.
0: Близнецы, чтобы сегодня избежать неверных решений, вам понадобится критическое мышление.
1: Раки, сегодня был благоприятный день, чтобы подписывать всякого рода договоры и другие документы.
0: Львы, реализацию некоторых планов сегодня придется отложить, потому что появятся другие более важные дела.
1: Девы, будьте настороже с новыми знакомыми, им еще предстоит завоевать ваше доверие.
0: Весы, сегодня многие дела вы точно сможете поручить кому-то другому. Главное, вовремя все проконтролировать.
1: Скорпионы, этот день точно будет похож на все предыдущие, но сложным его никак нельзя назвать.
0: Стрельцы, не бойтесь сложных задач сегодня, вы справитесь с ними виртуозно.
1: Козероги, сегодня вас пригласят на какую-то интересную встречу или даже на вечеринку.
0: Водолеи, сегодня поделитесь своими идеями, их многие поддержат, а некоторые даже получится реализовать.
1: Рыбы, сегодня вы не собираетесь довольствоваться малым и правильно делаете.

0: Радио Югра.
1: 7 часов 53 минуты и, как всегда, в это время разбор фразеологизмов. Сегодня от кого?
2: Сегодня от Фании. Mm-hmm. Мне кажется, это становится уже традицией.
1: Да, прекрасно,
2: что мы
1: Фания,
2: разбираем
1: спасибо.
2: Фразеологизмы от Фании. Сегодня она прислала очередной фразеологизм, которого я до этого никогда не слышал.
1: А ну?
2: Где просто, там ангелов со 100, а где мудрено, там ни одного. Вот такой фразеологизм на самом деле есть. И, ну ведь, ты же тоже можешь придумывать фразеологизм.
1: Ты думаешь?
2: Конечно, я в этом уверен. Mm. И вот это тот как раз случай, когда не народ целиком придумал там этот фразеологизм, а человек один. Mm-hmm. И это был такой старец Амвросий Оптинский, и в 19 веке он жил. И он наставлял таким образом своих учеников, паству свою, говорил, что нужно избегать лукавства, гордыни и излишнего умствования. Mm-hmm. И у него вообще смысл в том, что там, где человек, ну, простой, искренний, смиренный, у него чистая душа, там, собственно, и Господь с ним. Mm-hmm. А где он гордится, хитрит, что-то там, интриги какие-то плетет, там, само собой, ничего святого нет. Mm-hmm. Вот именно об этом тут идет разговор. И вот этот вот самый старец Амвросий Оптинский, он всегда призывал к этому, и у него другие поговорки были. То есть он придумал такие стишки небольшие, которые легко ложатся на ум, ты их легко запоминаешь, и они такие без мудрства, так mm-hmm. же, как, собственно, и сам этот афоризм. Где нет простоты, там одна пустота, например. Mm-hmm. Вот такой у него был афоризм. Господь почитает, почивает в простых сердцах. Тоже такое было. Mm-hmm. То есть он много таких вещей придумал, которые говорил своим ученикам, прихожанам церкви. Нужно жить нелицемерно и вести себя примерно. Тогда наше дело будет верно, а иначе будет скверно.
1: О, прикольно.
2: Вот
1: мне
2: такие
1: нравится.
2: Простые слова, которые вроде как в них глубокий смысл, они просто запоминаются и легко ложатся на память.
1: Отлично. И Фания, спасибо. Спасибо и тебе.
0: Утро начинается здесь.

0: Местное время 8 часов утра.
1: Новости на главном окружном.
2: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Власти Югры продлили рекордные выплаты контрактникам. Перинатальный центр Нижневартовска расширил свои реабилитационные возможности. Югорчан приглашают присоединиться к новой эко-акции. Защитники Отечества, заключившие контракт с вооруженными силами Российской Федерации через военкоматы или пункты отбора Югры, могут рассчитывать на беспрецедентную финансовую поддержку. Наш округ предлагает самую высокую в стране единовременную выплату в размере 4 100 000 рублей. Региональное правительство продлило срок ее действия до 31 августа. Стоит отметить, что это лишь часть комплексной системы материального обеспечения, которая за первый год службы может достичь внушительных 18,5 миллионов рублей, включая гарантированный годовой доход не менее 6 600 000 рублей и возможность списания кредитных долгов до 10 миллионов. Особое внимание уделяется безопасности. Операторы беспилотных летательных систем, прошедшие качественную подготовку в Югре, выполняют задачи удаленно, без потерь и ранений. Кроме того, предусмотрены дополнительные выплаты за боевые заслуги – 100 000 рублей за каждую награду. Также Югра предоставляет 36 региональных мер поддержки для военнослужащих и их семей, дополняющих федеральные льготы. Контракт могут заключить граждане России, иностранцы и лица без гражданства в возрасте от 18 до 65 лет. Минимальный срок службы – 1 год с отпуском каждые 6 месяцев. Для иногородних предусмотрены компенсация проезда, проживания, питания и снаряжения. Подробности на сайте воин86.ру и по телефону 8 800 301 68 88. Перинатальный центр Нижневартовска пополнил свою техническую базу современным оборудованием, предназначенным для восстановления детей с двигательными и неврологическими нарушениями. Как уточнили в департаменте здравоохранения Югры, медучреждение получило тренажер для имитации подъема по лестнице и аппарат для тренировки ходьбы. Новые устройства позволяют специалистам выстраивать занятия с учетом индивидуальных особенностей каждого маленького пациента. Особое внимание уделяется детям с неврологическими патологиями. Для них такие тренажеры дают возможность безопасно осваивать навыки передвижения, укреплять мышцы ног, развивать координацию и равновесие. Врачи отмечают, что параллельные брусья, входящие в комплект, создают надежную опору. Это помогает ребятам постепенно учиться ходить без посторонней помощи, а значит становиться более самостоятельными и повышать качество повседневной жизни. Оборудование закуплено в рамках региональной программы, направленной на улучшение здоровья детей и развитие реабилитационной помощи. Югорчане могут получить отсрочку или рассрочку по налоговым платежам. Первая мера позволяет уплатить долг единовременно позже на период до года. Другой вариант дает возможность гасить задолженность частями до 3 лет. Получить такую поддержку можно, например, из-за причиненного ущерба от стихии, задержки бюджетного финансирования, угрозы банкротства, либо до начислений по итогам проверки. В последнем случае доступна только рассрочка. Заявления принимаются онлайн у юридических лиц через личный кабинет в подразделе ЕНС, у индивидуальных предпринимателей в разделе «Изменить срок уплаты». Также нужны подтверждающие документы и обеспечение, залог, поручительство или банковская гарантия. Важный момент. Если ранее отсрочку или рассрочку прекратили досрочно из-за выявленных нарушений, новую заявку нельзя подавать 3 года. Решение налоговое принимает за 10 рабочих дней. При необходимости срок могут приостановить максимум на 20 календарных дней. И последнее. Югорские нефтяники вносят ощутимый вклад в сохранение экологии. Так, усилиями акционерного общества НК «Кондонефть» с начала текущего года на вторичную переработку отправлено более 4 тонн макулатуры. Во многом такой результат – заслуга самих сотрудников. Раздельный сбор отходов для коллектива стал привычной и осознанной практикой. В офисах стоят специальные контейнеры, куда складывают не только бумагу, но и пластиковые крышечки, использованные батарейки. При этом «Кондонефть» не ограничивается переработкой. Компания восстанавливает лесной фонд в регионах своего присутствия и регулярно проводит экологический мониторинг, чтобы вовремя снижать нагрузку на природу. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
1: Реклама.
3: Автомол. Самый большой склад амортизаторов в городе. Каяба, Токико, Монро, Линкс. Амортизаторы и стойки, пружинные проставки, отбойники и защитные комплекты, опоры амортизаторов и стоек, газовые упоры капота и багажника. Продажа и установка. Автомол86.ру.
1: Радио Югра. Главное окружное радио.
4: Утро начинается здесь.
1: Здесь. Здесь. Радио Югра.
0: 8:04. 30 июня. Сегодня вторник. Николай Авдонин.
4: Даша Кузнецова.
0: Доброе утро. Вчера отмечался День черешни. Я как раз вчера думаю, ну, День черешни надо же отметить. Давай, накупила черешни. Да персиков всяких. Да всяких, да много. И вот это, понимаешь, когда глаза заведущие, руки загребущие.
4: Знаю.
0: Мне надо это и вот это, понимаешь? И нет бы взять вот, ну, чуть-чуть. Нет, я же нахватала, понимаешь? Потому что я же понимаю, что вот этот век черешни, он же у нас очень короткий.
4: Короток.
0: Да, поэтому надо же...
4: Как кавалергарда век. Понимаешь? Такой же примерно.
0: Надо же накидать все вот это вот в себя.
4: А я думаю, что мне так вчера хотелось черешни. Я проходил мимо как раз магазина, в котором продают недорогую черешню, но очень вкусную.
0: Я именно в нем и купила.
4: Но я был с собакой, а меня туда с собакой не пускают. Как собаку. Поэтому я туда с ней не хожу.
0: Ну, в общем, кто еще вчера не отметил День черешни, обязательно сегодня это сделайте. Мы сегодня хотим выяснить, какая у вас самая любимая ягода. Вообще, вот как вам кажется, самая вкусная ягода, это вот какая, по вашему мнению? Клубника, черешня, вишня, малина, черника, клюква, брусника, смородина, морожка, крыжовник. Это все, что есть в нашем голосовании. Плюс 7 950 510 66 66, это номер для ваших сообщений Телеграм и Макс. Рассказывайте, какую ягоду больше всего любите, сколько готовы ее съесть, как часто готовы есть это все. Плюс ко всему, конечно же, загляните в канал.
4: Нашу группу ВКонтакте.
0: А, да, это туда. Да, все верно.
4: Это все там.
0: Там голосование, там в канал обязательно перейдите в наш, там тоже голосование, подпишитесь, на канал обязательно нужно это сделать. Ну и что? И сегодня будем ягоды разбирать по косточкам, так сказать, и поможет нам в этом начальник отдела защиты прав потребителей управления Роспотребнадзора по Югре Татьяна Хакимова. Татьяна, здрасте.
5: Доброе утро.
0: Я очень надеюсь на то, что не ошиблась с должностью, да?
5: Все верно.
0: Мне кажется, как-то давненько мы не виделись, но вдруг что-то поменялось.
4: Да,
0: вдруг выше стали, чем начальник отдела. Татьяна, вот давайте сразу вот, чтобы, как говорится, все вопросы отпали. Ваша самая любимая ягода какая? Самая вкусная, по вашему мнению?
5: Брусника.
0: Серьезно?
5: Да.
0: Даже летом?
5: Даже летом.
0: То есть вы готовы вот променять вкусную, классную, сочную, мясистую черешню на брусника?
5: Да.
4: Причем меня тоже возмущает немножко, что мы бруснику и клюкву поставили вот через черточку.
5: Ну, типа, да, как... У вас, кстати, там в вопросе нет еще арбуза.
0: Арбуз обязательно, мы сегодня про него поговорим, конечно же, потому что сейчас то самое время.
4: Арбуз, кстати, очень актуальный сейчас. Вот, кстати, самое время или нет? Вот стоит сейчас покупать арбузы?
5: Еще рано.
4: Вот вообще ниоткуда не бывает арбузов сейчас нормальных, да?
5: Рано.
0: Слушайте, но в конце концов, рано-то рано, но их вон на какое большое количество. Получается, вот, например, вчера, опять же, в том магазине, где я вчера купила много персиков разных и черешни, несколько знакомых моих там стояло, и они все брали арбузы. Но, правда, не целые, по половинке брали. И я спросила, откуда? Они сказали, Узбекистан. Вот вы говорите рано, но все равно они появляются на прилавках торговых точек. Каким образом это происходит?
5: Это специальные сорта. Их рано, так скажем, снимают с грядки и везут. То есть долгая логистика. Поэтому я и говорю, что рано. Долгая логистика... как это объяснить нормально? Дело в том, чтобы сохранить при долгой перевозке саму ягоду, сам фрукт, его снимают, так скажем, во время технической зрелости.
0: Вот, да. Но это арбуз же не доспевает.
5: Он не доспевает, да, в том-то и дело. Либо используется достаточно большое количество специальных средств для того, чтобы он быстрее созревал, либо дозревал до определенной технической зрелости, для того, чтобы уже дальше обеспечить его логистику. И учитывая огромнейшие расстояния, у нас страна не маленькая. И пока эта ягода доедет до нас, этот арбузик доедет до нас, ну, скажем так, он до конца не успеет вызреть. Но, по крайней мере, приедет живой.
0: Ага, вот как. Ну, то есть, короче, еще ждем маленечко.
5: Да, маленечко подождать.
4: Я пробовал. В силу того, что они там уже порезаны, говорю, можно вот я чуть-чуть попробую, чтобы
0: ложкой
4: брать, не брать? Он мне чуть-чуть отрезал.
5: Поварёшкой.
4: Я попробовал, но это невозможно есть.
0: То есть, это еще пока что трава.
4: Вообще совсем невозможно.
0: Вот, а что касается тех знакомых, которые вчера покупали в этом месте арбуз, я спросила, они говорят, мы уже берем четвертый, и он потрясающий. Ну, я понимаю, вкусовые сосочки у всех по-разному реагируют. Но, в общем, сейчас мы приходим к выводу, что сейчас пока что неважно, Узбекистан, Киргизия, Азербайджан, еще пока рановато.
5: Пока рановато.
0: Хорошо, а мы продолжим разговор через несколько минут.
1: Радио Югра.
6: Утро начинается здесь.
7: Ты в ритме танца, тебе некуда деваться, в ритме танца, тебе некуда деваться, в ритме

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 8 часов 13 минут. 30 июня, сегодня вторник, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске днем 28 градусов, выше 0, в Тюмени плюс 23. В течение дня в Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Мегионе и Лангепасе плюс 28, 26 градусов тепла в Югорске, Советском, Нягане, Урае и Междуреченском, в Белоярском и Березово воздух прогреется до 22 градусов, в Покачах, Радужном и Когалыме плюс 30. К этому часу в Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске 25 градусов тепла, в Тюмени плюс 15. Это был прогноз погоды на сегодня, 30 июня, вторник.
0: Радио Югра.
2: I wanna.

0: Радио Югра.
1: 8 часов 17 минут. Мы выясняем сегодня, какая, по вашему мнению, самая вкусная ягода. Плюс 7 950 510 66 66. Это номер для ваших сообщений Телеграма Макс, группа ВКонтакте, которая называется Радио Югра. И к голосованию, комментариям присоединяйтесь к каналу, загляните там и комментарии оставьте и проголосуйте. Можно, кстати, сегодня за все варианты проголосовать. Там у нас большое количество. У нас в гостях начальник отдела защиты прав потребителей управления Роспотребнадзора по Югре Татьяна Хакимова. И я предлагаю уже теперь...
2: Ну, выяснили мы, да,
1: поглубже, что ли, поговорить.
2: Для арбузов еще рановато. Но вот а какая ягода сейчас самая сезонная у нас здесь, в Югре, в Ханты-Мансийске? Есть ли местные производители, или мы абсолютно от импорта сейчас зависим?
3: Не, местные производители есть. Клубника, например. Но это
1: маленькое количество.
3: Маленькое количество, да, оно не покрывает весь рынок, все желания, так скажем, потребности наших жителей и граждан. Поэтому зачастую ягоду всю везут у нас откуда? Дагестан, Азербайджан, Киргизия, да, Турция, Китай. Сезон сейчас уже подходит к концу, наверное, все-таки можно сказать, что это клубника, черешня выходит, да, потихоньку появляются персики, инжиры, но опять-таки это все едет у нас откуда-то.
1: Ну, слушайте, ну вот клубника, она начинает к нам приезжать сюда, ну, совсем раненько, ну, чуть ли не в начале мая можно уже встретить эту клубнику, она по запаху может быть ничего, а по вкусу, ну, это же прям трава, ну, прямо даже, можно сказать, вода безвкусная, да? Каким образом Роспотребнадзор проверяет качество этих ягод, что пускают, говорят, они вот, они невкусные, они красивые, но невкусные, и Роспотребнадзор что-то там палочкой какой-нибудь чик туда, ну, ладно, пусть, как это вообще происходит?
3: Ну, смотрите, во-первых, тут важно сказать, что Роспотребнадзор, Россельхознадзор и иные контролирующие органы не могут обеспечить проверку абсолютно каждой партии, которая заезжает в Россию, заезжает на рынок того или иного региона. А вообще проверки проходят у нас как? У нас это либо плановые контрольно-надзорные мероприятия, которые согласованы с прокуратурой на следующий год, либо это внеплановые мероприятия по контролю, да, либо это профилактические визиты с подключением лабораторной базы, которые обеспечивают лабораторный контроль. Поэтому в основном вся ответственность, даже не в основном, а в силу закона, вся ответственность лежит на производителе и на продавце, который должен обеспечить лабораторный, в том числе, контроль в рамках производственного контроля. Есть такое понятие.
1: Получается, ну, в торговых точках, я понимаю, все проходит огромное количество проверок, все, Роспотребнадзор говорит, все классно, но есть ведь, мы прекрасно знаем, много стихийных точек у нас там, да? Такие, которые, ну, не знаю, мне кажется, в некоторых даже брать страшно. Где вероятность?

0: Так, точнее как, не где вероятность, а какова вероятность, что эти ягоды тоже точно проверены, и с ними вообще все в порядке. Ну, скажем, с машины торгуют, вон мы все прекрасно знаем.
1: Никакой вероятности. Никакой. Абсолютно
2: то
1: никакой.
2: 50 на 50.
1: Даже не 50 на 50. Ну, зачастую это ай-яй-яй.
2: Ну, к тому, что есть какова вероятность, что ты, выйдя на улицу, встретишь динозавра. 50 на 50. Либо встретишь, либо не встретишь.
1: Да, да, да. Тогда да.
2: Стихийными точками. А вот мне, как простому обывателю, если я вижу такую стихийную точку, прошу, например, там документы какие-то, и документов нет, вот я могу сообщить в специально обученные органы, вам, например, по поводу того,
1: да,
2: что
1: конечно.
2: Вот здесь...
1: А вы можете сообщить, вы, допустим, увидели торговую точку, решили что-то там приобрести, но возникло обоснованное сомнение, а оно в данном случае будет в любом случае обоснованное, и попросили документы, да, там товаросопроводительные, вам отказали, вы можете обратиться к нам, вы можете обратиться в администрацию, потому что они обеспечивают, в том числе, контроль. Вы можете обратиться в полицию, вы можете обратиться в налоговый орган.
0: А, ну то есть не бежим покупать вкусные красивые ягоды, а сначала просим документы, это хоть какие-нибудь.
1: Конечно, конечно. Здесь очень важно понимать, что помимо того, что у самого товара должны быть документы, подтверждающие его качество безопасности, это декларации, товаросопроводительные, да, лабораторные какие-то, ну, может быть. Здесь еще важно понимать, что у продавцов должны быть медицинские хотя бы книжки.
0: Точно же.
1: Это же
0: точно.
1: Не просто исследование да, безопасности, это же еще и обучение.
0: Точно. Я же забыла о том, что есть еще и правила для продавцов, не только для, только для товара, но еще и для продавцов. Продолжим разговор через несколько минут.
3: Утро начинается здесь. Йога.
4: Радио Югра. Реклама.
5: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
6: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
5: А, тот самый цветочный у молотка?
6: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
5: 170 рублей за одну розу? Ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
7: Иногда одного решения достаточно, чтобы изменить свою жизнь. Собственный дом в Сочи, на возвышенности, в окружении леса. Закрытый клубный комплекс всего на 8 резиденций. Стоимость домов от 24 миллионов рублей. До 15 июля действуют приятные скидки. Запишитесь на индивидуальный показ. 8-918-659-99-96. Сочи. Дом, в который хочется возвращаться.
8: Нужен бетон для стройки? Не хватает красивой тротуарной плитки? Уральский цех ЖБИ к вашим услугам. У нас бетонные смеси всех марок, фасадные панели, бетонные блоки и декоративные заборы, а также тротуарные плитки и бордюры. Доставляем по всему округу. Ждем вас по адресу. Город Урай, улица Ивана Шестакова, проезд 6. Телефон 8-908-885-46-52. Звоните прямо сейчас.
9: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: учиться иди.
1: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от «Суши Мастер». Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет «Объедение» целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в «Суши Мастер». Телефон 8 800 707 5550. «Суши Мастер», все получится.
3: Пошла жара! Зажигаем вовсю! Биохимия 13 всего за 1690 рублей в Гемотест. Здоровущие скидки каждый месяц. Акция действует с 22 июня по 5 июля 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
5: Радио Югра.
2: Утро начинается здесь.
5: Радио Югра.
6: 8 часов 26 минут. Мы про ягоды сегодня говорим и продолжаем этот разговор. На вопрос «Самая вкусная ягода» Александр пишет: земляника.
7: Да.
6: А Оксана говорит: все ягоды самые вкусные. Вот здесь вот я, конечно, не соглашусь насчет всех ягод. Ну, понятно, на вкус и цвет, как говорится.
7: Но вообще,
6: да?
7: Если бы мне, например, дали бы большую миску, и туда все ягоды, вот какие только можно, скидали, я и бы что? Ничего не выбирал бы там.
6: Серьезно?
7: Конечно, все то бы есть, ложкой съел,
6: то
7: и
6: есть,
7: все.
6: Смотри, там была бы клубника, малина, вишня, крыжовник, жимолость.
7: Да,
6: и ты бы такой, а, вот
7: конечно,
6: так вот все это...
7: Все бы спорол. Вот. Главное, чтобы клопов не попадалось.
6: Татьяна, вы тоже так сделали?
8: Нет.
7: Так вы же девочки, вы избиратели.
6: Хорошо, а что касается самой любимой ягоды, вот сколько вы ее можете съесть?
8: Много.
6: Помним о том, что...
7: Сколько звезд на небе.
6: Помним о том, что все-таки есть определенные нормы, да, которые нам не позволяют.
8: Есть, но много.
6: Да, кстати,
7: это очень большие нормы.
6: Вы знаете о том, что самой любимой ягодой россиян оказалась клубника, но тут по гендеру разделилась. Удивительно. Оказывается, черника самая популярная ягода у мужчин, и самая любимая женская ягода это клубника. Черника у мужчин. Это для меня так удивительно.
7: Вкуснятина.
6: Ну, как бы...
7: А клубника вообще уже не та, если честно. Я вот сколько не беру, вот правда, сколько я не брал на рынке, вот, ну, ерунда какая-то.
6: Но,
7: мне,
6: видимо,
7: не нравится.
6: Видимо, ты не там брал. Может быть.
7: А вот
6: может
7: когда
6: быть,
7: с куста ее ешь, это совсем
8: другое. Ну да,
7: другое.
8: Самая вкусная клубника у мамы с куста. Да.
6: Хорошо, если есть такой огород, а если нет, приходится довольствоваться тем, что есть. Вот, Татьяна, хорошо, мы поняли. Значит, арбузы рано, с ягодами тоже поняли, они там не все проверяются, с машины не берем. А вот приходим в торговую точку и говорим: ребята, покажите нам документы. Что должно быть в этих документах? Я понимаю, что некоторые сразу напугаются: ой, у нас там нет, мы сейчас все берем, а некоторые дадут. Что я должна посмотреть в этих документах, чтобы
7: и
6: было
7: что,
6: понятно,
7: чтобы понятно было, да.
8: Документы, подтверждающие качество и безопасность. Это декларации. Смотрим декларации, да, соответствие требованиям. Это в первую очередь технический регламент о качестве и безопасности пищевой продукции, ну и соответствующий технический регламент на ту продукцию, которую вы держите в руках. Это товаросопроводительные документы. Для чего? Для того, чтобы понять, откуда приехал данный товар. То есть, кто производитель, где склады, какие точки. И помимо всего прочего, в товаросопроводительных документах, так называемых ТТН-ках, вы можете увидеть еще номера деклараций, то есть еще и свериться. Да, то есть соответствует ли это декларации, то есть что у вас в руках, либо то, что может быть у вас в руках, потому что могут сказать, что вы можете по этому номеру посмотреть, если есть возможность. А зачастую у нас потребителей нет, поэтому все-таки должны предоставить.
6: Татьяна, я правильно понимаю, что вот эти вот все точки, которые давным-давно в Ханты-Мансийске торгуют, я уверена, что такие точки есть и в Сургуте, и в Нижневартовске, да везде. Я правильно понимаю, что не всегда у них есть тоже все сопроводительные документы?
8: Ну, конечно.
6: Они просто пользуются тем, что давно, так сказать, на рынке, и уже как будто бы доверие есть. Ну, это как магазин, в котором я вчера покупала. Угу. Я ведь никаких документов у них не спрашиваю. Я пришла, мне красиво, на прилавке, запах, все клево.
7: Я вообще никогда не спрашивал нигде никакие документы, ни разу в жизни.
6: Я тоже. Если честно, я тоже этого не делала.
7: А вот, кстати, какие самые распространенные нарушения по поводу качества и всего прочего в плане ягод здесь у нас?
6: Давайте вот на этот вопрос сразу после новостей ответим, хорошо?
5: Утро начинается здесь. Радио Югра. Новости. Новости на главном окружном.
0: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Власти Югры продлили рекордные выплаты контрактникам. Перинатальный центр Нижневартовска расширил свои реабилитационные возможности. Югорчан приглашают присоединиться к новой эко-акции. Защитники Отечества, заключившие контракт с вооруженными силами Российской Федерации через военкоматы или пункты отбора Югры, могут рассчитывать на беспрецедентную финансовую поддержку. Наш округ предлагает самую высокую в стране единовременную выплату в размере 4 миллионов 100 тысяч рублей. Региональное правительство продлило срок ее действия до 31 августа. Стоит отметить, что это лишь часть комплексной системы материального обеспечения, которая за первый год службы может достичь внушительных 18,5 миллионов рублей, включая гарантированный годовой доход не менее 6 600 000 рублей и возможность списания кредитных долгов до 10 миллионов. Особое внимание уделяется безопасности. Операторы беспилотных летательных систем, прошедшие качественную подготовку в Югре, выполняют задачи удаленно, без потерь и ранений. Кроме того, предусмотрены дополнительные выплаты за боевые заслуги – 100 000 рублей за каждую награду. Также Югра предоставляет 36 региональных мер поддержки для военнослужащих и их семей, дополняющих федеральные льготы. Контракт могут заключить граждане России, иностранцы и лица без гражданства в возрасте от 18 до 65 лет. Минимальный срок службы – 1 год с отпуском каждые 6 месяцев. Для иногородних предусмотрена и компенсация проезда, проживания, питания и снаряжения. Подробности на сайте воин86.ру и по телефону 8 800 301 68 88. Перинатальный центр Нижневартовска пополнил свою техническую базу современным оборудованием, предназначенным для восстановления детей с двигательными и неврологическими нарушениями. Как уточнили в департаменте здравоохранения Югры, медучреждение получило тренажер для имитации подъема по лестнице и аппарат для тренировки ходьбы. Новые устройства позволяют специалистам выстраивать занятия с учетом индивидуальных особенностей каждого маленького пациента. Особое внимание уделяется детям с неврологическими патологиями. Для них такие тренажеры дают возможность безопасно осваивать навыки передвижения, укреплять мышцы ног, развивать координацию и равновесие. Врачи отмечают, что параллельные брусья, входящие в комплект, создают надежную опору. Это помогает ребятам постепенно учиться ходить без посторонней помощи, а значит становиться более самостоятельными и повышать качество повседневной жизни. Оборудование закуплено в рамках региональной программы, направленной на улучшение здоровья детей и развитие реабилитационной помощи. Югорчане могут получить отсрочку или рассрочку по налоговым платежам. Первая мера позволяет уплатить долг единовременно позже на период до года. Другой вариант дает возможность гасить задолженность частями до 3 лет. Получить такую поддержку можно, например, из-за причиненного ущерба от стихии, задержки бюджетного финансирования, угрозы банкротства, либо до начислений по итогам проверки. В последнем случае доступна только рассрочка. Заявления принимаются онлайн у юридических лиц через личный кабинет в подразделе ЕНС, у индивидуальных предпринимателей в разделе «Изменить срок уплаты». Также нужны подтверждающие документы и обеспечение, залог, поручительство или банковская гарантия. Важный момент. Если ранее отсрочку или рассрочку прекратили досрочно из-за выявленных нарушений, новую заявку нельзя подавать 3 года. Решение налоговое принимает за 10 рабочих дней. При необходимости срок могут приостановить максимум на 20 календарных дней. И последнее. Югорские нефтяники вносят ощутимый вклад в сохранение экологии. Так, усилиями акционерного общества НК «Кондонефть» с начала текущего года на вторичную переработку отправлено более 4 тонн макулатуры. Во многом такой результат – заслуга самих сотрудников. Раздельный сбор отходов для коллектива стал привычной и осознанной практикой. В офисах стоят специальные контейнеры, куда складывают не только бумагу, но и пластиковые крышечки, использованные батарейки. При этом «Кондонефть» не ограничивается переработкой. Компания восстанавливает лесной фонд в регионах своего присутствия и регулярно проводит экологический мониторинг, чтобы вовремя снижать нагрузку на природу. Выслушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
5: Главное окружное радио.

0: погоды на главном окружном.
1: 8:37. Сегодня 30 июня, вторник, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске 28 градусов тепла, в течение дня в Тюмени плюс 23. В Нефтеюганске, Пойковском, Патиахе, Мегионе и Лангепасе плюс 28. В Югорске, Советском, Нягане, Урае и Междуреченском воздух прогреется до 26 градусов. В Белоярском и Березово плюс 22, в Покачах, Радужном и Когалыме 30 градусов тепла. К этому часу в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске плюс 25, в Тюмени 15 градусов, также со знаком плюс. Это был прогноз погоды на сегодня, 30 июня, вторник.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 8:40. Мы про ягоды разговор продолжаем. А сейчас напомню, кто у нас в гостях. Начальник отдела защиты прав потребителей управления Роспотребнадзора по Югре Татьяна Хакимова. Татьяна, еще раз доброе утро.
2: Доброе.
1: Быстренько сейчас еще парочка комментариев и продолжим. На вопрос «Самая вкусная ягода», ну, точнее, это утверждение, можно, да, для вас, какая ягода является, Надежда пишет: ежевика лесная, очень ароматная и сладкая. Для Елены самая вкусная ягода – жимолость, а Евгений пишет: все хороши, каждая по-своему. Морожку вот никогда не пробовал, а клюкву с брусникой зря объединили. Ну,
3: вот совершенно согласен. Совершенно разные вкусы клюквы и брусники.
1: Тем не менее, какой есть гороскоп, голосование, такое есть, продолжим.
3: Ну, немножко нарушили, да. Но ничего страшного. Какие вот, мы остановились на том, какие самые частые нарушения в области качества и безопасности вот этих сезонных ягод у нас здесь в Югре наблюдаются?
2: Ну, смотрите, здесь важно опять-таки сказать, что зачастую...
1: Продолжаем. Телефон. Надо просто чуть подальше брать телефон. Ага.
2: Да. Львиная доля нарушений все-таки у нас связана не с химией, то есть не с физико-химическими показателями, а опять-таки отсутствие товаросопроводительных документов, отсутствие документов, подтверждающих качество и безопасность, органолептика, гниение, отсутствие ценников на товары, в том числе и на продукты питания. Вот это вот самая такая львиная доля.
1: Получается, вот сейчас немножечко про ценник, да, немножко сейчас от ягод отойдем. Вот про ценники все-таки интересно. Я уверена, что каждый житель Югры сталкивался с такой проблемой, когда приходит в сетевой магазин и видит, во-первых, перемешанные вот эти вот поди, разбери, что там стоит, да. Вроде смотришь напротив, но ты же привык, в голове-то у тебя же одно сидит. Вот товар, вот ценник, значит, собственно, соответствует. А оно бывает там совсем иначе. Если я увижу такое, да, и, собственно, любой житель Югры увидит такое, смело зовем работника магазина и говорим, что ай-яй-яй, или тут же тихонечко Роспотребнадзор. Здравствуйте. Как поступить в этой ситуации?
2: Правильно, ваш первый вариант. То есть в первую очередь обращаемся непосредственно к представителю магазина. Если сам продавец не реагирует, администраторы всегда есть, особенно у сетевиков, да, старший администратор, у заведующий и так далее. Если не помогло, если вас не услышали, идем к нам.
1: Татьяна, а вот такой вопрос. Смотрите, пришла в магазин, вот давай, не про рынок сейчас, про рынок чуть позже. Прихожу в магазин, вижу красивые там, не знаю, персики, или там яблоки, или еще что-то. Ну, не могу же их попробовать, они там грязные, помыть надо, все такое. Пришла домой, а они, ну, прямо, ну, фу, такое есть. Или арбуз, да, тот же самый. Он же закрытый, как я его проверю? Разрезать нельзя.
3: Открыть, может, надо.
1: Ну, нельзя же в торговой точке
3: надо
1: сделать этого нельзя.
3: Надо открывашки придумать для арбузов.
1: Каким образом я могу вернуть этот товар? Или это товар, который не подлежит возврату?
3: Ну, то есть, можете если мне вернуть? Просто не понравился арбуз?
2: Ну, вот если просто не понравился арбуз, тогда не можете.
3: А что должно с ним? Ну, то есть, он должен быть испорчен, да?
2: Он должен быть испорчен, он должен быть не соответствовать, не знаю, вашим ожиданиям по безопасности. То есть, это какой-то химический аромат,
3: привкус,
2: да? Он внутри не красный, а фиолетовый, крапинку, да, вот это все говорит о некачественности. Тогда вы берете этот товар и идете его обратно в магазин и говорите: вот, я приобрел у вас товар ненадлежащего качества. Давайте, вы забираете ваш товар, возвращайте мне денежку, либо давайте менять.
1: То есть, получается, вот это вот субъективное такое мнение, ну, слушайте, ну, я взяла персик, вот ему нравится по вкусу, а мне нет. То есть, не докажешь, что ли, получается, что этот персик несоответствующего качества? Докажешь только в том случае, если там плесень?
3: Вкус, да.
1: Ну,
3: да.
1: Да, получается так, да?
2: Да, получается так. То есть это должны быть яркие признаки несоответствия. То есть признаки гниения, помятости. Вот, ну, вы брали скопом, да? Или как?
1: Ящичком.
2: Ящичком, да, упаковочкой. А сверху красиво, снизу красиво, а в середине некрасиво. И совсем некрасиво там что-то такое,
3: вот, кстати,
2: реанимированное.
3: По поводу некрасивости, есть ли какой-то процент, например, товара, ну, если, например, взял килограмм вишни, есть какой-то процент, который может быть, ну, некрасивым?
2: Нет.
3: То есть вся должна быть хорошей.
2: Вся должна быть хорошей, красивой и прям...
3: И качество.
2: Кричать, что вот я твоя.
1: А чек при этом тащу я или
2: нет?
1: Не тащу. Вот.
2: Можете не тащить.
1: Чек, в общем-то, и не нужен
3: чек
1: теперь,
3: там тащит,
1: да?
3: Он маленький, легкий.
2: Закон позволяет вам не иметь при себе чека. Да, это ваше, не то, что ваше право, это такая допустимая норма в законе о защите прав потребителей. Вы можете доказать вашу покупку, либо сказать, я у вас приобрел, вот, либо вот свидетель, либо не верите мне, открывайте ваши базы, ваши, да, вашу кассу, я вам скажу.
1: Или камеры, да, или там что-то. В общем, короче, если что, чек не тащим.
3: Но на всякий случай все-таки...
2: Ну, понятное дело, что с ним удобнее.
1: И быстрее просто, да?
2: Да, с ним удобнее и быстрее.
1: Продолжим разговор через несколько минут.
0: Утро начинается здесь. Радио Югра. Реклама.
4: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
5: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
4: Реклама, лишние расходы.
5: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
6: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
7: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
8: Иногда одного решения достаточно, чтобы изменить свою жизнь. Собственный дом в Сочи, на возвышенности, в окружении леса. Закрытый клубный комплекс всего на 8 резиденций. Стоимость домов от 24 миллионов рублей. До 15 июля действуют приятные скидки. Запишитесь на индивидуальный показ. 8-918-659-99-96. Сочи. Дом, в который хочется возвращаться.
9: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Радио Югра.
1: 8:51. Про самые вкусные ягоды мы говорим сегодня. Какая ягода, как вам кажется, самая вкусная, клевая? Плюс 7 950 510 66 66. Это номер для ваших сообщений Телеграмма Макс. Группа ВКонтакте, которая называется Радио Югра. И к голосованию, к комментариям присоединяйтесь, к разговору обязательно. Вопросы специалисту нашему. У нас, между прочим, начальник отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Югре Татьяна Хакимова. В общем, вопросы ваши специалисту тоже легко. А мы продолжаем разговор. И, ну, самое, мне кажется, сейчас поговорить про всякие арбузы, дыни. Сейчас вот сезон начнется, хотя их уже, ну, огромное количество на прилавках. Они еще, мне кажется, в апреле начали появляться.
2: Ну,
1: в мае точно уже были арбузы. Татьяна, давайте вот подробненько, да, про арбузы, дыни. Какие там нитраты? Надо, кстати,
2: вообще
1: купить.
2: Я слышал, что накапливают они. То есть, вот пока едут, в них концентрация нитратов еще больше становится. И вроде как это опасно.
1: Надо,
2: правда,
1: купить
2: это
1: вот эту вот штучку, которая туда.
3: Это миф о том, что такая штучка нужна. Почему? Потому что бытовой прибор, он считает, смотрит не общее количество, да, не количество нитратов, он смотрит общую проводимость. То есть наличие соли и общая проводимость токов внутри. Поэтому здесь...
2: Не показательно будет,
3: Не то, что не показательно, бесполезно, да, бесполезно это приборчик.
1: Все, не покупаем такой гаджет.
3: Просто, чтобы он был. Наличие нитратов, превышение солей нитратов покажет только полноценное лабораторное исследование.
1: Хорошо. Дальше вот про арбузы и дыни говорить. Я уже начала в самом начале нашей беседы, рассказала историю о том, что вот вчера по половинкам, собственно, покупали.
2: По четвертинкам
1: или
2: я даже видел.
1: По четвертинкам,
2: продают,
1: да, чуть не по кусочкам.
2: Нормально ли это вообще? Да.
3: Нет, это ненормально. Согласно требованиям санитарных правил, норм, технических регламентов, бахчевые у нас не разрезаются. Это запрещено. В реализацию они не должны попадать разрезанными. Почему? Потому что вот эта мякоть, вот эта самая вкусненькая, моментально ловит
2: все бактерии,
3: все микроорганизмы, пыль, абсолютно все, что есть в воздухе.
1: Ну, слушай, они же там пленочкой закрывают, я же видела.
3: Прежде чем ее закрыть. Да. Ее надо порезать, а у нас бактерии, микроорганизмы, какие-то химические вещества могут скапливаться и на корке. Это и ножи. Места, где нарезаются, а если мы говорим про не совсем чистые и добросовестные торговые объекты, зачастую там даже негде не моют ни ножи, ничего, потом это пленочка, руки грязные. Вот на это и от этого я отталкивался законодатель.
2: Вообще, на самом деле, если получается, отрезал ты, бактерии уже появились, а ты еще пленочкой сверху накрыл,
3: да,
2: это такая среда, в которой они размножаются.
1: Слушайте, я, знаете, вот хочу что сказать. Все понятно. Хорошо, что не у всех столько знаний, как у вас, Татьяна, потому что мы, наверное, вообще ничего не ели. Я, когда молодая была, у нас там в Киргизии, знаете, мы как где-то, вот вы должны понимать, о чем я говорю. Приходишь на рынок, смотришь этих арбузов там, ну там их завались, понимаешь?
3: Да.
1: И ты берешь, что делаешь? Вкусный арбуз? Ну, конечно, вкусный. Дай проверю.
2: Дай попробую.
1: Он берет, что делает? Он берет самый огромный тесак, вырезает оттуда середину, он его не моет, этот нож. Арбуз при этом он тоже не моет.
2: Как чайник из-под зеленого чая, да, никогда не моет.
1: Вырезает эту вкуснятину, ты ее вкусный, обратно кладет,
3: да,
1: и ты несешь этот арбуз домой.
2: Ну да.
1: Ты его теперь помыть не можешь, он уже резанный. Ну как ты его помоешь? Ну что ты его там протрешь, поплевал и протер.
2: Ну,
1: нормально поел,
2: конечно.
1: Нормально.
3: Было такое, да.
1: Сейчас получается, так делать нельзя. Ну,
2: вообще,
1: нельзя.
2: Мне кажется, мы очень часто...
3: И тогда было нельзя.
2: Мы очень часто мнимые очень. Я буквально вот позавчера, у меня ванная засорилась, и я туда насыпал крота. Ну, насыпал и подождал. И потом минут через 20 пошел принимать ванну. И плохо вода уходила. И у меня было ощущение, что у меня крот, ну, ноги мне пожег, понимаешь? Это просто из-за того, что я знал, что я до этого его туда засыпал.
1: Ну да.
2: Если б я не думал, все бы нормально.
1: Мнительные мы очень. Я же говорю, чем старше становишься, тем больше знаний в голове. А они мешают.
2: А во многих знаниях многое печаль, да.
1: Вот это точно. Продолжим разговор в следующем часе.
0: Утро начинается здесь.

0: Местное время 9 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Власти Югры продлили рекордные выплаты контрактникам. Более 111 тысяч югорчан столкнулись с неожиданным препятствием на пути к заграничным путешествиям. И в составе хоккейного клуба «Югра» грядут важные кадровые перемены. Защитники Отечества, заключившие контракт с вооруженными силами Российской Федерации через военкоматы или пункты отбора Югры, могут рассчитывать на беспрецедентную финансовую поддержку. Наш округ предлагает самую высокую в стране единовременную выплату в размере 4 миллионов 100 тысяч рублей. Региональное правительство продлило срок ее действия до 31 августа. Стоит отметить, что это лишь часть комплексной системы материального обеспечения, которая за первый год службы может достичь внушительных 18,5 миллионов рублей, включая гарантии. Гарантированный годовой доход не менее 6 миллионов 600 тысяч рублей и возможность списания кредитных долгов до 10 миллионов. Особое внимание уделяется безопасности. Операторы беспилотных летательных систем, прошедшие качественную подготовку в Югре, выполняют задачи удаленно без потерь и ранений. Кроме того, предусмотрены дополнительные выплаты за боевые заслуги – 100 тысяч рублей за каждую награду. Также Югра предоставляет 36 региональных мер поддержки для военнослужащих и их семей, дополняющих федеральные льготы. Контракт могут заключить граждане России, иностранцы и лица без гражданства в возрасте от 18 до 65 лет. Минимальный срок службы – 1 год с отпуском каждые 6 месяцев. Для иногородних предусмотрена и компенсация проезда, проживания, питания и снаряжения. Подробности на сайте воин86.ру и по телефону 8 800 301 6888. Свыше 111 тысяч югорчан временно лишены возможности покинуть Россию из-за наличия непогашенных задолженностей. Как отметила руководитель службы судебных приставов Югры Елена Лаванда, ограничения на выезд вводятся при сумме долга от 30 тысяч рублей по общим обязательствам и от 10 тысяч рублей по платежам, имеющим социальную значимость, а также при затяжной неуплате. Наиболее уязвимой категорией оказались люди в возрасте от 30 до 50 лет. Эффективность данной меры подтверждается статистикой. За 5,5 месяцев текущего года благодаря запретам на выезд удалось взыскать свыше 900 миллионов рублей, что на 16% больше, чем в предыдущие периоды. Поэтому тем, кто планирует поездки за пределы России, стоит заранее позаботиться о проверке отсутствия долгов, чтобы избежать неприятных сюрпризов при пересечении границы. Югорские нефтяники вносят ощутимый вклад в сохранение экологии. Так, усилиями акционерного общества НК «Кондонефть» с начала текущего года на вторичную переработку отправлено более 4 тонн макулатуры. Во многом такой результат – заслуга самих сотрудников. Раздельный сбор отходов для коллектива стал привычной и осознанной практикой. В офисах стоят специальные контейнеры, куда складывают не только бумагу, но и пластиковые крышечки и использованные батарейки. При этом «Кондонефть» не ограничивается переработкой. Компания восстанавливает лесной фонд в регионах своего присутствия и регулярно проводит экологический мониторинг, чтобы вовремя снижать нагрузку на природу. И последнее. Хоккейный клуб «Югра» войдет в предстоящий сезон с новым тренерским штабом. На официальной странице команды во ВКонтакте появилась информация о том, что главный тренер Александр Перов и его ассистент Александр Буйницкий завершают свою работу с «Мамонтами». Клуб выражает искреннюю признательность специалистам за их значительный вклад в достижение команды. Под руководством Александра Перова, который возглавил коллектив в середине прошлого чемпионата, «Югра» не только сумела улучшить свои позиции, но и добралась до полуфинала плей-офф. А его первый полноценный сезон в роли главного наставника ознаменовался уверенным вторым местом в регулярном первенстве и впечатляющим выступлением в Кубке чемпионов России, где были одержаны победы над такими соперниками, как «Барс», «Омские крылья», «Нефтяник» и «Химик». Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
1: Реклама.
3: Автомол. Большой склад шрусов и пыльников. Линкс, Патрон, HDK, ЕРТ, Маруичи и Масума. Шрусы и приводные валы. Пыльники шрусов резиновые и из термопласта. Хомуты и смазки шрусов для всех марок автомобилей. Продажа и установка. Автомол86.ру.
1: Радио Югра. Главное окружное радио.
4: Утро начинается здесь.
1: Здесь. Радио Югра.
0: 9:05. 30-е, напомню, июня сегодня. А вчера был день черешни. И мы сегодня решили, ну, как-то уважить-то надо ягодку. Тем более у нас ягод не так уж и много. Но я имею в виду тех, которые вот у нас тут не растут. Они очень коротко тут, маленькое количество времени живут. Кстати, по поводу клубники. Вот я уже сказала, да, клубника самая любимая ягода у женщин. Черника у мужчин. А есть такая статистика интересная. В первый месяц лета уже можно сейчас подвести итог. Клубнику успели попробовать только 35% югорчан. А причина только одна. Они боятся, что она не живая. Ну, то есть, вот что она вся напичканная, ну, вот
4: мне сейчас кажется, она вся такой.
0: Да?
4: Да, я вот эту большую клубнику, которую продают на улице, мне она кажется вот вся какая-то ненастоящая.
0: Ну, в общем, вот как раз-таки по этой причине всего лишь только 35% югорчан смогли попробовать клубнику. Я пробовала, и какая-то клевая, какая-то прям, ну, совсем не надо такую есть, даже замораживать не надо.
4: Потому что... вот можно ли каким-то образом отличить до того, как пробуешь клубнику, которая, не знаю, выращена в открытом грунте, от той, которая тепличная, с пестицидами, там, с нитратами и всем прочим?
0: На подобные вопросы сегодня отвечает начальник отдела защиты потребителей управления Роспотребнадзора по Югре Татьяна Хакимова. Татьяна, вот да, действительно, как по внешнему виду понять?
5: А, элементарно.
0: Спасибо, Татьяна! Это лучший ответ за сегодняшнее утро.
5: Та клубника, та ягода, которая выращена в открытом грунте, она какая? Она, первое, ароматная, она яркая, насыщенно яркая, она... разная.
0: Некрасивая.
4: Некалиброванная.
5: Некалиброванная, да, вот правильное слово. Она некалиброванная. Та ягода, что выращена у нас в тепличных условиях, она вся один к одному, один размерчик. Да, она пахнет, но пахнет она не так, как надо. Ну, не так ярко. Она выглядит не так, как... не ярко, не насыщенно. И они, и каждая ягода, как ягодки, вот калиброваны одного размера. То есть она искусственная.
0: То есть если мы видим... красивенькую, не ведемся на это. То есть, короче, чем страшнее, тем она будет вкуснее. Я правильно понимаю?
5: Ну, да, простым обывательским словом, да. Но тут важно понимать, чтобы страшнее была... целенькой. Ну, то есть не было следов гнили, помятости, пролежности, чтобы аромат
0: чтобы птичка
5: был...
0: нигде там не клюнула.
5: Не клюнула, не какнула, ничего не сделала.
4: Птичка, червячок какой-нибудь.
5: Червячок, да, мимо не пробегал, там таракашечка. Чтобы это была хорошая ягода, пусть она будет некрасивая ни одного размера, но она яркая, ароматная и прям кричащая «Купи меня».
0: «Купи меня, я выращена в нормальных условиях».
4: Давайте еще немножко про страшное. Вот про эти вот пестициды, не траты, про которые так часто говорят. Вот есть ли какие-то нормы содержания вот в этих самых ягодах сезонных?
5: Да, конечно. Да, конечно. Все у нас физико-химические показатели, они у нас закреплены в санитарных нормах и правилах и технических регламентах. Основной технический регламент в настоящее время, который действует в Российской Федерации, это техрегламент о качестве безопасности пищевой продукции. Есть еще ряд федеральных законов, которые опять-таки отсылают к санитарным нормам, которые закрепили вот эти вот предельно допустимые нормы. На память не скажу цифры, но здесь важно понимать, сразу скажу, сразу оговорюсь, что на территории Югры мы не регистрируем большого количества превышений.
0: А, то есть они, в принципе-то, приезжают нормально
5: они
0: выращенные?
5: Они приезжают, да, приезжают нормально выращенные, здесь относительно все хорошо, даже спокойно, я бы сказала. Большие вопросы, конечно, это к, опять-таки, к показателям по микробиологии. Такое тоже бывает.
0: То есть это всю информацию в документах, про которые мы выше говорили, да? То есть мы смотрим, там определенное количество пестицидов, мы смотрим, там смотрим, например, 135, например, там, ну, какой-то там счет-то там. И мы знаем, что вот это норм, вот это нормально, значит, выращено. И смело берем.
5: Да.
0: Отлично. Если такой информации в документах нет, значит, это вообще непонятно.
5: Мы не берем.
0: Все. Продолжим разговор через несколько минут.
1: Радио Югра.
6: Утро

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 9 часов 12 минут. Сегодня 30 июня, вторник, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске днем 28 градусов тепла, в Тюмени плюс 23. В течение дня в Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Мегионе и Лангепасе плюс 28, 26 градусов тепла в Югорске, Советском, у Нягани, Ура и Междуреченском, Белоярском и Березово плюс 22, в Покачах, Радужном и Когалыме 30 градусов тепла. К этому часу в Ханты-Мансийске плюс 25, в Сургуте и Нижневартовске 27 градусов тепла, в Тюмени плюс 16. Это был прогноз погоды на сегодня, 30 июня, вторник.
0: Радио Югра.

0: начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 9:18. Мы про ягоды продолжаем. Выясняем сегодня, какая, на ваш взгляд, самая-самая ягода вкусная, красивая, полезная. +7 950 510 66 66 это номер для ваших сообщений. Телеграм и Макс, группа ВКонтакте, которая называется Радио Югра. И я напомню, у нас в гостях специалист, ого-го, начальник отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Югре Татьяна Хакимова. Татьяна, вот мы про всякие пестициды начали говорить, да? Поняли, что там определенное количество разрешенное есть, в документах все это прописано, ага-ага. И самый, не знаю, правильный способ избавиться от этих пестицидов, ну, не брать, не покупать, я понимаю, если превышает, но если уже купил, если уже, и что, моем просто и все? Или куда их? На прожарку, на заморозку? Что делаем с ними?
3: Причем, если с арбузом, понятно, как его помыть, да, он твердый, помыл и все.
2: Вот
3: а
2: да.
3: Как вот ягоды какие-нибудь, нежные?
4: Ягоды, да, ягоды тоже надо понимать, как мыть. Если мы говорим про клубнику, хотим помыть клубничку, то ее промывают в проточной воде минутку-две, хорошенечко встряхивают аккуратненько, дают стечь. Можно в соде ее замочить, в содовом растворе, в не сильном, то слабом содовом растворе, буквально на минут 5-10. Опять хорошенько промыть, все, она будет чистенькая, аккуратненькая. И обязательно в тот момент плодоножку, вот эту вот, листики, не срезаем, когда промываем. Сохраняем, да. Мыть только... надо с этими листиками. Почему? Потому что в открытую, когда снимаем, там будет открытое пространство, туда попадет вода, и ягода станет водянистой, невкусной, да. Если мы про нежные ягоды говорим, то это такие малинка, там, тутовничек, да.
2: Мне кажется, малину вообще никто не моет.
4: Надо.
2: Вот потом как ее есть.
4: Ее аккуратненько, не под проточной водой, ее в наполненную чашечку аккуратненько в друшлаке так плавно поделали, спустили, да, воду убрали. И важный момент. Перед тем, как поместить в холодильник, мы ее не моем.
2: Ага.
4: Обязательно. Она должна относительно сухой попасть в холодильник. Почему? Потому что разность температур, моментально роса, и вот, которая даст образование плесени.
2: Ага. Вот что даже
4: вот
2: так.
4: Да-да-да. И ягоды испортятся.
3: Кстати, по поводу холодильника. Какие ягоды нужно обязательно хранить в холодильнике, а какие лучше в прикомнатной
2: температуре? Вот, смотрите, я вчера же накупила персиков, да черешни всякой, и простояли эти ягоды ночью, мне я сейчас с утра убрала в холодильник. Я правильно сделала или

0: пускай бы и стояли.
1: Ну, мы все можем хранить в холодильнике, но все современные холодильники у нас что? У нас там есть разные зоны, температурные режимы, и ягоды предпочтительно, ягоды и фрукты предпочтительно хранить на полочках, которые вот для свежих продуктов.
2: Да.
1: Для ягод они там еще маркируются специально, потому что там подобран оптимальный режим температурный и обеспечивается надлежащее хранение.
2: То есть мы знаем правила, да, помидоры в холодильнике мы не храним, бананы в холодильнике мы не храним, а какую-нибудь там черешню, клубнику и персики спокойненько храним в холодильнике. А сколько дней?
1: Желательно побыстрее.
2: Понятно,
1: что неделю-то она там не выдержит сама по себе, ну и никто ей не даст там выдержать столько. Вот. Но опять-таки помним, что в холодильник мы ее помещаем сухой. Ой,
2: хорошо, а замораживаем.
3: Тут надо как в шарик в гостях у Барбоса, когда он говорит, у меня не лежало про колбасу в холодильнике.
2: Вот
3: потому что ягода тоже взял сколько-то, съел ее.
1: Съел, да.
3: Желательно поменьше хранить ее.
1: Конечно, потому что все-таки это идет процессы соответствующие.
2: Слушай, ну вот, а что касается заморозки, понятно, что, опять же, короток век у нас вот эти всякие клубник и всего остального, и очень много людей замораживают.
3: Впрок хочется, да, сохранить.
2: Как это правильно делать? Сразу в шок заморозку? Водой поливаем и получаем кусочки льда? И как это правильно делать?
1: Промыли. Обязательно хорошо промыли, да. Желательно в содовом растворе еще немножечко продержать, чтобы все окончательно от всего избавиться. Подсушили. И только в таком виде отправляем на замораживание. А выбор заморозки уже все зависит от предпочтений, либо и возможностей, так скажем, холодильника.
2: Вот, хотел сказать, от предпочтений это одно, от возможностей
1: холодильника.
3: Вообще, насколько я понимаю, шоковая заморозка будет лучше всего. Они дольше будут храниться.
1: И дольше хранится, дольше сохранятся все питательные элементы, все внутри полезные свойства. И внешний, так скажем, будет лучше так.
2: Продолжим разговор через несколько минут.
4: Утро начинается здесь. Югра.
5: Радио Югра. Реклама.
6: Иногда одного решения достаточно, чтобы изменить свою жизнь. Собственный дом в Сочи, на возвышенности, в окружении леса. Закрытый клубный комплекс всего на 8 резиденций. Стоимость домов от 24 миллионов рублей. До 15 июля действуют приятные скидки. Запишитесь на индивидуальный показ. 8-918-659-99-96. Сочи. Дом, в который хочется возвращаться.
7: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
8: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
9: Срочно ищу летельщика, заказы горят.
10: Помогите найти зубастого продажника.
11: Мне очень нужен четкий программист.
12: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
13: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
14: Это мой двор, моя улица. Я знаю каждый уголок. Тут нечему меня удивить. Кроме этого автомобиля, что выехал из-за угла.
13: Будьте внимательнее на дорогах. Даже если они находятся у вас во дворе. Твой ход. Пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
15: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
4: Радио. Утро начинается здесь.
15: Радио Югра.
2: 9 часов 26 минут. Мы про выбор ягод и про правила продажи этих ягод продолжаем. И вопрос, ну, мне кажется, такой завершающий, что ли, да?
3: Ну да, про... Вообще, на самом деле, можно не только в магазинах купить ягоды и все прочее. Можно на стихийных рынках, так называемых, вот где-то там машина, лоточек какой-то. Вот стоит ли доверять таким продавцам? И как часто? И проверяют ли вообще работники Роспотребнадзора такие категории продавцов?
1: Категорически нельзя.
2: Нельзя продавать или покупать?
1: И покупать, и продавать. Так. Ни то, ни другое. Особенно, если мы обращаемся же к нашим потребителям, нашим гражданам, нельзя. Нельзя покупать на стихийных рынках, нельзя покупать с лотков где-то в несанкционированных местах, особенно с капотов, с земли. Категорически. Пожалуйста, не делайте этого, потому что это небезопасно ни для вас, ни для вашей семьи.
2: Татьяна, но смотрите, вот вы сейчас говорите, категорически нельзя, все классно, контролируется это здорово. Но у нас очень маленький город, и все прекрасно знают, в каких местах стоят машины, с которых, с капотов, как это называется, из кузова. И,
3: ну, торгуют
2: этими
3: фруктами,
2: овощами. Одно только вот у нас, где поворот на промышленную, стоит там дяденька в белом фургоне, а я как-то подъехала, черешни хотела сильно, нигде в других точках не было, я подъехала, а у него, знаете, она, там же дорога достаточно оживленная, объездная и все остальное, и она в таком толстом слое грязи вот этой вот, да, и меня это остановило, я не купила там, но он там стоит каждый день. И никакого у него рефрижератора, ну, так, чтобы ягоды эти стояли.
3: Лювак, он вообще в толстом слое, ни грязи, ничего, ты же пьешь его.
2: Подожди, это другое. Вот как с этим быть? Вот он ведь, получается, там стоит-то просто так, и у него документы есть, и вы проверяли его?
1: Нет.
3: Нет, документов у него нет.
1: Документов
3: это незаконная торговля.
1: Все места продажи, все места торговли должны быть санкционированы администрацией муниципального образования. То есть они должны быть четко определены. Да. То есть это к вопросу о том, что увидели несанкционированную торговлю, обращаемся в администрацию. Кроме того, это может быть полиция, может туда обратиться, потому что они либо сами будут выяснять, либо передадут в надлежащий госорган. Что еще? Налоговый орган. А почему? Потому что вполне вероятно, зачастую оно так и есть, это незаконная предпринимательская деятельность.
2: Налогов он не платит в бюджет страны.
3: Ну и как бы из всего вышесказанного понятно, что, скорее всего, у этого человека нет документов на
1: Конечно,
3: на
1: это уже тоже наш вопрос. Да.
2: Вообще,
1: это
2: никто, кроме меня, еще вслух об этом не говорил?
1: Ой. Да. А здесь, знаете, чем чаще мы говорили, Роспотребнадзор говорил, будет говорить и продолжит продолжит обращаться к нашим жителям о том, чтобы не приобретали в несанкционированных местах. Спрос рождает предложение. Поэтому, если граждане откажутся от такой покупки...
2: Он там не будет стоять, я понимаю.
3: Ну и в завершении, наверное, несколько советов жителям Югры по употреблению, хранению и вообще про ягоды.
2: Ну, топчик такой.
1: Да. Топчик, да. Первое. Отказываемся от покупки в несанкционированных местах, с машин, с земли, с капота. Второе, самое главное, это моем. Вода наш лучший друг. Обязательно промываем. Даже если вы собираетесь снять корочку для того, чтобы потом скушать ягоду, фрукты, все равно необходимо промыть. Ну и знать свои права обязательно. Да, и спрашивать, когда что-то интересует в первую очередь у продавцов.
2: То есть не стесняемся просить документы?
1: Не стесняемся. Это право наших граждан, это право человека получить информацию о том, что он приобретает.
2: А если что-то не устраивает, сразу звоним.
1: Отказаться, да.
2: И во-первых, отказываемся, а во-вторых, звоним потом Роспотребнадзор, полиция, милиция, налоговые. Ну, в общем, звоним.
3: Или брата старшего позвать.
2: Тоже хорошо, если он есть. Начальник отдела защиты прав потребителей управления Роспотребнадзора по Югре Татьяна Хакимова в студии была. Татьяна, вам спасибо.
1: Спасибо
2: что
1: вам.
2: Пришли в свой отпуск. Хорошего вам отпуска. Приходите еще. До свидания.
3: Всего
2: до свидания.
3: Доброго.
15: Утро начинается здесь. Радио Югра. Новости. Новости на главном окружном.
0: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Власти Югры продлили рекордные выплаты контрактникам. Более 111 тысяч югорчан столкнулись с неожиданным препятствием на пути к заграничным путешествиям. И в составе хоккейного клуба «Югра» грядут важные кадровые перемены. Защитники Отечества, заключившие контракт с вооруженными силами Российской Федерации через военкоматы или пункты отбора Югры, могут рассчитывать на беспрецедентную финансовую поддержку. Наш округ предлагает самую высокую в стране единовременную выплату в размере 4 миллионов 100 тысяч рублей. Региональное правительство продлило срок ее действия до 31 августа. Стоит отметить, что это лишь часть комплексной системы материального обеспечения, которая за первый год службы может достичь внушительных 18,5 миллионов рублей, включая гарантии. Гарантированный годовой доход не менее 6 миллионов 600 тысяч рублей и возможность списания кредитных долгов до 10 миллионов. Особое внимание уделяется безопасности. Операторы беспилотных летательных систем, прошедшие качественную подготовку в Югре, выполняют задачи удаленно, без потерь и ранений. Кроме того, предусмотрены дополнительные выплаты за боевые заслуги – 100 тысяч рублей за каждую награду. Также Югра предоставляет 36 региональных мер поддержки для военнослужащих и их семей, дополняющих федеральные льготы. Контракт могут заключить граждане России, иностранцы и лица без гражданства в возрасте от 18 до 65 лет. Минимальный срок службы – 1 год с отпуском каждые 6 месяцев. Для иногородних предусмотрена и компенсация проезда, проживания, питания и снаряжения. Подробности на сайте воин86.ру и по телефону 8 800 301 6888. Свыше 111 тысяч югорчан временно лишены возможности покинуть Россию из-за наличия непогашенных задолженностей. Как отметила руководитель службы судебных приставов Югры Елена Лаванда, ограничения на выезд вводятся при сумме долга от 30 тысяч рублей по общим обязательствам и от 10 тысяч рублей по платежам, имеющим социальную значимость, а также при затяжной неуплате. Наиболее уязвимой категорией оказались люди в возрасте от 30 до 50 лет. Эффективность данной меры подтверждается статистикой. За 5,5 месяцев текущего года благодаря запретам на выезд удалось взыскать свыше 900 миллионов рублей, что на 16% больше, чем в предыдущие периоды. Поэтому тем, кто планирует поездки за пределы России, стоит заранее позаботиться о проверке отсутствия долгов, чтобы избежать неприятных сюрпризов при пересечении границы. Югорские нефтяники вносят ощутимый вклад в сохранение экологии. Так, усилиями акционерного общества НК «Кондонефть» с начала текущего года на вторичную переработку отправлено более 4 тонн макулатуры. Во многом такой результат – заслуга самих сотрудников. Раздельный сбор отходов для коллектива стал привычной и осознанной практикой. В офисах стоят специальные контейнеры, куда складывают не только бумагу, но и пластиковые крышечки и использованные батарейки. При этом «Кондонефть» не ограничивается переработкой. Компания восстанавливает лесной фонд в регионах своего присутствия и регулярно проводит экологический мониторинг, чтобы вовремя снижать нагрузку на природу. И последнее. Хоккейный клуб «Югра» войдет в предстоящий сезон с новым тренерским штабом. На официальной странице команды во ВКонтакте появилась информация о том, что главный тренер Александр Перов и его ассистент Александр Буйницкий завершают свою работу с «Мамонтами». Клуб выражает искреннюю признательность специалистам за их значительный вклад в достижение команды. Под руководством Александра Перова, который возглавил коллектив в середине прошлого чемпионата, «Югра» не только сумела улучшить свои позиции, но и добралась до полуфинала плей-офф. А его первый полноценный сезон в роли главного наставника ознаменовался уверенным вторым местом в регулярном первенстве и впечатляющим выступлением в Кубке чемпионов России, где были одержаны победы над такими соперниками, как «Барс», «Омские крылья», «Нефтяник» и «Химик». Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
15: Главное окружное радио. Югра!

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 9:37. 30 июня, вторник сегодня, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске днем 28 градусов тепла, в Тюмени плюс 23. В Нефтеюганске, Пойковском, Пыхтияхе, Мегионе и Лангепасе до 28 градусов в течение дня, в Югорске, Советском, Нягане, Урае и Междуреченском плюс 26, в Белоярском и Березово 22 градуса тепла, в Покачах, Радужным и Когалыми плюс 30. К этому часу в Ханты-Мансийске плюс 25, в Сургуте и Нижневартовске 27 градусов выше нуля, в Тюмени плюс 16. Это был прогноз погоды на сегодня, 30 июня, вторник.
0: Радио Югра.

0: радио Югра. Реклама.
1: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
2: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
3: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
2: А, тот самый цветочный у молотка?
3: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
2: 170 рублей за одну розу? Ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
4: Нужен бетон для стройки? Не хватает красивой тротуарной плитки? Уральский цех ЖБИ к вашим услугам. У нас бетонные смеси всех марок, фасадные панели, бетонные блоки и декоративные заборы, а также тротуарные плитки и бордюры. Доставляем по всему округу. Ждем вас по адресу: город Урай, улица Ивана Шестакова, проезд 6. Телефон 8-908-885-46-52. Звоните прямо сейчас.
5: Пошла жара! Зажигаем вовсю! Биохимия 13 всего за 1690 рублей в Гемотест. Здоровущие скидки каждый месяц. Акция действует с 22 июня по 5 июля 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Никто не ставит лайков? Обнови контент! Юные инспекторы движения – это движуха для тебя и твоих друзей. Компания.
7: Лайк.
6: Общение.
7: Лайк.
6: Знания.
7: Лайк.
6: Стань юным инспектором движения и звездой соцсетей. Подробности на сайте uidrossii.rf и в ваших образовательных организациях.
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
9: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: 9:48. Овны, сегодня у вас проснется интерес к получению знаний. Не упустите возможность обогатить мозг.
1: Тельцы, сегодня вам представится шанс укрепить свой авторитет в глазах коллег. Постарайтесь показать себя во всей красе.
0: Близнецы, сегодня, чтобы избежать неверных решений, вам понадобится критическое мышление.
1: Раки, сегодня был благоприятный день, чтобы подписывать всякого рода договоры и другие документы.
0: Львы, реализацию некоторых планов сегодня придется отложить, потому что появятся другие, более важные дела.
1: Девы, будьте настороже с новыми знакомыми. Им еще предстоит завоевать ваше доверие.
0: Весы, многие дела сегодня вы точно сможете поручить кому-то другому. Главное, вовремя все проконтролировать.
1: Скорпионы, этот день точно не будет похож на все предыдущие, но сложным его назвать никак нельзя.
0: Стрельцы, не бойтесь сложных задач. Сегодня вы справитесь с ними виртуозно.
1: Козероги, сегодня вас пригласят на какую-то интересную встречу или даже вечеринку.
0: Водолеи, поделитесь сегодня своими идеями. Их многие поддержат, а некоторые даже получится реализовать.
1: Рыбы, сегодня вы не собираетесь довольствоваться малым и правильно делаете.

0: Радио Югра.
1: 9:55. Ну что, самое время подвести итоги голосования сегодняшнего. Мы выясняем сегодня самая вкусная ягода, по вашему мнению. И давай сначала комментарии, а потом к результатам... Ой, не анализов же, господи. К результатам голосования. Евгений написал, что это арбуз самый вкусный, самая классная ягода. Ну да, мы же, конечно, знаем, что арбуз — это ягода. Мы все это прекрасно понимаем.
2: Но я, наверное, с 11 лет вкусного арбуза не ел, честно. Вот такого, чтобы прям вот вкуснятина.
1: Прямо у тебя прямо зря проходит жизнь, ей-богу. Юля пишет: лесная земляника. Mm-hmm. Здесь я согласна. Лесная земляника, она, конечно, ароматная, классная. Попробуй еще. Вот это когда идешь, да, лес сухой. Никакого тебе вот это вот не тайга, как здесь. А знаешь, у меня ассоциация с лесной земляникой. Когда в детстве ездила в Свердловск тогда еще. И там дача была, там они называют это сад, такой сад рядом с лесом. Мы туда ходили за грибами, за ягодами, с бабушками. И вот там идешь, лес сухой. Вот здесь вот где-то маслятки. Mm-hmm. Вот здесь вот какая-то полянка с ягодками, здесь черничка, а здесь это земляника. Боже, это, конечно, великолепно. Ален пишет: ем все ягоды, абсолютно всеядная. Надежда только что прислала сообщение: доброе утро, это морошка. Так, Роман пишет: ягода, вечером приедем, будем иргу сажать. Mm-hmm. О, кстати, кто-то тоже писал про иргу. Так, Николай пишет: доброе утро, мне нравится жимолость и ирга. Жимолость очень полезная ягода, но ее много тоже есть нельзя, но она действительно очень полезна для организма.
2: Вообще, на самом деле, жимолость, я вот опять же тоже помню, в детстве дикая жимолость была, она была невероятно горькая. Да. Вот сейчас садовые всякие там селекционные виды, они вроде как там, у них горечь почти отсутствует, но я знаю, что вот та жимолость, которая раньше росла, горечь ей придавала, когда, например, она в сухом месте где-то растет или на солнце сильно, тогда она очень горькая. Но она такая невероятно вкусная
1: и
2: на
1: красивая,
2: вид,
1: да.
2: Что вот она горькая, ты съел 2-3 ягоды, она невероятно прям горькая, дикая жимолость. Но ты продолжаешь.
1: Но
2: и
1: ты
2: ешь ее и ешь.
1: А знаешь почему? Наверное, потому что у тебя в организме живет кто-то, кого эта жимолость убивает. Все горькое убивает все то, что у тебя. Если ты продолжаешь хотеть это горькое, значит, организм тебе говорит: Коля,
2: ой, да ладно. Надо. К нам, когда вот нутрициологи твои хваленые приходили, они наоборот говорили, что как человек в идеале должен хотеть горького. Если тебе хочется чего-то сладкого, значит, у тебя не все в порядке с организмом. Да-да-да. А вот горечи тебе хочется, когда организм... Организм в порядке.
1: Ладно, хорошо, пусть будет по-твоему. Что касается победителей. А вот ты так интересно, я так и знала, что так будет. У нас сегодня 9 вариантов ответа. А побеждают сегодня клубника и черешня. У них абсолютно одинаковое количество голосов. 42,86. Дальше по популярности на вопрос «Самая вкусная ягода» идет малина. У нее сегодня больше 28%. Почти 23% у черники. Дальше почти 19% у крыжовника. Боже, крыжовник, обожаю. 17% клюква-брусника, 15, почти 16% у вишни, чуть больше 14% у морошки и 12, почти 13% у смородины. Крыжовник – это действительно очень вкусная ягода. Я очень люблю крыжовник. И сейчас, когда в Тюмень ездила, там вот у друзей куст такой крыжовника. Он такой крупный, знаешь, но он еще зеленый. И какие-то ягодки уже пошли чернеть. Мне нравится такой черненький этот темный крыжовник. И какие-то ягодки пошли уже темнеть. Так я их все сожрала. Я по-другому сказать не могу. Я искололась, мне комары съели. Но я все съела, потому что это очень... Я обожаю крыжовник.
2: Особенно с куста есть ягоды. Это вообще что-то невероятное. А я понял, что я на самом деле... Нет, здесь это ягоды, и мы ни разу про нее не говорили сегодня, княженика.
1: О, ну это не распространенная.
2: Мне кажется,
1: да?
2: Ягоды вообще
1: ты
2: не
1: ел. Ты же сказал, лесная земляника вкуснее не ел.
2: Лесная земляника тоже классная, вкусная. Но вот недавно я вспомнил про княженику.
0: Утро начинается здесь.
1: Местное время 10:00 утра.
0: Новости. Новости на главном окружном.
3: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Губернатор Югры Руслан Кухорук дал поручение усилить контроль за безопасностью на дорогах. Более 111 тысяч югорчан столкнулись с неожиданным препятствием на пути к заграничным путешествиям. И в составе хоккейного клуба «Югра» грядут важные кадровые перемены. В Югре зафиксирован рост ДТП. За 5 месяцев текущего года аварий стало на 3,4% больше. Также увеличилось число погибших и пострадавших. В связи с этим губернатор округа Руслан Кухарук инициировал разработку дополнительных мер по снижению аварийности. Ключевые направления работы, определенные на заседании профильной комиссии, включают усиление профилактики и улучшение дорожной инфраструктуры. Главам муниципалитетов поручено обеспечить качественную разметку, а профильным ведомствам ужесточить контрольно-надзорную деятельность, проводить более активную профилактическую работу с участниками дорожного движения и оперативно реагировать на выявленные риски. Особое внимание необходимо уделить безопасности детских перевозок, которых за полгода было уже около 8,5 тысяч. Параллельно с этим в округе продолжается масштабное развитие дорожной сети. В этом году запланировано строительство и ремонт 155 километров автомагистралей. В завершение заседания губернатор Югры Руслан Кухарук призвал всех участников дорожного движения к строгому соблюдению правил, подчеркнув, что личная ответственность каждого – залог общей безопасности. Свыше 111 тысяч югорчан временно лишены возможности покинуть Россию из-за наличия непогашенных задолженностей. Как отметила руководитель службы судебных приставов Югры Елена Лаванда, ограничения на выезд вводятся при сумме долга от 30 тысяч рублей по общим обязательствам и от 10 тысяч рублей по платежам, имеющим социальную значимость, а также при затяжной неуплате. Наиболее уязвимой категорией оказались люди в возрасте от 30 до 50 лет. Эффективность данной меры подтверждается статистикой. За 5,5 месяцев текущего года благодаря запретам на выезд удалось взыскать свыше 900 миллионов рублей, что на 16% больше, чем в предыдущие периоды. Поэтому тем, кто планирует поездки за пределы России, стоит заранее позаботиться о проверке отсутствия долгов, чтобы избежать неприятных сюрпризов при пересечении границы. Неоплаченные штрафы за нарушение скоростного режима обернулись для жителя поселка Сытомино, что в Сургутском районе, серьезными финансовыми и правовыми проблемами. Накопив 27 взысканий на сумму 15,5 тысяч рублей, он проигнорировал предписание. В итоге, помимо первоначального долга, ему придется выплатить еще 16 тысяч рублей в качестве исполнительского сбора за каждое из производств. Судебные приставы, не добившись добровольного погашения, инициировали дальнейшие разбирательства. Согласно решению суда, водитель лишился права управления транспортным средством до момента полного погашения всех начисленных сумм. Теперь для возвращения возможности пользоваться автомобилем югорчанин должен будет внести в казну более 31 тысячи рублей. И последнее. Хоккейный клуб «Югра» войдет в предстоящий сезон с новым тренерским штабом. На официальной странице команды во ВКонтакте появилась информация о том, что главный тренер Александр Перов и его ассистент Александр Буйницкий завершают свою работу с «Мамонтами». Клуб выражает искреннюю признательность специалистам за их значительный вклад в достижение команды. Под руководством Александра Перова, который возглавил коллектив в середине прошлого чемпионата, «Югра» не только сумела улучшить свои позиции, но и добралась до полуфинала плей-офф. А его первый полноценный сезон в роли главного наставника ознаменовался уверенным вторым местом в регулярном первенстве и впечатляющим выступлением в Кубке чемпионов России, где были одержаны победы над такими соперниками, как «Барс», «Омские крылья», «Нефтяник» и «Химик». Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
0: Реклама.
4: «Автомолл». Оригинальные автозапчасти на автомобили корейского производства Kia, Hyundai, Daewoo, Chevrolet, SsangYong. Корея Авто. Только оригинальные автозапчасти. Автомолл86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио.
1: Утро начинается здесь.
0: Радио Югра.
1: 10:03, 30 июня. Сегодня...
2: А вторник.
1: Сегодня вторник. Какой сегодня день? Потерялась вообще. А вот, кстати, по поводу потерялась сегодня вообще, и по поводу интернета, и вообще. Ну-ка. Вот опять же, вернемся к поездке моей в Тюмень. Удивительная история произошла. Я дорогу в Тюмень знаю не очень хорошо. Mm-hmm. Я больше в другую сторону знаю дорогу хорошо. И для того, чтобы...
2: Из
1: как
2: Тюмени.
1: Бы... Нет, Екатеринбург, но в сторону туда, в сторону...
2: Через Ивни.
1: Серова, да. Да-да-да, в сторону Серова. Я туда больше знаю дорогу. Но дело не в этом. Короче, есть же крутая штука под названием навигатор,
2: ну да,
1: который как будто бы должен работать без интернета, без спутников, без ничего. Там есть офлайн-карты, все как бы нормально, все здорово. И я памятую о том, что можно, может спокойно он работать без интернета, закачиваю адрес, который мне нужен, ну, вбиваю адрес, который мне нужен, еду и поворачиваю на Горноправдинскую трассу, и мне навигатор говорит: «Даш, давай, пока, спутников я не вижу, интернета нет, поедем едешь вслепую. Угу. И, ну, почти до вот этого вот разделения на четырехполоску, а это прям уже несколько...
2: До Тобольска.
1: Это дальше, это где-то 100 с лишним километров осталось до Тюмени, где четырехполоска начинается. А у меня все время не было интернета. И все время он мне показывал, спутников нет, и все такое. Короче, не было интернета.
2: Даже в Тобольске?
1: И я... Нет, ну где-то нет, он там где-то появлялся, но в целом я же не буду в Тобольске. Мне же не в Тобольск надо, мне же в Тюмень.
2: Ну, потому что, насколько я понимаю, он прогружается, должен прогружаться в тех местах, где интернет появляется.
1: А потом прекращает. И всю дорогу прекращал это делать. И я подумала, как же хорошо, что есть интернет, и как плохо, когда его нет. И тут новость, пожалуйста. Только каждый третий житель России говорит, что да, я без интернета. Фигня. Угу. Вообще легко. Я вот, например, не хочу жить без интернета. Настолько я к нему привыкла. Это не говорит о том, что я там в интернете ищу какую-то информацию, какую-то, которую... Я ищу в интернете только то, что мне нужно. Угу. Только то, что меня интересует. Только то, что меня обогащает. Понимаешь? И это... Да, это могут быть еще и клипы с котиками. Так я расслабляюсь.
2: Но это тебя обогащает, куда деваться. Ты вон обогащенная эмоции. Котиками.
1: Вон, видишь?
2: Вообще, на самом деле, я думаю, что значение интернета очень сильно... Это та вещь, без которой действительно мы можем прожить.
1: Ну,
2: правда.
1: Знаю.
2: Просто мы очень сильно теперь к этому привыкли. Это знаешь, как есть такое, как если ты хочешь, чтобы человеку было хорошо, ну, на некоторое время погрузи его в плохие условия, а потом верни, как было.
1: Угу.
2: И ему все станет хорошо, он будет счастлив. Ну, так же, мне кажется, с интернетом. Некоторое время поживешь, но если вдруг его отключат сейчас, не дай бог. Мне тоже нравится интернет, и мне будет без него очень тяжело. Но если по каким-то причинам сейчас вдруг отключат интернет, я думаю, что через некоторые, ну, пара недель, и мы привыкнем, и будем нормально жить. Опять же, будем бегать в окошки друг друга, кричать,
1: где?
2: Договариваться
1: вот
2: заранее,
1: сейчас...
2: писать письма.
1: Подожди, ну, слушай, ну ты сейчас говоришь про какие-то такие штуки бытовые. Ну ок, а что тебе сейчас мешает в окошко кричать?
2: Так зачем, если сейчас есть интернет? Почему я должен отказываться от удобства?
1: А как ты работать будешь? Вот скажи мне, как ты будешь... Как, к чему?
2: Бумажный документ. Документооборот опять. Библиотека,
1: в
2: конце концов, он через дорогу у нас с тобой.
1: Я тебе сейчас не про документооборот говорю, и не про то, что мы там будем письма друг другу писать. Где ты будешь находить так оперативную информацию, например, те же новости? О чем мы тогда будем транслировать? Мы говорим новости оперативно. Мы, радио, самое оперативное СМИ. Надо понимать, не станет интернета, перестанет быть радио самым оперативным.
2: Мы и так же останемся самыми оперативными, просто другие будут еще медленнее информацию собирать. А у нас с тобой вон она, библиотека рядом. Рядом вообще совершенно.
1: То есть новости мы в библиотеке будем брать?
2: Конечно.
1: А,
2: ну это будет, правда, старости, но тем не менее.
1: Давай тогда проведем эксперимент. Ты откажешься от интернета, я посмотрю, что ты будешь говорить.
2: Да почему ты меня заставляешь отказываться от интернета все время?
1: Потому что ты говоришь, что ты легко проживешь без него.
2: Я сказал тебе, что любой человек привыкнет и легко проживет без интернета, если сложатся такие условия. Сейчас, когда он есть, зачем от него отказываться?
1: Действительно.
2: Но если у тебя сейчас в холодильнике лежит брюква, почему ты должна от нее отказываться? Ну, правда, она лежит, вот я доем эту брюкву, и все, и потом больше не буду.
1: Откуда ты знаешь, что у меня в холодильнике лежит?
0: Радио Югра.
3: Утро начинается здесь.
5: Утекай, подвал.

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 10 часов 10 минут. Сегодня 30 июня, вторник, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске днем плюс 28, в Тюмени 23 градуса тепла. Плюс 28 в Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Мегионе и Лангепасе в течение дня. В Югорске, Советском, Нягане, Урае и Междуреченском 26 градусов тепла. В Белоярском и Березово плюс 22, в Покачах, Радужном и Когалыме 30 градусов выше нуля. К этому часу в Ханты-Мансийске плюс 26, в Сургуте и Нижневартовске 28 градусов тепла, в Тюмени плюс 18. Это был прогноз погоды на сегодня, 30 июня, вторник.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 10:18. И вот, кстати, опять же, к вопросу об отсутствии или там наличии интернета. А если бы его не было, как бы мы, например, узнали от Аллы, что она, во-первых, нас благодарит за позитив, смеется вместе с нами и радуется, что брюква у нас в холодильнике, ну, у меня, в частности, там в холодильнике. А Алла к нам готовится выезжать, выходные все проведет в Ханты-Мансийске, спрашивает меня, где у нас здесь вкусный кофе, я с удовольствием ей уже рассказала.
2: Лучший в кофе на дороге.
1: Да, кстати, практически. Но что касается ягоды, для меня, говорит Алла, самая вкусная — это малина. Покупала с машины, привод из Киргизии. Конечно, не первая свежесть, и на следующий день она уже никакая. Но поесть вот сразу, как говорится, да, можно здесь сейчас. И еще любит красную смородину.
2: Ну, здорово. Но я думаю, что Алле пришлось бы, наверное, голубя поймать и нам бы письмо отправить.
1: Если бы вдруг так, мы бы никогда в жизни, ты понимаешь, не узнали бы.
2: Ну, а как раньше, вон, помнишь, Шаболовка 37. И, пожалуйста, тебе два мешка писем пришло сегодня. Представь, как это было бы здорово.
1: Не знаю.
2: Конечно, ты помнишь программу «Будильник»?
1: Я много программ помню.
2: А БВГД?
1: О, конечно, помню.
2: Представь, там читали письма от людей.
1: Да я...
2: Правда, мешками приходили письма
1: людям. Ты что, правда веришь, что их читали?
2: Как не верю-то я, да?
1: Я
2: даже сам писал письма. Конечно.
1: Читали твое письмо?
2: Ну, я не помню. Нет, я не помню, чтобы мое письмо читали, но я отправлял.
1: А вот смотри, какая полезная штука — социальные сети. Вот кто-то там говорит, ой, социальные сети, там много времени занимают. Во-первых, сегодня Всемирный день социальных сетей.
2: Поздравляем.
1: А социальные сети — это штука, которая научила нас, ну, как бы быстрому общению, что ли. Да, возможно, много времени, но зато как упрощает. Ты живешь в Ханты-Мансийске, твои друзья живут за 3-9 земель, ты быстренько им написал, пожалуйста, да, фотками обменялись, что-то там друг у друга посмотрели, считай, в гости сходили.
2: Вот, и мне кажется, это, вот эти социальные сети как раз и обесценили наши отношения, наше общение, потому что сейчас, ну, ничего практически не нужно. Не нужно собираться, не нужно готовиться ко встрече с другом. Ты можешь просто в социальных сетях открыть, написать ему сообщение, и все. А как потерялась магия эпистолярного жанра, в конце концов, извини за выражение.
1: Крюки стали, ручку держать не умеем.
2: Ну, правда, мне кажется, современное поколение вообще не умеет практически писать ручку.
1: Ну, да, конечно, только лишь
2: в основном на компьютере или там в телефоне.
1: Нет, ну, понятно, социальные сети, они, конечно, делают наши воспоминания менее точными. Последние, между прочим, исследования показали, что чем чаще мы выкладываем какие-то фотки или там события какие-то, да, тем хуже запоминаем детали самого события. И, ну, потому что мозг там перекладывает хранение информации на внешний, так сказать, носитель, да,
2: и перестает... Более глубокие слои не нужно
1: перестает ее...
2: затрагивать.
1: Да, он ее как будто бы туда не складывает. Но я хочу сказать, что все равно это здорово, что ты можешь... Человек, например, сидит здесь, работает, а ты в отпуске, и ты хочешь поиздеваться над ним по-хорошему.
2: А, что?
1: И ты ему, оп, хлоп, и фотки у тебя, а ты на моречке, понимаешь, а ты такой клевый, или там где-нибудь в каком-нибудь крутом месте. И ты быстро, и все, все посмотрели, все радостные, понимаешь?
2: Зато теперь ты вот какую-нибудь фотку неаккуратно выложила в соцсети.
1: У меня.
2: Ее кто-нибудь увидели, и потом всем растрезвонили, еще и разослали. А раньше она лежала у тебя аккуратненько в альбоме под другими фотографиями, где ты приличный. И ты ее только избранным показывал.
1: Слушай, по поводу лежачих фотографий. Понятно, что у меня в детстве, у тебя в детстве были фотоальбомы, которые, как бы, да, в которых лежат. Слушай, бедные те люди, которые проявляли эти фотографии. Представляешь, сколько они там всего увидели. Я, между прочим, некоторые фотки даже сейчас никому не готова
2: показывать.
1: Потому что
2: они
1: там...
2: видели.
1: А там
2: Сережка Сильвертов из фотосалона видел.
0: Утро начинается.

0: оказался здесь.
1: Радио Югра. Реклама.
2: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
3: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет-вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
4: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
6: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
1: Радио.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Губернатор Югры Руслан Кухорук дал поручение усилить контроль за безопасностью на дорогах. Более 111 тысяч югорчан столкнулись с неожиданным препятствием на пути к заграничным путешествиям. И в составе хоккейного клуба «Югра» грядут важные кадровые перемены. В Югре зафиксирован рост ДТП. За 5 месяцев текущего года аварий стало на 3,4% больше. Также увеличилось число погибших и пострадавших. В связи с этим губернатор округа Руслан Кухорук инициировал разработку дополнительных мер по снижению аварийности. Ключевые направления работы, определенные на заседании профильной комиссии, включают усиление профилактики и улучшение дорожной инфраструктуры. Главам муниципалитетов поручено обеспечить качественную разметку, а профильным ведомствам ужесточить контрольно надзорную деятельность, проводить более активную профилактическую работу с участниками дорожного движения и оперативно реагировать на выявленные риски. Особое внимание необходимо уделить безопасности детских перевозок, которых за полгода было уже около 8,5 тысяч. Параллельно с этим в округе продолжается масштабное развитие дорожной сети. В этом году запланировано строительство и ремонт 155 километров автомагистралей. В завершение заседания губернатор Югры Руслан Кухорук призвал всех участников дорожного движения к строгому соблюдению правил, подчеркнув, что личная ответственность каждого – залог общей безопасности. Свыше 111 тысяч югорчан временно лишены возможности покинуть Россию из-за наличия непогашенных задолженностей. Как отметила руководитель службы судебных приставов Югры Елена Лаванда, ограничения на выезд вводятся при сумме долга от 30 тысяч рублей по общим обязательствам и от 10 тысяч рублей по платежам, имеющим социальную значимость, а также при затяжной неуплате. Наиболее уязвимой категорией оказались люди в возрасте от 30 до 50 лет. Эффективность данной меры подтверждается статистикой. За 5,5 месяцев текущего года благодаря запретам на выезд удалось взыскать свыше 900 миллионов рублей, что на 16% больше, чем в предыдущие периоды. Поэтому тем, кто планирует поездки за пределы России, стоит заранее позаботиться о проверке отсутствия долгов, чтобы избежать неприятных сюрпризов при пересечении границы. Неоплаченные штрафы за нарушение скоростного режима обернулись для жителя поселка Сытомино, что в Сургутском районе, серьезными финансовыми и правовыми проблемами. Накопив 27 взысканий на сумму 15,5 тысяч рублей, он проигнорировал предписание. В итоге, помимо первоначального долга, ему придется выплатить еще 16 тысяч рублей в качестве исполнительского сбора за каждое из производств. Судебные приставы, не добившись добровольного погашения, инициировали дальнейшее разбирательство. Согласно решению суда, водитель лишился права управления транспортным средством до момента полного погашения всех начисленных сумм. Теперь для возвращения возможности пользоваться автомобилем югорчанин должен будет внести в казну более 31 тысячи рублей. И последнее. Хоккейный клуб «Югра» войдет в предстоящий сезон с новым тренерским штабом. На официальной странице команды во ВКонтакте появилась информация о том, что главный тренер Александр Перов и его ассистент Александр Буйницкий завершают свою работу с «Мамонтами». Клуб выражает искреннюю признательность специалистам за их значительный вклад в достижение команды. Под руководством Александра Перова, который возглавил коллектив в середине прошлого чемпионата, «Югра» не только сумела улучшить свои позиции, но и добралась до полуфинала плей-офф. А его первый полноценный сезон в роли главного наставника ознаменовался уверенным вторым местом в регулярном первенстве и впечатляющим выступлением в Кубке чемпионов России, где были одержаны победы над такими соперниками, как «Барс», «Омские крылья», «Нефтяник» и «Химик». Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
0: Главное окружное радио.

0: прогноз погоды на главном окружном.
1: 10 часов 36 минут. Сегодня 30 июня, вторник, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске днем плюс 28, в Тюмени 23 градуса выше 0. В Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Мегионе и Лангепасе плюс 28. В Югорске, Советском, Нягане, Урае и Междуреченском 26 градусов тепла. В Белоярском и Березово воздух прогреется до 22 градусов. В Покачах, Радужном и Когалыме плюс 30. К этому часу в Ханты-Мансийске плюс 26, в Сургуте и Нижневартовске плюс 28, в Тюмени 18 градусов тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 30 июня, вторник.
0: Радио Югра.
2: Музыкальный портфель редакции в буквальном смысле переполнен песнями о любви. И тем не менее о любви пишут все новые и новые произведения. И очень часто на наш вопрос, ну что у вас новенького или чем вы нас порадуете, мы слышим ответ несколько смущенного автора музыки. Как хотите, а у меня опять про любовь. Ну что ж, про любовь.

0: Радио Югра.
1: 10 часов 41 минута и игра 1-0 в недельном зачете.
2: В мою
1: пользу.
2: В мою пользу.
1: Да, в твою,
2: Редко такое бывает.
1: Ладно. +7 950 510 66 66 это номер для ваших сообщений с подсказками, потому что без вашей помощи, ну мы куда? Мы вообще никуда. Я откровенно признаюсь, и мы уже вроде говорили об этом, но хочется еще раз.
2: Каждый день говорим.
1: Я хочу сказать, что я, конечно, когда подсказки ты читаешь, точнее определение, я не слышу мне их, потому что...
2: Потому что ты читаешь подсказки.
1: Да, поэтому ваша помощь нам просто необходима. Сегодня мне нужна эта помощь, и что, готова я, готовы все к игре. Готовы же все в игре,
2: очень
1: да?
2: Очень интересно узнать. Я надеюсь, что никто не готов, и ты сегодня проиграешь с треском просто. Провалишься в эту яму безвестности.
1: Нет, вы видели, что
2: я
1: происходит?
2: Я буду пить до капли твой позор.
1: Не, подожди. Значит, я вчера, значит, Коля, давай,
2: да шучу,
1: пожалуйста,
2: я, конечно,
1: возьми. Но... Победа пусть достанется тебе.
2: Когда?
1: И ты. Вчера.
2: Ты когда такое говорила?
1: Вчера.
2: Вообще?
1: Посмотрите,
2: вот
1: памяти
2: вот это
1: нет.
2: Своим ртом вот такое можешь произносить?
1: Очень легко.
2: И
1: ладно.
2: Не краснеешь
1: ладно,
2: даже.
1: Ладно, поехали.
2: А сегодня простое слово, на самом деле. Но формулировки витиеватые. Ну, это искусственный интеллект, он так придумал. Итак, это ключ к двери, открывающий любое чудо.
1: Желание
2: вот
1: пусть будет.
2: Нет. Это крошечное окно, через которое видно всю глубину настоящего. Крошечное окошко, через которое всю глубину.
1: Мираж пусть будет. Воля, пишет Сергей.
2: Нет, неправильно.
1: Ладно.
2: Это картина, которую можно нарисовать одной точкой.
1: Шанс, пишет Марина.
2: Нет.
1: Еще раз, все, картина?
2: Картина, которую можно нарисовать одной точкой.
1: Воображение.
2: Нет, неправильно.
1: Ладно.
2: Это тихое привидение, пробежавшее по нитям судьбы.
1: Абстракция, пишет Сергей.
2: Нет,
1: ладно.
2: Это цветной всплеск в монохроме времени.
1: Вот.
2: Это про время.
1: Блеск.
2: Я сразу скажу, что вот это исключительно про время.
1: Цветной аура,
2: нет,
1: Ольга пишет. Цветной всплеск, что?
2: В монохроме времени.
1: Любопытство, пишет Вера.
2: Нет, нет. Это ожидание в статике, ставшее событийным взрывом.
1: Иллюзия, пишет Сергей.
2: Нет. Еще раз скажу, это про время.
1: А про время, слышите,
2: это
1: ребята?
2: Про время.
1: Это про время. Что последнее там было?
2: Ожидание в статике, ставшее событийным взрывом.
1: Спасибо, что прочитал, я все равно ничего не поняла.
2: Это маленькая точка в пространстве, где сливаются все дороги.
1: Дарья пишет «Миг и мгновение», Ольга пишет «Спектр», абстрагирование пишет «Марина». Все, вы угадали?
2: Нет, не угадали.
1: Смотри-ка, воспоминания, пишет Сергей. Дарья, по-моему, Дарья была близко.
2: Это гость, который уходит так же тихо, как и приходит.
1: Суть импульс, пишет Динара.
2: Еще раз, мы договорились в самом начале игры, что надо добуквенно, вот прям вот так произнести, как я загадал. Это гость, который уходит так же тихо, как и приходит.
1: Сон пишет Оксана, судьба пишет Ольга. Ребята, подождите, по-моему, это на букву М. Момент, пишет Марина. Момент, пишет Алла.
2: И Марина, совершенно правильно. Да, это момент.
1: Девчонки!
2: Вот я зря сказал, да?
1: Конечно.
2: Я рано начинаю раздавать подсказки.
1: Ну, конечно, ты же всем видом показываешься. Он, смотрите, он и мышку взял и стучит. Он глаза забегали. Вот бы ты беспристрастно оставался.
2: Ну и что? Я бы тогда... Нет, это неправильно. И другое какое-нибудь слово придумал. Миг.
1: Миг. Ладно, момент. Было слово. И Алла, и Марина написали одновременно. Вам спасибо. 1-1 становится в недельном зачете. И что?
2: Я буду более, как сказать... Не таким лояльным будет.
1: Просто мне вот это понравилось.
2: Остальным.
1: Я буду пить твой проигрыш до капли. Ну,
2: просто я накидал на себя пуху и все равно подсказал тебе.
1: Все, спасибо всем. Завтра игра вновь.
0: Эх. Утро начинается здесь. Радио Югра. Реклама.
3: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше, освоить то, что давно хотел, доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте nationalnoyeproekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Радио Югра.
1: 10 часов 54 минуты. Мошенники же, как всегда.
2: Опять.
1: Я просто сейчас... Нет, смотри, сейчас такое будет. Я сейчас просто такое напоминание, что ли, об основных правилах защиты от этих нехороших людей. Угу. Упырей, я по-другому сказать не могу.
2: Вурдалаки.
1: Да, нужно что? Ошибки, которые помогают. Ошибки, которые допускаем мы, а эти ошибки...
2: Они им помогают.
1: Да, мошенникам помогают получить доступ и к деньгам, и к личным данным. Ну, в общем, что? Нельзя сообщать незнакомцам номера карт, пин-коды, пароли, коды из СМС. Надо помнить о том, что настоящие сотрудники банка такие сведения не запрашивают. Кроме того, очень опасно устанавливать приложения из непроверенных источников и переходить по подозрительным каким-то ссылкам.
2: Это точно.
1: Также, конечно же, не поддавайтесь на давление, перепроверяйте информацию. В случае возникновения каких-то сомнений, самостоятельно позвоните в банк. Помните о том, что безопасных счетов не существует. Помните о том, что человек, который звонит вам и говорит, сейчас к вам придет проверенный человек, отдайте ему все деньги. Надо понимать, что это придет к вам мошенник. Это совершенно точно. Плюс ко всему, сотрудники МВД нам говорят следующее. Сейчас особая прослоечка, что ли, тех, кто попадается на уловки мошенников, это подростки из благополучных семей. Они нередко попадают на уловки мошенников. Чаще всего в группе риска ребята от 14 до 17 лет, они там хорошо учатся, они занимаются в секциях, они привыкли, знаешь, таки ответственно относиться к просьбам взрослых, и именно это качество используют аферисты. Ну, конечно, они пытаются убедить подростка в том, что нужно срочно помочь маме, папе или там всем близким. Нужно выполнить какое-то очень важное поручение. Так вот, что советуют специалисты? Профилактика. Профилактика, еще раз профилактика в кругу семьи. Это, знаешь, это не лекция такая, садись, сынок, мы с тобой сейчас поговорим, будь осторожен. Это нет. Это заранее такой, знаешь, ну, можно сказать, отрепетированный, четкий семейный алгоритм. Ну, то есть, вот звонят тебе неизвестные, клади трубку. А если тебе сказали, мама, папа в беде, клади трубку, перезвони маме, папе. Ну, то есть, какие-то такие вещи, которые лягут
2: вообще,
1: в голову
2: подростку.
1: Вообще, я думаю, подростку.
2: Что здесь единственное, что нужно делать для того, чтобы подростки и родители, и вообще все в семье все понимали, нужно разговаривать, чтобы не было секретов. Это вообще странно, когда какой-то чужой человек звонит моему, например, ребенку, говорит ему о чем-то, и он идет на поводу у этого человека и не думает о том, о чем говорил ему до этого папа.
1: Конечно.
2: Это получается, что он чужому человеку доверяет больше, чем папе.
1: Да.
2: Соответственно, папа, видимо, с ним не очень хорошо разговаривает.
1: В общем, да. В общем, доверительные отношения, никакого страха. Даже если что-то случилось, попробуйте объяснить своему ребенку. В любом случае, пусть он вам позвонит, и пусть он все расскажет, все перепроверит. Ну все, теперь можно прощаться.
2: Да.
1: До завтра. Николай Авдонин.
2: Даша Кузнецова.
1: До завтра, пока.
2: Всего доброго.
3: Утро начинается здесь.

0: Местное время 11 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Губернатор Югры Руслан Кухорук дал поручение усилить контроль за безопасностью на дорогах. В лесах округа бушуют 34 пожара. Югурские тэквондисты успешно выступили на Кубке России. В Югре зафиксирован рост ДТП. За 5 месяцев текущего года аварий стало на 3,4% больше. Также увеличилось число погибших и пострадавших. В связи с этим губернатор округа Руслан Кухорук инициировал разработку дополнительных мер по снижению аварийности. Ключевые направления работы, определенные на заседании профильной комиссии, включают усиление профилактики и улучшение дорожной инфраструктуры. Главам муниципалитетов поручено обеспечить качественную разметку, а профильным ведомствам ужесточить контрольно-надзорную деятельность, проводить более активную профилактическую работу с участниками дорожного движения и оперативно реагировать на выявленные риски. Особое внимание необходимо уделить безопасности детских перевозок, которых за полгода было уже около 8 500. Параллельно с этим в округе продолжается масштабное развитие дорожной сети. В этом году запланировано строительство и ремонт 155 километров автомагистралей. В завершение заседания губернатор Югры Руслан Кухорук призвал всех участников дорожного движения к строгому соблюдению правил, подчеркнув, что личная ответственность каждого – залог общей безопасности. Ситуация с лесными пожарами в Югре остается напряженной. Сегодня на территории округа зафиксировано 34 очага возгорания, общая площадь которых превышает 8800 гектаров. В тушении задействованы силы авиалесоохраны Югры, МЧС и Центра спаса Югория. Всего 393 человека и авиация. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет. Однако, чтобы предотвратить дальнейшее распространение огня, крайне важна помощь каждого. Если вы заметили дым или открытое пламя, немедленно звоните по телефонам. 8-34-67-33-15-46, 8-800-100-94-00 или 112. Неоплаченные штрафы за нарушение скоростного режима обернулись для жителя поселка Сытомино, что в Сургутском районе, серьезными финансовыми и правовыми проблемами. Накопив 27 взысканий на сумму 15,5 тысяч рублей, он проигнорировал предписание. В итоге, помимо первоначального долга, ему придется выплатить еще 16 тысяч рублей в качестве исполнительского сбора за каждое из производств. Судебные приставы, не добившись добровольного погашения, инициировали дальнейшее разбирательство. Согласно решению суда, водитель лишился права управления транспортным средством до момента полного погашения всех начисленных сумм. Теперь для возвращения возможности пользоваться автомобилем югорчанин должен будет внести в казну более 31 тысячи рублей. И последнее. Югурские тэквондисты успешно выступают на Кубке России, который завершается в Набережных Челнах. Ханты-мансиец Степан Слепов в напряженной борьбе завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 80 килограммов. Свою лепту внесла и Виктория Железнова. Воспитанница Югурского колледжа-интерната Олимпийского резерва стала обладательницей золота в весе до 67 килограммов. Югорчане продемонстрировали свой уровень мастерства и выдержали высокую конкуренцию. В борьбу за награды включились более 600 атлетов из 10 российских регионов. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Реклама. Автомол. Батарейки пальчиковые и мизинчиковые, круглые, квадратные и крона, пуговичные, дисковые и фотолитиевые элементы питания. Батарейки для пультов, часов, приборов, слуховых аппаратов, фонариков, детских игрушек, автосигнализации, автономных подогревов, прицелов, фотоаппаратов, электроинструмента и пылесосов. Автомол86.ру. Радио Югра. Окружное радио.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
2: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
3: И что ты сделал?
2: А что я сделал?

0: могу. Не бежать же затаптывать.
1: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 94 20. Запомнил? 8 800 100 ровно 94 20.
2: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: мировым товарам мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
2: Радио.

0: Где?
1: Реклама.
2: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
3: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
2: Реклама – лишние расходы.
3: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
4: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
5: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет-вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
6: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
1: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: как дважды два. Подождем, слова придут. Помолчим хотя бы 5 минут.
1: Мы еще не все сказали вам.
2: Пусть нас ждут холода, огонь и вода.
3: Мы живы порой надеждой одной,
2: что если беда, то легче, когда
1: ты рядом со мной,
3: я рядом с тобой.
2: Как будто пустяк, но пусть будет так всегда.

0: Местное время 12:00. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Елена Васильева. Правительство Югры перераспределило субвенции для ресурсоснабжающих организаций. В лесах округа бушуют 34 пожара. Югурские тэквондисты успешно выступили на Кубке России. Правительство Югры в ходе очередного заседания скорректировало механизм поддержки ресурсоснабжающих организаций. Принятое решение о перераспределении субвенций направлено на компенсацию коммунальщикам затрат, возникающих из-за ограничений на рост тарифов для населения. Это означает, что государство продолжает покрывать разницу между реальной стоимостью услуг ЖКХ и тем, что платят граждане, предотвращая резкое повышение цен. Изменения, предложенные региональной службой по тарифам и разработанные департаментом ЖКХ, касаются лишь внутреннего распределения уже выделенных средств в рамках целевой госпрограммы без изменения общего объема финансирования. Главный результат – стабильность тарифов для жителей Югры. Ситуация с лесными пожарами в Югре остается напряженной. Сегодня на территории округа зафиксировано 34 очага возгорания, общая площадь которых превышает 8800 гектаров. В тушении задействованы силы авиалесоохраны Югры, МЧС и Центра спаса Югория. Всего 393 человека и авиация. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет. Однако, чтобы предотвратить дальнейшее распространение огня, крайне важна помощь каждого. Если вы заметили дым или открытое пламя, немедленно звоните по телефону. 8-34-67-33-15-46, 8-800-100-94-00 или 112. Жительница Сургутского района лишилась многомиллионных сбережений, поверив телефонным мошенникам. Под видом силовиков аферисты звонили женщине в мессенджерах на протяжении 3 недель. Они присылали поддельные документы, угрожали проблемами с законом и убеждали, что все накопления нужно срочно передать на проверку. Не выдержав давления, женщина сняла со счетов 9,5 миллионов рублей и отдала наличные курьеру возле одной из сургутских школ. Осознав обман, лишь спустя 2 дня югорчанка обратилась к правоохранителям. Сейчас оперативники разыскивают преступника. По факту мошенничества заведено уголовное дело. И последнее. Югурские тэквондисты успешно выступают на Кубке России, который завершается в Набережных Челнах. Ханты-мансийец Степан Слепов в напряженной борьбе завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 80 килограммов. Свою лепту внесла и Виктория Железнова. Воспитанница Югурского колледжа-интерната Олимпийского резерва стала обладательницей золота в весе до 67 килограммов. Югорчане продемонстрировали свой уровень мастерства и выдержали высокую конкуренцию. В борьбу за награды включились более 600 атлетов из 10 российских регионов. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Аккумуляторы от 38 до 230 ампер-часов для американских, японских, европейских авто, спецтехники, мото- и водных видов транспорта, аккумуляторы для детских машин, приборов, средств связи и пожаротушения, источников бесперебойного питания. Прием аккумуляторов, бесплатная доставка и установка. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
2: Нужен бетон для стройки? Не хватает красивой тротуарной плитки? Уральский цех ЖБИ к вашим услугам. У нас бетонные смеси всех марок, фасадные панели, бетонные блоки и декоративные заборы, а также тротуарные плитки и бордюры. Доставляем по всему округу. Ждем вас по адресу: город Урай, улица Ивана Шестакова, проезд 6. Телефон 8908-885-46-52. Звоните прямо сейчас.
3: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
4: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простое – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгоды.

0: Бюджетные предложения. Сантехкомплект «Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: реклама.
1: Автолига выручает. По пути все доставляет.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига. Поездки по пути».
3: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
4: Пошла жара! Зажигаем вовсю! Биохимия 13 всего за 1690 рублей в гемотест. Здоровущие скидки каждый месяц. Акция действует с 22 июня по 5 июля 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше. Освоить то, что давно хотел. Доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте nationalnoyeproekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
6: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лентори. Хочу доставку цветов заказать.
7: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
6: А, тот самый цветочный у молотка?
7: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
6: 170 рублей за одну розу? Ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
8: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
9: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
10: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Местное время 13 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Елена Васильева. Правительство Югры перераспределило субвенции для ресурсоснабжающих организаций. Еще одна юная жительница Нефтеюганского района получила ключи от благоустроенной квартиры. Мошенники выманили у югорчанки 9,5 миллионов рублей. Правительство Югры в ходе очередного заседания скорректировало механизм поддержки ресурсоснабжающих организаций. Принятое решение о перераспределении субвенций направлено на компенсацию коммунальщикам затрат, возникающих из-за ограничений на рост тарифов для населения. Это означает, что государство продолжает покрывать разницу между реальной стоимостью услуг ЖКХ и тем, что платят граждане, предотвращая резкое повышение цен. Изменения, предложенные региональной службой по тарифам и разработанные департаментом ЖКХ, касаются лишь внутреннего распределения уже выделенных средств в рамках целевой госпрограммы без изменения общего объема финансирования. Главный результат – стабильность тарифов для жителей Югры. Очередная, уже четвертая по счету, церемония вручения ключей от благоустроенного жилья детям-сиротам состоялась в Пуйковском. На этот раз собственную квартиру получила выпускница школы номер 2, недавно достигшая совершеннолетия. Жилье полностью готово к заселению. В нем выполнен ремонт и установлена вся необходимая мебель. Глава Нефтеюганского района Алла Бачко поздравила девушку через социальные сети, пожелав ей успехов в образовании и дальнейших начинаниях. Стоит отметить, что данное событие подчеркивает последовательную реализацию государственной политики в Югре, где поддержка детей-сирот является одним из ключевых приоритетов правительства и губернатора Руслана Кухарука. Жительница Сургутского района лишилась многомиллионных сбережений, поверив телефонным мошенникам. Под видом силовиков аферисты звонили женщине в мессенджерах на протяжении 3 недель. Они присылали поддельные документы, угрожали проблемами с законом и убеждали, что все накопления нужно срочно передать на проверку. Не выдержав давления, женщина сняла со счетов 9,5 миллионов рублей и отдала наличные курьеру возле одной из сургутских школ. Осознав обман, лишь спустя 2 дня югорчанка обратилась к правоохранителям. Сейчас оперативники разыскивают преступника. По факту мошенничества заведено уголовное дело. И последнее. Жители Югры приглашают присоединиться к онлайн-акции «Запредельная сила. Семья». Проект приурочен к Дню семьи, любви и верности, который в нашей стране отметят 8 июля. Чтобы принять участие, достаточно зайти на портал стенапризнаний.рф и выбрать форму «Написать признание». Организаторы предлагают посвятить теплые слова своим родным или друзьям и прикрепить к посланию фотографию, символизирующую связь поколений. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
0: Реклама. «Автомол». Сальники двигателя и трансмиссии. Сальники и подшипники ступиц и полуосей. Подшипники роликов и генераторов. Подшипники опорные и подвесные. Ступицы в сборе. Крестовины карданного и рулевого вала. «Автомол86.ру». «Радио Югра». Окружное радио.
2: Я ничего о тебе не знал. Всю свою жизнь я тебя искал. Верил, что ты ждала меня. Двери открой, здравствуй, это я.

0: тебе не знал. Всю свою жизнь я тебя искал. Верил, что ты ждала меня. Двери открой, здравствуй, это я.
1: Радио «Югра».

0: сет объедения. Целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер. Все получится.
1: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 330909.
2: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
3: Национальные проекты России.
4: 0+.
5: Пошла жара! Зажигаем вовсю! Биохимия 13 всего за 1690 рублей в гемотест. Здоровущие скидки каждый месяц. Акция действует с 22 июня по 5 июля 2026 года. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
7: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: площадках. Мировым товаром – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Нужен бетон для стройки? Не хватает красивой тротуарной плитки? Уральский цех ЖБИ к вашим услугам. У нас бетонные смеси всех марок, фасадные панели, бетонные блоки и декоративные заборы, а также тротуарные плитки и бордюры. Доставляем по всему округу. Ждем вас по адресу: город Урай, улица Ивана Шестакова, проезд 6. Телефон 8-908-885-46-52. Звоните прямо сейчас.
2: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
3: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
2: Реклама? Лишние расходы.
3: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
4: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
5: Иногда одного решения достаточно, чтобы изменить свою жизнь. Собственный дом в Сочи, на возвышенности, в окружении леса. Закрытый клубный комплекс всего на 8 резиденций. Стоимость домов от 24 миллионов рублей. До 15 июля действуют приятные скидки. Запишитесь на индивидуальный показ. 8-918-659-99-96. Сочи. Дом, в который хочется возвращаться.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8-800-301-68-88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.

0: Местное время 14 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Рената Гасанова. Югра наращивает потенциал бесплатной медицины и расширяет социальные гарантии. Еще одна юная жительница Нефтеюганского района получила ключи от благоустроенной квартиры. Югорчан приглашают окунуться в мир тепла, любви и благодарности. Правительство Югры под руководством губернатора Руслана Кухарука приняло решение о значительном увеличении финансирования программы бесплатной медицинской помощи. Дополнительные 504 миллиона рублей будут направлены на оснащение трех новых поликлиник в Югорске, Федоровском и Приобье, которые откроются уже в этом году. Как отметил директор окружного департамента здравоохранения Роман Паськов, это позволит улучшить качество и доступность медицинских услуг. Кроме того, в соответствии с указом президента России, участники специальной военной операции теперь имеют право на внеочередное получение медицинской помощи и санаторно-курортное лечение. Очередная, уже четвертая по счету, церемония вручения ключей от благоустроенного жилья детям-сиротам состоялась в Пойковском. На этот раз собственную квартиру получила выпускница школы номер 2, недавно достигшая совершеннолетия. Жилье полностью готово к заселению. В нем выполнен ремонт и установлена вся необходимая мебель. Глава Нефтеюганского района Алла Бачко поздравила девушку через социальные сети, пожелав ей успехов в образовании и дальнейших начинаниях. Стоит отметить, что данное событие подчеркивает последовательную реализацию государственной политики в Югре, где поддержка детей-сирот является одним из ключевых приоритетов правительства и губернатора Руслана Кухарука. Школьникам Белоярского вручили первые паспорта. Церемония прошла в местном доброцентре в рамках всероссийской акции «Мы граждане России». Подростков поздравили глава муниципалитета и сотрудники полиции. Юным югорчанам напомнили, что получение заветного документа – это один из важнейших шагов во взрослую жизнь. Вместе с ним приходят не только новые права, но и обязанности. Ребятам пожелали быть достойными гражданами своей страны. Напомню, данная инициатива реализуется при поддержке «Движения первых». И последнее. Жители Югры приглашают присоединиться к онлайн-акции «Запредельная сила. Семья». Проект приурочен ко Дню семьи, любви и верности, который в нашей стране отметят 8 июля. Чтобы принять участие, достаточно зайти на портал «Стена признаний РФ» и выбрать форму «Написать признание». Организаторы предлагают посвятить теплые слова своим родным или друзьям и прикрепить к посланию фотографию, символизирующую связь поколений. Вы слушали новости на главном окружном. Рената Гасанова, служба информации «Радио Югра».
0: Реклама.
2: «Автомолл». Стартеры и генераторы. Региональный склад комплектующих. Бендиксы, втягивающие реле, втулки, щетки-подшипники, якоря, обмотки, реле-регулятора, диодные мосты, коллекторы, шкивы, а также агрегаты в сборе. Экспресс-ремонт стартеров и генераторов. «Автомолл86.ру».
0: Радио «Югра». Главное окружное радио.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
2: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
1: Реклама – лишние расходы.
2: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
3: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
4: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
5: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
7: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хотела.

0: реклама.
1: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
2: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
1: А, тот самый цветочный у молотка?
2: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
1: 170 рублей за одну розу? Ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
3: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
4: Срочно, чультечка, заказы горят.
5: Помогите найти зубастого продажника.
6: Мне очень нужен четкий программист.
7: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
8: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
9: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше, освоить то, что давно хотел, доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
10: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
11: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Местное время 15 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Рената Гасанова. Югра наращивает потенциал бесплатной медицины и расширяет социальные гарантии. Югорские бойцы участвуют во втором кубке полномочного представителя президента России на Урале для защитников Отечества. На трассах округа за сутки в ДТП пострадали 2 человека. Правительство Югры под руководством губернатора Руслана Кухарука приняло решение о значительном увеличении финансирования программы бесплатной медицинской помощи. Дополнительные 504 миллиона рублей будут направлены на оснащение 3 новых поликлиник в Югорске, Федоровском и Приобье, которые откроются уже в этом году. Как отметил директор окружного департамента здравоохранения Роман Паськов, это позволит улучшить качество и доступность медицинских услуг. Кроме того, в соответствии с указом президента России, участники специальной военной операции теперь имеют право на внеочередное получение медицинской помощи и санаторно-курортное лечение. 50 ветеранов спецоперации из Югры борются за победу на втором кубке полномочного представителя президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе для защитников Отечества. Соревнования стартовали в Челябинске и собрали 300 бойцов. Гостями торжественной церемонии открытия стали герои России Петр Каштанов и легенды мирового спорта Лидия Скобликова и Светлана Ишмуратова. В приветственной речи полпред президента России на Урале Артем Жога подчеркнул, что пример участников турнира показывает всем ребятам, что война – это одно, но после нее, несмотря на ранения, жизнь продолжается. Так сегодня на турнире выявляют сильнейших в мини-футболе, волейболе сидя, стрельбе из электронного оружия и в шахматах. В программе следующих дней – настольный теннис, парабокс, легкая атлетика, спортивное метание ножа, плавание и многое другое. В заключительный день старта, 4 июля, ожидаются гонка защитников Отечества, семейные старты и церемония закрытия с итоговым награждением победителей. Спешка на дороге и несоблюдение скоростного режима являются основными причинами серьезных ДТП. Об этом неустанно напоминает госавтоинспекция Югры. По данным ведомства, только за минувшие сутки на югорских трассах зарегистрированы 2 автоаварии с 2 пострадавшими. Так, в Нефтеюганском районе не поделили дорогу сразу 4 машины. Все произошло накануне на 42-м километре проезда Нефтеюганск-Сургут. 43-летний водитель ВАЗ с прицепом не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Джетур». После этого прицеп виновника аварии отбросило на «Ауди», а «Джетур» повредил «Ниссан». В результате пассажирка «Ауди» получила травмы. Добавлю также, за сутки дорожная полиция задержала 14 нетрезвых автомобилистов, еще около 100 привлечены к ответственности за другие грубые нарушения ПДД. И последнее. Жители Югры приглашают присоединиться к онлайн-акции «Запредельная сила. Семья». Проект приурочен ко Дню семьи, любви и верности, который в нашей стране отметят 8 июля. Чтобы принять участие, достаточно зайти на портал «Стена признаний РФ» и выбрать форму «Написать признание». Организаторы предлагают посвятить теплые слова своим родным или друзьям и прикрепить к посланию фотографию, символизирующую связь поколений. Вы слушали новости на главном окружном. Рената Гасанова, служба информации «Радио Югра».
0: Реклама.
2: Автомолл. Ролики приводного ремня. Ремни ГРМ. Ремни клиновые, вариаторные. Ремни для снегоходов. Ремни для автомобилей. Ремни квадроциклов. Натяжные ремни на любую технику. Скидка 10% на установку в СТО. Автомолл86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио. Они отвечают за свои слова. Имеют свое мнение. Называют вещи своими именами. Они свои люди. Дневное ток-шоу на Радио Югра.
3: Здравствуйте.
4: Добрый день.
3: Кто выспался?
4: Тот молодец.
3: Тот молодец.
4: Тот не смотрит
3: футбол.
4: Кто не
3: выспался, тот я.
4: Потому что не высыпаются сейчас, по большей части те, кто наблюдает за чемпионатом мира по футболу. Остальные, я надеюсь, люди адекватные и находят возможность для полноценного здорового сна 8-часового в идеале.
3: Да.
4: Но даже 7 часов уже хорошо.
3: Ладно. Смотрите, а что произошло вообще? Вы видели это безобразие? Это невероятно.
4: А мне нравится. Мне безумно нравится все, что происходит на чемпионате мира. Это, по-моему, единственный чемпионат, не считая 18-го года, когда у нас он проходил, в нашей стране. Это единственный, который прям мне нравится по тенденциям, по вибрациям, по энергетике, по событиям, которые там происходят. Он удивляет, он восхищает, он говорит о том, что все в этом мире возможно, и даже какая-нибудь, как там, Панама, Парагвай, кто там?
3: Во-во-во-во. Вот, все, что нужно знать.
4: Кто проходит?
3: А победители в паре Германия-Парагвай?
4: Вот, какой-то там Парагвай, казалось бы, не футбольная держава, не является чемпионом мира, правда? И никогда не был им, если я правильно говорю. Посмотри, пожалуйста, проверь мои слова. Вот сейчас как будто бы все имеют на это шансы, потому что кого он сегодня ночью обыграл, размочил, размотал?
3: Знаешь, пишу в интернете «Парагвай достижения», ну, имея в виду, что сборная Парагвай по футболу, и мне выдает искусственный интеллект. Парагвай известен мировыми достижениями в гидроэнергетике и сельском хозяйстве. А что с футболом там, как дела?
4: Нету футбола.
3: На самом деле они очень сильные, да, но в рамках своей вот, своего этого, как он, Конкакаф, называется, короче, Южная Америка. И футбол, который связан с вот американским континентом. Они неоднократно участвовали в чемпионатах мира, ну, к примеру, а какие тут примеры? Ну, то, что вот они Германию выбили из этого чемпионата, это, наверное,
4: это сегодня ночью было,
3: основное
4: правильно?
3: Достижение.
4: Сегодня ночью играли Парагвай и Германия. Тимур еще вчера такой говорит, да что там смотреть, понятно, что Германия выиграет. Я такая, не скажи. Сколько раз уже этот чемпионат удивлял тебя и весь мир? Вот в очередной раз удивил, прям сильно удивил. Понимаете, Германия вылетела, все, она больше не участвует. Она все, она уже не играет на этом чемпионате, а Парагвай продолжает. Обалдеть.
3: Ну, между тем, они, по-моему, в 2010 году на чемпионате мира доходили до четвертьфинала, там выбывали совершенно спокойно. Что у них было? В Олимпийских играх 2004 года, которые еще в Афинах
4: Ладно,
3: были.
4: Ладно, на там самом деле, ты меня решил сразу заговорить футболом, да?
3: Да, если можно.
4: И да, кубок, Господи.
3: Кубок Америки, Копа Америка, знаешь, такой кубок есть, но это в 50-е, там, 70-е годы у них были последние победы. Ну, а так, это, конечно, очень удивительно. Удивительно то, что Марокко расправился с голландцами. Голландцы сильны в плане футбола.
4: Да, Марокко, кстати, таким образом в 1/8 вышел, насколько я читала в СМИ, опять же, да? Я не разбираюсь в этих схемах. Я их...
3: Точно так же, как и Парагвай.
4: О, ништяк, они уже в 1/8. Классно.
3: А ты думаешь, они по-разному? Типа Парагвай в 1/16, Марокко сразу в 1/8.
4: Да откуда я знаю? Не разбираюсь в этих ваших...
3: Ладно, Парагвай...
4: Дробях.
3: Такая хана дальше.
4: Да,
3: неправда.
4: С Германией то же самое говорили. И что, и где, на чьей стороне хана та самая?
3: Они будут играть в 1/8 либо с Францией, либо со Швецией. Скорее всего, с Францией. Им такая хана в 1/8.
4: Тим, я понимаю, что тебе хочется обсудить футбол, мы обязательно его обсудим.
3: А все, бы... нечего обсуждать. Марокко выбили.
4: Самая главная сенсация, Марокко вошла
3: Голландию,
4: в 1/8, Голландия ушла,
3: Германию.
4: А Германия ушла, а Парагвай также в 1/8. Супер.
3: Жалко япончиков, потому что вчера смотрел, болел за них, первый гол они забили против Бразилии. Кстати, возили, катали. Ну как, ладно, тоже прям возили. Ну, по крайней мере, Бразилия была похожа не на Бразилию. Вот, у них ничего не получалось до середины второго тайма, да, когда они забили первый гол и на последних минутах, потому что добавочное шло. Второй гол.
4: Ладно, вот серьезно, ты продолжаешь про про футбол, а между тем мне надо в первую очередь убедиться у наших слушателей узнать, потому что, ты знаешь, вот если у кого-то сейчас отвратительное просто...
3: Самочувствие?
4: Да не самочувствие, а погода, и им все равно на твой футбол, честно. Почему? Потому что сегодня ночью пришла смс-ка, не знаю, как вам, мне вот в первом часу ночи пришла смс-ка от МЧС о том, что сильный ливень, очень сильный дождь и гроза ожидаются местами в южных районах Югры ночью 30 июня. А был ли этот сильный ливень, у кого он был, расскажите. И нет ли такого же ужаса, который сейчас происходит в наших соседних регионах? Я сейчас про Тюменскую область и про Свердловскую вкратце расскажу, что творится у наших соседей. Но, кстати, вот сейчас, когда мы шли в студию, буквально где-то в 14:59 громыхало. Тимур, тебя уже не было в кабинете.
3: А это гром был?
4: Да, это был гром.
3: Я думал, что-то на втором этаже упало. А это гром был, реально?
4: Да, это был гром, причем...
3: Я клянусь, я думал, мужики, короче, мебель тащили, и она у них по лестнице.
4: Нет, это гром, причем ветер поднялся очень мощный, прямо вот деревья под нашим окном в кабинете. Туда-сюда вот так...
3: Ну, хоть бы.
4: Да, скорее всего, придет дождь и к нам, но на самом деле...
3: А я окна закрыл, если... я вспоминаю, окна закрыл или нет, закрыл.
4: В машине? Молодец. Если будут такие же сильные дожди, которые вчера были в Свердловской области, в Тюмени, ну, как бы оно нам не надо, правда. Потому что Тюмень ушла под воду после сильного ливня, который у них был вчера. Фотографий огромное количество в соцсетях, видеозаписи тоже. Люди там реально по некоторым улицам, понятно, что это не на всей территории города, но некоторые улицы, особо пострадавшие, там люди идут, у них вода реально по колено. что реально по колено. Это ужас какой-то. Про Екатеринбург и Свердловскую область я вообще молчу. У них все гораздо масштабнее в плане не только там сам Екатеринбург, да, залило водой, но и очень многие города в Свердловской области. Вообще уже официально синоптики сказали, что июнь 26 года в Свердловской области стал самым мокрым за всю историю метеонаблюдения. Никогда не было столько дождей, как в этом июне. Ну и, собственно, сами Екатеринбург затопило улицы в Свердловской области, тоже затопило 7 мостов, кстати. Мало того, что 7 мостов, так еще и несколько городов, населенных пунктов. В некоторых дома подтоплены, там где-то 50, где-то чуть больше даже домов подтоплено, потому что уровень воды ого-го какой. Вот так вот. Ну и уровень воды в реках же вырос из-за того, что сильные дожди прошли. Короче, сейчас у нас соседи прям не очень-то радуются погоде и этим дождям сильным. Поэтому, когда мне сегодня пришла смс-ка о том, что сильный ливень ожидается, я думаю, ну, хоть бы не такой ливень, как вот у... Может быть, я просто к тому, что, может, он к нам как раз идет оттуда, с южной территории.
3: Нет,
4: вот такой вот по колено воды мне не хочется.
3: А давайте, пусть будет, потому что я читал сегодня новости, что уже 9, по-моему, тысяч гектаров леса горит. Во-первых.
4: Ну да.
3: 400 человек участвуют в тушении, хотя буквально еще неделю назад было что-то типа 150.
4: На самом деле лесные пожары и у нас в Югре, и на Ямале. На Ямале все гораздо хуже, потому что туда даже отправились спасатели из Тюмени, несколько десятков. Ну, то есть подмогу попросили ямальцы, у них там тоже все сложно в плане лесных пожаров. У нас в Югре тоже площадь лесных пожаров растет, к сожалению, поэтому, да, наверное, дождь отчасти решит этот момент. Но хотелось бы, чтобы при этом вопрос с пожарами дождь решил, но улицы наши не топил. Можно как-то так? Можно чисто, чтобы он над лесом полил немножечко? Ну, не как немножечко, может сильно. А вот городские территории что-то не трогал.
3: Я тебя не понимаю, что ты сидишь тут? Дождь, не надо. А надо, почему нет? Жарища такая, что
4: по колено говорю, не хочу плавать, как в Тюмени, в Екатеринбурге.
3: Ну, не плавай, я тебя отвезу домой спокойно. Сиди на пятом этаже, не плавай. Я тебя не заставляю гулять по улице. Андрей пишет, здравствуйте, в Пытяхе все спокойно, жара.
4: Хорошо.
3: Да, прикольно.
4: Хорошо, что все спокойно.
3: Сделать это лейтмотивом нашего шоу. Вот. Просто спрашивать каждый раз, что там в Пытяхе, как дела? У Андрея, он будет говорить, нормально все, он будет говорить, в Пытяхе.
4: Это большая ответственность для Андрея. А вдруг он когда-то не сможет с нами быть на связи? А вдруг он уедет в отпуск?
3: Ну, какой он заместитель останется?
4: А вдруг мобильная связь пропадет? А вдруг Андрей будет занят? Ну, мало ли чего вообще. Заместитель, ага. А потом еще Андрей будет ходить заместителя себе искать.
3: Сделаем рубрику «Как там в Пытяхе?» и переделаем песню «Кармен». Будем. В Пытяхе все спокойно, в Пытяхе все спокойно.
4: Классно, давайте. Если Андрей согласен, я за любую движуху, кроме голодовки, вы же знаете. Ну, в общем, в Пытяхе мы поняли, дождей не предвидится, это хорошо. Где у нас дожди-то были обещанные МЧС?
3: Где у нас? Где? В Ленторе жара тоже, что вот, люди, думаешь, прям сильно рады. Ну, по крайней мере, Сергей написал, здравствуйте, в Ленторе жара. Ни смайлика, ни улыбочки, ни подмигивающего, ни сердечка, ни огонечка.
4: Сергей серьезный человек, между прочим.
3: Серьезный?
4: Да. У нас, между прочим, Сергей вот не так давно был в гостях, в пятницу минувшую. Ты же видел, это сама серьезность. Это я шучу, если что. Наоборот, Сергей очень часто шутит. Ну, занят, может быть, на работе, Сергей. Чего ты пристал-то? Вот тебе смайлик. Пришел только что, Сергей. Доволен?
3: Доволен.
4: Классный смайлик, Сергей.
3: Здравствуйте, едем к вам сейчас мимо Нефтьюганска.
4: Ух ты, кто едет там?
3: А зачем?
4: О, Алла едет.
3: А вы же хотели быть вот минувший выход. А, с машиной там не получилось.
4: Из Нижневартовска. Ой, тьфу, господи. Из Нижневартовска, Алла же, да, я ничего не путаю. Круто. Здорово. А вы почему к нам же в Уфу хотели? Нет, я просто серьезно. Я понимаю, что вы хотели в Ханты-Мансийск на какие-то мероприятия, которые у нас были в выходные, а их было множество, да, включая там соревнования на областях и так далее. А сейчас что? Просто получается в Ханты-Мансийск на пару денечков, а потом дальше в Уфу? Или как? Рассказывайте ваши планы.
3: Ну, северному широтному коридору
4: какие
3: удобнее.
4: Какие вы любопытные вообще, да? Все нам надо знать. Алла, если не хотите, не отвечайте. Можете сказать, идите-ка вы.
3: Нет, действительно, а может в этом смысл есть? Может, я говорю, по северному широтному коридору в Уфу ближе, чем через Екатеринбург.
4: Ну, по крайней мере, я не знаю, ближе, не ближе, но спокойней точно. Потому что
3: а тебе же все равно до Перми ехать, да? Если ты в Уфу хочешь.
4: Ой, ты думаешь, ты меня сейчас спрашиваешь? Я же не за рулем, я же штурман.
3: А там опять-таки по северной вот этой вот на Казань, через Удмуртию получается, на Казань. Там и Уфа, наверное, где-то не за горами.
4: Ну, слушайте, по крайней мере, северный широтный коридор мне чем нравится. Там спокойно, там машин немного, там как-то безопасней в связи с этим. И вообще как-то хорошо и комфортно. Я эту дорогу очень люблю. А если ехать через Сургут, там в сторону Тюмени, там движуха, ё-моё, какая. Ну, зато весело. Ну, в том плане, что все время на движухе, на кипише, надо все время следить за дорогой, никогда не расслабляешься.
3: Ну, и вы эти веселья, честно говоря. Лучше живым доехать, чем с веселой дорогой.
4: Да, пишет нам Алла, не хочу через Тобольск, сказала мужу. Хочу Ханты-Мансийск.
3: Вот, хорошо.
4: Классно. Ну, надо отдать должное вашему супругу, что он сказал, ну-ка, хочешь, так и поедем. Мог бы сказать, нетушки.
3: Он вас любит наверняка, потому что соглашаться со всем, что вы предлагаете.
4: Да, это только любящий мужчина. Хотя, знаешь, если ты бы соглашался со всем, что я предлагаю и хочу, ну, наверное, бы мы с тобой сейчас вообще неизвестно где и как были.
3: Да,
4: но
3: да.
4: Все-таки надо фильтровать.
3: В Пакистане где-нибудь.
4: Фильтровать некоторые предложения от женщин.
3: Разводили канареек.
4: Да, это правда. Ну ладно, в общем, выяснили более-менее с погодой. Я так и не поняла, где у нас сегодня ночью были обильные грозы и дожди, которые МЧС обещал. Ну, может быть, где-то и были. Нам слушатели просто еще пока не написали. По поводу, кстати, погодных явлений есть еще миллион новостей.
3: Я ждал это сообщение.
4: Чего?
3: Здравствуйте, пишет Александр. В Новоганске тоже жарко, плюс 31 в тени. Светит солнце, воздух не движется. Вот это самое отвратительное, когда воздух не движется.
4: Ну, да.
3: Я ночью умирал, клянусь. Я еще думаю, ну, лягу пораньше, бог с ним, посмотрю. Я один матч посмотрел, который Бразилия-Япония. А он закончился плюс-минус, там уже после 12 я был свободен. Абсолютно можно было ложиться. Я думаю, пойду. Лег, я до 4 умирал лежал. Я не знал, куда деваться, потому что ветра абсолютно нет. Окна, двери, все настежь открыто.
4: И ничего,
3: воздух стоит просто.
4: Ну вот хорошее, да, выражение от Александра, воздух не движется. Это действительно сложно, когда ни единого ветерка, ни дуновения, как говорится. Ох, ладно, на самом деле завтра июль у нас уже, да, ведь по планам. Июнь, говорят, был все-таки аномально жарким, не таким он должен был быть в идеале, но что имеем, то имеем. Июль обещают попрохладнее, как это ни странно, хотя июль обычно самый жаркий летний месяц, но не в нашем случае. Вроде как синоптики говорят, немножечко передохнем мы с вами от этой дикой жары в июле.
3: Главное правильное ударение поставить в этом смысле.
4: Да, передохнем, все правильно. Ладно, про Калининград еще хотела сказать. Мы же там, помните, вам говорили...
3: Здрасте, пишет что? Антон. Сургут, 3-4-8. Вчера жарче было, я помню, 40, да? 40 было его всего.
4: Да.
3: Что-то прохладно получается.
4: Не мерзнете случайно?
3: Вы печку включаете там?
4: Ну, конечно. 35 градусов. Куда это год, ну, вообще?
3: В ноги, чтобы не мерзли.
4: Ой, только на севере можешь шутить, да, на такие темы?
3: Все ваши обещанные дожди выпали у нас утром, уже по икры были, пишет Георгий. Но уже все высохло, плюс 30.
4: Ого, это же как у вас палило солнце, что да, защитные
3: какая...
4: часы высохли лужи по колено.
3: Какая дикая влажность сейчас в городе.
4: Обалдеть.
3: Как там парит сейчас?
4: Как в джунглях, наверное, да? Прикольно. Угу. Или вам не прикольно, Георгий? Ну вот спасибо, что сообщили, кстати, да, получается, что дожди как-то туда пошли, в сторону...
3: Сикось-накось и в том.
4: В сторону Сибири, а не к нам на север.
3: По диагонали.
4: Да, туда, на восток, короче. Ну, в общем, везде дожди, везде лужи, но не в Югре. У нас тут, как выразился прекрасно Александр, воздух не движется. А мы все ждем и ждем.
3: Плюс 7-950-510-66-66.
4: Да, это номер нашего телефона. Куда вы, кстати, активно уже пишете, мы ваши сообщения зачитываем.
3: Пишите в МАК сразу.
4: Не, почему? Если хотите в Телеграм, он у нас работает, если что, да. Вот вчера написали слушатели туда. Но, конечно, сейчас преимущественно в МАКсе все пишут. Но мы за любой, скажем так, способ общения, куда вам удобно, туда и пишите. С вами Тимур Полунин, Марина Штейникова, «Свои люди». Я вам не рассказала еще парочку новостей, связанных с погодой. Давайте это сделаем в следующем выходе. Вот про Калининград не хочется рассказать отдельно и особо. Ну и, кстати, есть не очень хорошие новости, связанные с погодой и у нас в Югре. Потому что когда жара, люди идут купаться. Ну и сами понимаете, что потом происходит. Но не об этом сейчас. Давайте музыка дали по плану. Вернемся и все расскажем.
0: «Свои люди».

0: радио Югра. Реклама.
1: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
0: Радио.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Она хочет, чтобы у нас настроение испортилось. Бегите, кто может.
2: Слушайте, я не то чтобы хочу настроение портить, но
1: Говорит, сейчас буду что-то непозитивное рассказывать.
2: Это важно. Нет, это важно, потому что масштабы уже, знаешь, когда не только на уровне округа это обсуждаем, но и на уровне всего федерального округа и доходит эта история, в том числе и до полномочного представителя президента в УРФО Артем Жога. Даже он уже потребовал усилить профилактику из-за большого числа утонувших на Урале. У нас, правда, в УРФО в этом году как-то очень много смертей на воде. В Югре, кстати, тоже резко выросло число трагедий на воде. И вот, пожалуйста, последний случай. Мы, кстати, вот на прошлой неделе не говорили про это. Потому что, правда, про это неприятно говорить. Когда уже, знаете, просто каждые выходные по 2, по 3, по 4 человека, ну как-то надо обращать на это внимание. По итогам вчерашнего дня, вот 29-е вчера было, 3 человека погибли в Югре, в том числе один ребенок, это 9-летняя девочка, спасли, это, кстати, в Нижневартовском районе, река Вах. Вот там вот случилась трагедия. Обнаружили тело этой девочки только сегодня, 30 числа, хотя инцидент вчера произошел. И при этом 2 человек там спасли на этой реке. Один взрослый и один мальчик 8-летний. Но он госпитализирован, и он в тяжелом состоянии. Мы желаем ему скорейшего исцеления, выздоровления, восстановления. Вот. А на озере Комсомольское в Нижневартовске также вчера на воде было обнаружено тело мужчины. И с начала этого года у нас на водных объектах Югры уже произошло 38 происшествий, в которых 25 человек погибли. Рост гибели по сравнению с прошлым годом уже на треть. И это, конечно, ничего хорошего в этом нет. Поэтому лето-то еще все впереди. У нас июль весь впереди. А часть августа еще купаются некоторые. И притом я понимаю, что у нас нет официальных пляжей в Югре практически. Вот по свежим данным, еще неделю назад было 2 всего, да, официально открытых. Сейчас уже 5 их. Но тем не менее,
1: ну,
2: это
1: так
2: очень...
1: они тоже как, мало, как будто бы не прямо открытые. Там можно на 1.5 метра в воду только заходить. Ой. Если я вот правильно читал эту новость, открыли, как бы, не то что открыли, поставили там посты. Угу. И там дежурят спасатели теперь. Но купаться-то по-прежнему нельзя. И, видишь, оказывается, есть большая разница между тем, что мы понимаем под купанием, и тем, что люди реально делают. То есть купаться нельзя как? Если ты зайдешь, условно, по пояс, да, в воду, лицо умоешь и выйдешь, дальше загорать будешь. Это не считается за нарушение. Ну, как бы, по сути, ты и не купался, ты просто можешь ноги помыть. А купаться — это когда ты пьяный, наспор переплываешь реку. Вот это прям нельзя делать даже там, где спасатели есть. Ну, это дичь какая-то.
2: Ну да, кстати, вот вчера еще один инцидент, слава богу, удалось предотвратить. Случилось это на городском пляже в Лангепасе. И, кстати, у нас в Лангепасе один из тех самых официальных городских пляжей, где оборудованное место отдыха, где дежурят профессиональные спасатели и так далее. Вот вчера там тоже на этой местном водоеме мужчину спасли. Спасатели дежурили, увидели, что там мужчина захлебывается водой, начинает тонуть. Они, естественно, оперативно сразу поплыли к нему, накинули ему спасательный жилет, и вытащили на берег. То есть вот здесь, слава богу, все закончилось хорошо. Но здесь и спасатели дежурят, извините, для этого.
1: А мы-то как привыкли купаться? Мы же там, в Сочи тот же самый. Да любой вообще пляж. Это типа ты идешь, долго-долго туда идешь, у тебя по пояс, там, по грудь, и там плескаешься 50 метров от берега. А наши водоемы, они не такие карьерного типа. Они 2 шага, и там уже глубина.
2: Ну, в общем, меня тоже эта статистика вообще не радует. Обратил на статистику и вот Артем Жога, полпред президента в УРФО, потому что эта ситуация приобрела, по сути, уже какие-то... массовый характер по всему УРФО. У нас подобных случаев стало больше не только в Югре, у нас и на Ямале большое количество погибших в этом году.
1: Что хочется сказать? Смотри, обратил внимание, это очень здорово. Если будут обращать на это внимание и делать что-то, это еще будет в 2 раза здоровее. Ты говоришь, вот мужик куда-то поплыл, увидели спасатели, что он захлебывается, и спасли его. Если бы спасателей не было.
2: Возможно,
1: бы не увидели, возможно, бы не спасли. Так тут суть не в том, что надо пресекать наше купание. Может быть, как-то сделать для людей условия, при которых мы будем купаться там, где есть спасатели.
2: Мы это уже, к сожалению, обсуждали в рамках этого года точно, да и в следующем тоже. У нас, на самом деле, для того, чтобы оборудовать официальные пляжи, почистить водоемы и прочее, нужны колоссальные деньги.
1: 2 варианта. Профилактика как бы не сильно работает.
2: Да.
1: Пожалуйста, не купайтесь. Люди такие, Тимурка, иди ты, знаешь, куда? +40 на улице, кому-то там рассказываешь. Пойду и буду купаться. Думаю, думают люди. Поэтому здесь два варианта. Либо организовывать в большом количестве, не два на всю Югру, но я не поеду там куда, в Лангепас, например, купаться, или в Нижневартовский район, а побольше, 22. И тогда, ну, как бы у людей будет место для отдыха, где они смогут, да даже пусть не купаться, но просто, может, спасатели как-то там расставить. Пусть дежурят. Есть же люди какие-то.
2: Ну, это опять же, если какую-то место...
1: Ну, либо штрафы вводить жесткие, типа штрафы... 100 тысяч рублей, все.
2: Штрафы, кстати, есть, но это же для того, чтобы штрафы эти человеку как-то прописать,
1: тоже выписать. Нужны, люди,
2: нужны,
1: да?
2: Риды, нужны специалисты, тоже, знаешь, все свои работы заняты. Хотя риды у нас проводятся в Югре, но их невозможно, мне кажется, и в ежедневном формате проводить.
1: А я вообще не понимаю, вот мы же в свободной стране живем, угу. Да? Ну, свободная страна у нас.
2: Да.
1: И у нас есть, типа, нельзя купаться. Почему? Ну вот, хочу я утонуть.
2: Ну, пожалуйста, если хочешь,
1: Хочу утонуть, пошел, утонул, например. В чем проблема?
2: Да ради бога, ну это, конечно, странное желание.
1: А за что меня штрафовать? Ну, понятно, что странно, за что меня штрафовать здесь?
2: Ну, это то же самое, что... Ну как, государство охраняет твою жизнь, по идее.
1: А, ну
2: отвечает,
1: да,
2: за твою жизнь.
1: Ну да, ну это как штрафовать за попытку суицида, допустим. Это вообще очень плохая тема, я не хочу здесь как-то там раскачивать. Ну просто... За что штраф-то?
2: Ладно, это философский вопрос. Можем позвать кого? Тех, кто эти штрафы утверждает, например.
1: Вот у нас купаться запрещено. То есть всю жизнь было разрешено, испокон веков на Руси. А сейчас запрещено. Владимир Красное Солнышко людей крестил в воде.
2: Ну, это разные вещи. Ну, что ж ты начинаешь опять в историю?
1: Опять в историю. Ну, когда у нас вот... Мы когда дошли до того момента, когда у нас все запрещено. Ягоду нельзя в лесу собирать, понимаешь?
2: Почему? Можно.
1: По кочану нельзя. Есть некоторые виды, которые нельзя собирать. Та же, не знаю, книженика какая-то,
2: ну, да,
1: условная.
2: Не, ну,
1: морожка какая-то, которая занесена в каком-то регионе в Красную книгу. То есть я пошел в лес за 200 километров, например, куда-то в тайгу, в глухую, где медведи эту книженику и эту морожку едят. Мне нельзя ягодку сорвать, иначе 5000 штраф. За что? Вы ее даже не выращиваете. Вот вы, кто ее меня штрафует, вы же ее не выращивали. Она сама по себе выращена.
2: У нас нельзя
1: выращена.
2: Собирать какие-то особо
1: так
2: ценные, редкие.
1: Так я ее не собираюсь продавать. Я хочу варенье банку сделать дома. За что штраф-то?
2: Ну, может быть, для того, чтобы... Ну, ты про медведя хорошо сказал. Я просто хотела сказать, что если какая-то ягода, например, редкая, под угрозой исчезновения и так далее...
1: Я не собираюсь вырубать кусты, я не собираюсь там мазут разливать. Штрафуйте тех, кто экологию портит, кто разливает там в речке отходы, сливает, да, кто загрязняет окружающую среду. Я почему за ягодку должен
2: штрафоваться? Ну, вот особо ценную рыбу у нас тоже нельзя вылавливать. Точно тоже считаешь?
1: Тоже непонятно. Я речку не портил. Почему стало мало рыбы? Ее портят либо производители какие-то, которые сливают в эту реку отходы, загрязняют эту реку, и там становится меньше рыбы. Либо браконьеры, которые поперек сетями перегораживают. Если я на удочку чисто случайно осетра поймал, за что мне 500 000 штраф?
2: Ну, отчасти ты прав.
1: Где написано, что я как гражданин Российской Федерации не могу съесть то, что растет на территории Российской Федерации?
2: С другой стороны, здесь действует коллективная ответственность. Если кто-то общую нашу речку загадил, то отвечаем все вместе, получается.
1: Получается. То есть елочку на Новый год тоже нельзя срубить где-то.
2: Почему?
1: Где
2: в некоторых районах, пожалуйста, говорят, вот здесь руби.
1: Но для до того, чтобы что-то срубить, Марина, нужно взять разрешение.
2: Ну, возьми. Вот
1: билет елочный.
2: Это несложно, возьми.
1: Вот и начинает. Это несложно, возьми. Ну вы же не выращивали эту елку, она сама по себе, она по праву вот моего рождения на территории Российской Федерации, по праву моего гражданства, она растет в одной и той же стране со мной. Угу. Чего я не могу ее срубить?
2: Ну это даже делается для какой-то статистики мониторинга, понимать, сколько у нас елок в рамках этого Нового года срубили.
1: Я
2: вот
1: понимаю.
2: Столько талонов, понимаешь?
1: Есть, допустим, браконьеры, вот эти шишкари, которые ходят, лупасят по кедру там колотушками, портят деревья, да?
2: Да?
1: И потом продают эти шишки.
2: Да.
1: Вот, это все понятно. Ну, за то, что я пошел гриб сорвал. Я не знаю, в красной книге он не в красной книге, но штраф есть за это. За то, что я гриб сорвал. Типа, если я его не сорву, он на следующий год даст 500 грибов, да, на этом месте? Или что произойдет, если я его не сорву?
2: Ну, ты так сильно не переживай, у нас за каждым кустом тоже не прячутся полицейские в лесу. Если ты какой-нибудь грибок где-то сорвешь.
1: В плане нарушения закона. Ну, в плане нарушения закона. Я в 200 километров вообще в глухую тайгу иду, где никого, ни одного человека нет. Срублю там деревья, поставлю себе избу. Я нарушаю закон.
2: Да.
1: Я порчу природные ресурсы. Мне штраф там с 1 000 000 рублей.
2: Угу.
1: Ну, за что? Да вы же конкретно не сажали эту сосну, она здесь веками росла. Может, мой тут прапрапрапрадед ее посадил?
2: Ну, это уже общий лес, понимаешь? Ты общее государственное имущество.
1: То есть, как рубишь? Вырубать гектарами и продавать его можно, значит, да. Как я пошел
2: а
1: себе
2: то, а то уже
1: на дрова.
2: Промышленность, вот
1: был случай,
2: бизнес,
1: был
2: да.
1: случай, пенсионер где-то, по-моему, в, как раз-таки на Урале. Пошел в лес, рубил что-то там сосну, и чтобы натопить себе печку, чтобы
2: там не, даже не сосна, не, там другое дерево.
1: Не умереть от мороза. Ну, штраф.
2: Ну, кстати, после этого не было подобных инцидентов, поэтому ты же любишь говорить, а был ли дедушка? Вот, может, это был тоже такой показательный пример, потому что после этого реально подобных новостей за последние 5 лет я больше не видела. А тот случай был резонансный, правда. Там столько возмущенных людей было за этого дедушку, которые заступались. Ладно, я, в общем, что хотела сказать, что пока у нас нет официальных пляжей, возвращаюсь к теме, с которой мы начали, да, все-таки небезопасно купаться там, где вас никто не видит, не слышит и не спасет в случае чего. Поэтому,
1: вот ты мне объясни, пожалуйста, еще один момент. 50 лет назад, угу, когда не было интернета,
2: да,
1: официальных пляжей больше было?
2: Да нет.
1: Может, спасателей больше было?
2: Да нет.
1: Запреты были на то, чтобы купаться в какой-нибудь речке Югорской?
2: Не знаю насчет запретов.
1: Люди в таком же количестве тонули или нет?
2: Возможно. Может, даже больше. Я не знаю, статистику не поднимала. Но если раньше не было интернета, или люди по средствам массовой информации об этом не говорили, это не значит, что сейчас
1: я
2: об этом
1: не
2: надо говорить.
1: То, чтобы, там,
2: а что?
1: Я не то, чтобы пропагандирую, давайте что, делать, что хотите, да? Нет. Ну, просто стука уже ограничения, уже не знаешь, а это можно или нет.
2: Да, здесь
1: слава богу, валежник можно собирать.
2: Да, никто
1: просто
2: здесь не
1: единственное,
2: говорит...
1: и непонятно, что такое валежник.
2: Тимур, здесь никто не говорит про ограничения ради ограничения. Здесь защищают просто твою жизнь. Говорят, смотри, уже 25 человек в этом году на воде погибло. 25. Это больше на треть, чем в прошлом. Как бы, может быть, кто-то одумается, задумается и не пойдет просто. А, по крайней мере, в одиночестве или в компании, где все отдыхают и неизвестно, обратят на тебя внимание или нет.
1: Но если задумается, надо говорить, смотрите, 20 человек
2: погибают.
1: Уже погибло, да. Не хотите быть 21-м, не, ну, ведите себя нормально.
2: 26-м, да, все правильно.
1: Не прыгайте в непонятное место с непонятной
2: вот
1: этой тарзанки в воду. Может, там камень голову разобить. Не переплывайте на спор Иртыш. Да. Не надо это делать, это опасно.
2: Да.
1: Не гоняйте пьяный на лодке. Ну, вот такие какие-то правила. Люди сами придут к осознанию того, что можно, что нельзя. Угу. Проще всего, конечно, все запретить. Вообще все запрещено.
2: Никто ничего не запрещает тебе.
1: Только дорога от дома до работы. Больше ничего нельзя. И в магазин
2: можно. Хочешь,
1: можешь
2: иди купайся.
1: Мы так максимально
2: но
1: людей обезопасим. Так максимально. Пить нельзя, курить нельзя, кушайте только морковку. Ну, это понятно. А интересно так жить вообще?
2: Я же тебе говорю, хочешь, иди купайся.
1: Вот 20... ты одно столдычишь, я другое. Вот у нас диалог, конечно, веселый. А между тем, сегодня отмечается День парламентариев.
2: И?
1: Ну, просто так. Международный день парламентаризма. Это, мне кажется, умение говорить, слушать и договариваться. А не просто, кажется, свое толдычить вот это вот.
2: Я хотела сказать информацию, чтобы вы тоже ужаснулись и задумались, надо ли идти на эти пляжи, которые никем не охраняются.
1: Добрый день, уважаемые ведущие. Спасибо большое за слово. Уважаемые.
2: Приятно.
1: Пишет Роман из Тюмени. Тюмень, говорит, подслушивает и скидывает информашку о том, что трассу М-12 от Петербурга до Тюмени планируют сделать скоростной без светофоров уже в этом
2: да,
1: году.
2: Кстати.
1: Сейчас активно идет строительство. Тут написано, участок от Екатеринбурга до Тюмени больше 300 километров. И в ближайшее время хотят запустить это движение.
2: Все правильно. Я тоже читала эту новость, кстати, накануне в федеральных СМИ. Более того, там даже проскакивала информация, что планируют это сделать до конца лета. Вот такие даже оптимистичные были прогнозы. Но это здорово. Спасибо, Роман. Кстати, не подслушивайте, включайте громче, слушайте во все уши. Нормально все.
1: Может, там в Тюмени запрещено слушать, только подслушивать.
2: Нет.
1: Не знаю, может, там местные власти приняли какой-нибудь законопроект. Слушаем все, что угодно, кроме радиоигра.
2: По крайней мере, с 3 до 7.
1: И Роман из-под полы, там, знаешь, чуть-чуть включает, чтобы никто...
2: Как пиратское радио,
1: ну,
2: да?
1: Мы же про запреты говорим, может, очередной запрет какой-нибудь интересный.
2: Ну, сегодня я сказала, что в Тюмени лужи по колено, например. Роман, подтвердите, у вас там правда все так?
1: Евгений пишет, здравствуйте, 21 градус прохлады. О, как, представляешь, 21 градус прохлады, вот кому скажи, смеяться буду.
2: Ну, ты знаешь, после наших 40-градусных... показатели 21 реально прохладно. Я мечтаю о такой погоде. У нас сегодня вот свыше 30 уже с утра прям было.
1: До обеда так бабахала гроза, дождь как из ведра прошел Междуреченский с вами.
2: Да, спасибо. В Междуреченском вообще, я смотрю, июнь довольно дождливый был, да? У вас там чаще всего наблюдались дожди. Потому что вот каждый раз, когда мы тут сверяли наши погодные данные, между Междуреченском всегда дождь.
1: Ну, есть же приятные новости. Добрый день, пишет Дмитрий в Ханты-Мансийске. Начинается ливень. Я там был 22 минуты назад, ну, реально громыхало.
2: Да?
1: Я проверил.
2: А сейчас уже ливень, но пойдем посмотрим.
1: Там было душно, жарко. Я сейчас зачитаю один коммент.
2: Давай.
1: От Андрея: при разломном месторождении плюс 32, солнышко, погода просто круть. Ну, видишь, по крайней мере, 4 пальца вверх.
2: 4 аж?
1: Свидетельствует класс о том, что все хорошо.
2: Ну, слушай, кому-то плюс 32 без дождя нравится. Так что какие мы все разные, и даже если вы изнываете от жары, где-то сейчас какой-то Андрей очень радуется. Вот и все. Давайте думать о том, что кому-то приятно в этой жаре находиться. А мы пойдем сейчас с Тимуром понаблюдаем дождик, который наши слушатели, спасибо вам за информацию, говорят, уже начался. Немножечко охладимся, освежимся и вернемся к вам буквально через 7 минут.
0: Свои люди.

0: Реклама.
1: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
2: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppl.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Ну и, кстати, вот добрых новостей сегодня тоже хватает. Давайте чередовать, как говорится, да. Я опять возвращаюсь к нашим соседям, Свердловскую область, город Кушево, где 5 дней назад, даже 6, да, уже? Кого 6? 22 число. 8 дней уже прошло, ё-моё. 8 дней назад, где прошел большой смерч, вот ураган в прямом смысле этого слова, ну, когда вот прям... вихрь такой воздуха приходит, собирает с собой все, что увидит на своем пути и уносит. Вот так произошло с некоторыми...
2: Ты нам как детям объясняешь.
1: Да-да-да, чтобы вы понимали, как это происходило.
2: Мама, что такое смерч? Ну, это когда вихрь воздуха вот так вот он вот закручивается, вот так да. Вот такой вот получается.
1: Ну, да, чтобы всем было понятно. Угу. Ну, редкое явление, на самом деле, особенно здесь, в наших широтах, но тем не менее. Слава богу, и не такое масштабное, как могло бы быть, но восстанавливают до сих пор город Кушево после этого смерча. Кстати, я говорила уже, да, что там 30 домов полностью разрушены и не подлежат восстановлению. Людям этим будут выделены жилищные сертификаты, то есть они будут покупать, приобретать себе новое жилье. А пострадавших квартир, там, и жилых, и не только, и социальные объекты было около 200. И как вот сегодня сообщали местные власти, там уже 30 домов полностью удалось восстановить, люди уже заехали, живут. Ну, то есть потихонечку как-то они от этого стресса отходят, все вместе восстанавливают свой родной населенный пункт. Ну так вот, я хотела вам рассказать добрую историю из Кушвы. Там, короче, когда был вот этот смерч, он унес вместе с собой собаку прямо с конурой. Короче, сидела собака в одном доме. Этот дом, кстати, полностью разрушен. Он как раз из числа тех, которые уже не восстановить. Там одни руины, развалины остались. Ну и вот эта, в общем, собака вместе с конурой, она в ней пряталась, естественно, от этой непогоды, куда еще и деваться. И вот этого, знаете, вот конуру по воздуху, как в сказке про Элли, да, вот взяли просто и куда-то утащили. Неизвестно вообще, где эта собака в итоге оказалась, через какие кушери там леса, поля она куда вообще была унесена этим ветром. Но она спустя все вот эти дни, накануне писали федеральные, даже РИА Новости растрогались этой информацией, даже написали, они редко берут такие местечковые новости, но даже они опубликовали. Ну, в общем, собака, которую унесло вместе с конурой, вернулась домой, то есть...
2: С конурой вернулась?
1: Ну, нет, конечно. Как улитка, да?
2: На себе. Вверенное мне имущество я не брошу.
1: Нет, конечно, на самом деле, милейшая собака, понятно, что обычная дворняжка, я смотрела просто фотографии, очень мило. Такая, знаете, причем уже видно по фоткам, что не молодая совсем, уже пожила прилично так, в глазах вот эта мудрость, причем пережитый опыт страшный тоже отражается в ее взгляде, но при этом такая потрепанная, но не сломленная, очень милая собака. Ну, короче, она вернулась домой, ее обнаружили местные жители на вот руинах и развалинах того дома, собственно, где она жила. Ну, понятно, что она вернулась домой, куда еще ей возвращаться, но хозяев-то там уже не было. Они сейчас живут у родственников, ну, соответственно, будут за жилищный сертификат приобретать новое жилье. И когда соседи позвонили этим людям, говорят, у вас собака вернулась, они сразу, конечно, побежали, забрали. Представляете, вот так вот вашу любимую животинку какой-то непонятный вообще ветер унес за 3-9 земель. Да. Я бы рыдала, наверное, там целыми днями. Но, слава богу, вернулась, нашла дорогу домой. Очень добрая история. Хорошо, что она хорошо закончилась, завершилась. Ну и говорят, там понятно, что у собаки есть какие-то травмы обнаружили, там ссадины и прочее. Но вроде крупных переломов нету, потому что, я так понимаю, куда-то же ее выбросила этим ветром. Могло быть и похуже последствия, правильно?
2: Угу.
1: Ну, в общем, слава богу. Вот, что еще хотела рассказать. Про животных есть еще пара милых информаций. Я вчера вам говорила, что в Когалымском океанариуме скат родился. Маленький скатик, миленький. А сегодня я прочитала о том, что в океанариуме Когалыма появилась улыбчивая свинорылая черепаха. Я даже Тимуру показывала фотографии. Она реально улыбчивая.
2: Просто я говорю, чем она так сильно обидела биолога, который этот твит открыл, что он ее назвал свинорылой.
1: Ну, здесь на самом деле все понятно. Ты когда ее увидишь сразу, ну, ты видел ее. Там сразу понятно, почему свинорылы. У нее пятачок вместо носа. Прям реально, как у свиньи пятачок. Поэтому ее так и, собственно, назвали. Свинорылая черепаха. Ну, и она действительно улыбчивая. Вот просто, видимо, так устроена у нее физиология, что она, ну, все время улыбается. То есть это у нее, как сказать, природа так заложена. Не то, чтобы она всех видит и всем рада.
2: И хвостиком машет.
1: Да, но так вот у нее сложена ее физиогномика, если можно этот термин к животным применить, в принципе.
2: Физиогномика?
1: Да. Ну, физиогномика — это про наука про лицо человека. про эмоции на лице человека. Вот если можно к животным применить это слово, то я его применяю прямо сейчас. Ну, в общем, если кто-то будет в Когалымском океанариуме, спрашивайте, где тут у вас новенькая свинорылая черепаха? Она такая классная. Правда.
2: Столько шуток у меня
1: сейчас.
2: Фотки
1: потрясающие. Что?
2: Столько шуток.
1: А ты знаешь, кстати, где обитает такая черепаха? В тропических просторах Новой Гвинеи, между прочим. Представляете? И сейчас ее непонятно куда, вообще на север России завезли.
2: Типа, представляешь, ну, девушка такая, где у вас тут свинорылая черепаха?
1: Да.
2: Они говорят, ну, это вот она вон там вот в том аквариуме. Да нет, я мужа просто потеряла найти.
1: Помогите мне свинорылую черепаху найти. То он плелся за мной и никак не мог, да? А сейчас куда-то убежал. Ой, Тимур, это хорошо, что ты еще шутить сегодня находишь в себе силы.
2: Да, молодец. Опять же, вот думаешь, шутить, не шутить. Сейчас просто такое время сейчас. Ну, кто-нибудь узнает себя в этом описании, обидится, потом извиняться
1: придется. Да ладно.
2: Просто такое вот как бы аккуратнее надо.
1: Еще одной строкой хотела сказать. У нас зоопсихологи рассказали, почему полезно ласково общаться со своими питомцами. Знаете, когда вы со своими кошками, собаками, рыбками, черепахами и попугаями, неважно кем, общаетесь, типа, ебу-ебу-ебу, вот так вот, знаете, как умственно отсталый. Это очень правильно и очень полезно, потому что, как говорят зоопсихологи, у нас же животные не понимают слов наших конкретных, они исключительно считывают наши эмоции и вот наш тембр голоса, манеру общения. Вот это они понимают, ругаемся мы или нет, да? Поэтому, когда вы с ними ласково вот так вот, как мы нынче с тобой на днях, помнишь, мем читали, да? Что только собака может задать тупорылые вопросы, и это звучит нормально, типа...
2: Кто у нас тут собака-барабака?
1: Ты собака или барабака? Барабака? А? Барабака или собака? Знаете, такой разговор как будто не очень...
2: А это что? Твой нос? Настоящий нос?
1: Да-да-да.
2: Можно потрогать?
1: Да, вот это милота все. Вот это на самом деле очень правильно, очень полезно. Во-первых, доверительные отношения с питомцем вырабатывает, а во-вторых, так действительно животные нас понимают, что мы им пытаемся как бы донести через эмоцию. Поэтому чем ласковее, чем вот эти уси-пуси у вас будет больше, тем... лучше он будет понимать, ваш питомец, что вы его искренне любите, обожаете и вообще. Вот только так они считывают наши с вами намерения какие-то. Ну, а потом уже, конечно, если говорить про собак, то у них формируются определенные сигналы в зависимости от каких-то слов. Ну, там, гулять, еда, вот эти все команды, это да, это уже просто память срабатывает. Ну, а в целом они общаются с нами через наши вот эти с вами как раз интонации.
2: Ну, и новость я сейчас только что прочитал у нас на сайте yugradefestival.ru. Из колледжа Югры отчислили почти 400 студентов с иностранными аттестатами Таджикистана. Именно Таджикистан.
1: Оказались не...
2: разные. Где-то просто неуспеваемость, где-то поддельный документ. И причем возбуждено уже 50 уголовных дел.
1: Ну, кстати, тему образования мы сегодня обсудим обязательно. Вот ты как-то так неожиданно ее начал. У меня тоже есть новости из сферы образования. Так что мы к этой истории вернемся. Но уже в новом часе.
0: Свои люди.

0: Местное время 16 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Рената Гасанова. Делегация Югры работает на форуме женщин Севера. Югорские бойцы участвуют во втором кубке полномочного представителя президента России на Урале для защитников Отечества. На трассах округа за сутки в ДТП пострадали 2 человека. Делегация Югры присоединилась ко второму форуму женщин Севера. Двухдневное событие стартовало в Москве и объединило представительниц северных территорий Сибири и Дальнего Востока. В течение 2 дней участницы будут обсуждать продвижение социальных инициатив, анализировать меры поддержки коренных народов Севера, вырабатывать рекомендации для властей и бизнеса. Организаторы подчеркивают, в условиях бурного развития технологий и промышленности именно женщины играют ключевую роль в реализации соответствующих проектов. Добавлю, форум проводится под гидой Совета Федерации и Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики в рамках объявленного в стране года единства народов России. 50 ветеранов спецопераций из Югры борются за победу на втором кубке полномочного представителя президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе для защитников Отечества. Соревнования стартовали в Челябинске и собрали 300 бойцов. Гостями торжественной церемонии открытия стали герои России Петр Каштанов и легенды мирового спорта Лидия Скобликова и Светлана Ишмуратова. В приветственной речи полпред президента России на Урале Артем Жога подчеркнул, что пример участников турнира показывает всем ребятам, что война – это одно, но после нее, несмотря на ранения, жизнь продолжается. Так сегодня на турнире выявляют сильнейших в мини-футболе, волейболе сидя, стрельбе из электронного оружия и в шахматах. В программе следующих дней – настольный теннис, парабокс, легкая атлетика, спортивное метание ножа, плавание и многое другое. В заключительный день старта, 4 июля, ожидаются гонка защитников Отечества, семейные старты и церемония закрытия с итоговым награждением победителей. Спешка на дороге и несоблюдение скоростного режима являются основными причинами серьезных ДТП. Об этом неустанно напоминает госавтоинспекция Югры. По данным ведомства, только за минувшие сутки на югорских трассах зарегистрированы 2 автоаварии с 2 пострадавшими. Так, в Нефтеюганском районе не поделили дорогу сразу 4 машины. Все произошло накануне на 42-м километре проезда Нефтеюганск-Сургут. 43-летний водитель ВАЗ с прицепом не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем G-Tour. После этого прицеп виновника аварии отбросило на Audi, а G-Tour повредил Nissan. В результате пассажирка Audi получила травмы. Добавлю, также за сутки дорожная полиция задержала 14 нетрезвых автомобилистов, еще около 100 привлечены к ответственности за другие грубые нарушения ПДД. И последнее. В Иртовчан объединит семейный фестиваль «Ягомфест». Он развернется 4 июля в лесном комплексе «Ягом» в рамках международной экологической акции «Спасти и сохранить». Для гостей подготовлена насыщенная программа, игры на свежем воздухе, ярмарка мастеров Югры, творческая мастерская по росписи шоперов, а также химическое шоу, выступление музыкальных коллективов и гастрономическая зона. Особой локацией станет площадка компании «Сибур» в квадросфере, где организаторы обещают сюрпризы. Посетители также смогут узнать подробности об акции «Добрые крышечки» и проекте «Вторая жизнь пластика». Для желающих сохранить яркие воспоминания будет работать фотобудка. Вы слушали новости на главном окружном. Рената Гасанова, служба информации «Радио Югра».
0: Реклама.
2: «Автомол». Щетки стеклоочистителя, каркасные, бескаркасные, гибридные, зимние, всесезонные, более 100 наименований щеток стеклоочистителей. Бесплатная установка. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио. Они отвечают за свои слова. Имеют свое мнение. Называют вещи своими именами. Они свои люди. Дневное ток-шоу на Радио Югра.
3: Посоветуйте видеокарту. Есть у нас специалисты, кстати. Вот смотрите, сейчас стою перед выбором. Ну, хочу видеокарту обновить. И тут
4: а
3: вот
4: когда
3: эти...
4: ты последнюю купил?
3: Год назад, полтора.
4: Ты правда считаешь, что их так часто
3: она
4: надо
3: уже
4: обновлять?
3: Она уже устарела, уже новые вышли. Да не, на самом деле, пока они дешевые. Сейчас очень сильно они упали в цене, на самом-то деле. Вот. И, в общем, выбор стоит какой? Очень простой. Это не супер какая-то пупер видеокарта за бешеные миллионы денег. Это 16 гигов видеопамяти. И вот эксперты реально нужны. В чем разница между вот эти AMD, Radeon и всевозможные, там, 960, например, там, 970. И наши родненькие, которые всем привычные GeForce, там, 50-60 Ti, например. Вот.
4: Они правда если наши большая... родненькие?
3: Ну нет, это как бы я так утрирую, просто я... никогда у меня не было AMD-шных, вот этих, ну, типа AMD, Radeon, RX, там. Я даже не знаю их классификацию.
4: Ну ладно, если есть эксперты среди наших слушателей, напишите Тимуру, какая лучше. Лучше
3: и у меня сейчас...
4: Посоветуйте ту, которая подешевле.
3: Я просто объясню сразу второй вопрос. У меня сейчас GeForce 4060 на 8 гигов. Сильно ли я почувствую разницу, если куплю новую там, 50-60 Ti, например, на 16 гигабайт? Будет ли сильное отличие? При условии, что я не играю в игры и...
4: А что тогда? Зачем тебе тогда вообще она нужна? Если ты в игры не играешь, для чего вообще?
3: Ну, вдруг мне захочется что-нибудь.
4: Кошмар какой-то. Напишите, что, может, разницы никакой. Пусть он не тратит семейный бюджет на какую-то ерунду. Более того, год назад купил.
3: Или может, PlayStation взять?
4: Да, конечно. Я-то знаю, что PlayStation стоит 1060, да, не меньше, а то и больше.
3: Я не знаю сейчас сколько.
4: Кредит пойдем тогда брать на твой PlayStation.
3: Просто GTA 6 вышла вот.
4: Ты же сказал, не играешь в GTA.
3: Ну, буду играть.
4: Я тебя спросила, ты играешь в GTA? Ты говоришь, нет. Почему я спрашивала у Тимура? Потому что это GTA, она, кстати, выйдет. Она не вышла еще, она выйдет.
3: Да нет, она в конце ноября выходит.
4: Ну, на предзаказ, как бы ее уже предзаказ-то открылся. И у нас в России в том числе, хотя официально в России она выходить не будет, но когда нас это останавливало. А вообще вот эта GTA 6, она уже наделала столько шума, потому что она даже на этом еще, скажи мне, на уровне предзаказа, окупилась там во сколько-то раз, я уже не помню эту новость, вот на днях читала. Там, короче, столько заявок, что разработчики сидят просто и думают, куда эти деньжища сейчас девать. Она еще не вышла, а ее уже все хотят, все за нее уже деньги переводят.
3: Что нам теперь делать?
4: Кто? С чем? Куда?
3: С деньгами. Ну, думают разработчики.
4: А, да. Вот проблема, да, у людей? Так что GTA 6 очень ожидаемая вещичка в мире игрушек. Это же... А что вообще это за игра? Что там делают в GTA-шке? Я просто не разбираюсь. Там гоняют на машине?
3: Да.
4: Потому что на обложке этой игры этот парень, девушка и машина.
3: Но я когда последний раз еще ребенком играл, я ездил на машине, давил падших женщин, и из них попадали деньги, и их подбирал.
4: А в чем смысл игры?
3: Да, ну, это как бы история про мир...
4: Это симулятор реальности?
3: Ну, практически. Нет, не реальности, это мир... такого криминала, где у тебя есть определенная карьерная лестница, и ты занимаешься...
4: Там все криминальные авторитеты.
3: Ну, типа, да, ты проходишь
4: а
3: путь...
4: А может быть мирным жителем в этой игре? И никому ничего плохого
3: ты
4: не
3: можешь,
4: делать?
3: Ты можешь... Ну, как бы ты по большому счету свободен, у тебя есть выбор, ты можешь гонять на любой машине, которую найдешь, на самолетиках, на вертолетиках, миссии выполнять интересные задачи.
4: Там, понятно.
3: Перед тобой стоит стрелять во всех, опять-таки, отбиваться
4: ну,
3: от полицейских.
4: Ну, от Sims сильно отличается?
3: Ну, кардинально, даже...
4: Ну, все, тогда не хочу.
3: Механика игры и принципам.
4: И цели и задачи.
3: Цели и задачи разные.
4: Да, я поняла.
3: Ты только в Sims, да, играла?
4: О, нам Александр, я в Sims играла, да, в школе. Нам Александр кинул ссылочку уже даже на GTA 6. Вот все у вас быстро, Александр. Мы только затеем какую-нибудь тему, а у вас уже к нам все ссылки, вся инфа есть. Спасибо большое. Так, что я хотела вам рассказать? Во-первых, на наших тут наезжают. Давайте с этим что-то делать будем. Не знаю, как-то защищать.
3: На кого наши?
4: Да, на наш мясокомбинат сургутский. Представляешь? Короче, знаете такой Микояновский, очень известный мясокомбинат? Они, в общем, обратились в арбитражный суд Югры. Кстати, красивое здание. Частенько мимо него проезжаем с тобой. Обратились они в арбитражный суд Югры с иском к сургутскому мясокомбинату.
3: А кто обратился?
4: Микояновский мясокомбинат. Очень известный в России.
3: Дизайн похож?
4: Нет, и они требуют, короче, с наших сургутских ребят, представляете, взыскать почти 1,5 миллиона рублей. Угу. А поводом для разборок стали шпикачки. Кстати, эти шпикачки у нас сейчас в холодильнике лежат.
3: И что в них?
4: А вчера мы их с тобой на обед ели.
3: Вкусно, и дальше что?
4: Называются эти шпикачки москворецкие. Выпускает их вот наше сургутское предприятие, и точно такое же название есть, да, у шпикачков мяса Микояновского.
3: Вот это, кстати, все правильно. Они причем лежат, вот мы их покупали в сетевом магазине, они лежат рядом друг с другом, и я не понимаю никогда, хоть ценник от каких. То есть цена отличается, те, которые Микояновские, ты говоришь, они дешевле. Угу. Вот. Ну, и как бы из принципа просто покупаю местного производителя.
4: Маша, да.
3: Хотя в последнее время надо признаться, что, ну, вкусы у меня меняются. Видать, короной переболел, И мне уже, в принципе, никакая колбаса не нравится. Хотя я всегда был уверен, что Сургут или Нижневартовск, это очень вкусно. Но в последнее время просто стараюсь не покупать ничего. Берем мясо, там, жарим. Да. И то это, вы видели, что сейчас происходит с этим куриным мясом? Это же отвратительно. Я его нарезал, оно такое, сухое вроде с виду. Кидаешь на сковородку, и просто оно варится. Там сразу сантиметра 4 воды какой-то вылазит. Вот, какого-то густого, слизкого бульона. Вот, ждешь, пока оно все выпарится.
4: Причем разные...
3: Либо выливаешь в раковину.
4: Разные бренды пробовали? Кстати.
3: Вообще без разницы. Накачивают этой жижей.
4: А давай вспомним, что в прошлом году мы с тобой просто в том магазине, где покупали, надо доехать до туда, покупали с тобой как раз сургутского мясокомбината эти грудки куриные. И они как раз при жарке не выделяют так много воды.
3: Сургутского комбината грудки? Они производят грудки? Ну, Белоярочка, может, какая-то или еще что-то?
4: Да,
3: ну,
4: Белоярочка тоже в Сургуте.
3: Да?
4: Да.
3: Ладно.
4: Чтоб ты понимал. Как раз вот эти кусочки мяса, они водичку не выделяли в таком количестве. Вообще не выделяли, по-моему. Ты еще стоял и говорил, вах, наконец-то я нашел нормальное мясо без воды. Спасибо нашим местным производителям,
3: да?
4: Ты говорил. Да, да.
3: Может быть.
4: Напомню тебе потом, где мы даже
3: покупали.
4: По крайней мере,
3: то, что не берешь, как вот последние бренды мы брали? Рококо, вот это какое-то непонятное.
4: Троекурово,
3: еще что-то.
4: Еще какой-то есть известный, я забыла.
3: Они имеют свойство выпускать влагу, так сказать.
4: Да.
3: Но опять-таки у нас все Россельхозы и Роспотребнадзоры говорят, что в целом это допустимо, да, какое-то количество.
4: Ну не в таком же количестве, это же реально там пол-литра воды.
3: Гидрогель, или как он там называется, без него, мол, не обойтись, если бы его не было, то продукция бы быстро пропадала, просто не успевала доезжать до наших прилавков, поэтому в целом все как бы в пределах технических регламентов, но это раздражает, если честно, потому что приходится реально сливать всю вот эту жижу и жарить заново.
4: Короче, я все равно люблю производителей наших местных, и Нижневартовский, и Сургутский мясокомбинат, и безумно вкусные колбаски, и состав, если почитать с тем, что производят у нас федеральные, да, крупные заводы, которые в Москве, например, базируются, прям по составу даже можно понять, что у нас все гораздо натуральнее, правильнее. У нас там, во-первых, меньше ингредиентов, во-вторых, на первых местах всегда идет мясо, разное там, мясо курицы, свинины и так далее, а берешь иногда сосиски или колбаски крупных федеральных заводов, да, которые на всю страну выпускают, только там, извините, черти что, там иногда мясо механической обвалки на первой же позиции идет. А мясо механической обвалки — это не просто мясо, это все, что осталось от животного, туда же пускают, в эту мясорубку. Не суть, смотрите. Короче, Микоянский комбинат говорит, а что это, почему это сургутяне назвали свои шпикачки москворецкие? И они считают, что товарный знак «Москворецкая» — это только их товарный знак, и больше ничей. И, соответственно, хотят, чтобы теперь наши заплатили им почти 1,5 миллиона рублей за то, что они такое название
3: взяли. Не москворецкие, а за москворецкие.
4: Почему?
3: Ты говоришь за москворецкие.
4: Нет, москворецкие,
3: да,
4: и то. Но вы знаете, я не знаю, конечно, в Роспатенте они как-то этот товарный знак регистрировали, закрепляли за собой или нет, потому что слово москворецкий, в Москве, на каждом шагу фактически. Мало того, что там мост есть с таким названием, у них там станция метро есть такая, у них есть москворецкий рынок, водопровод, пивоваренный завод, москворецкий район есть. У них там много всего москворецкого, почему вдруг какой-то завод решил, что они только одни могут так называть свои колбаски, шпикачки и так далее.
3: А что ты так топишь?
4: Вообще, я за своих.
3: За своих.
4: Если
3: наши правила нарушают, ты тоже за своих?
4: А это не точно. Сейчас суд будет разбираться.
3: Это не точно.
4: А какое правило? Я просто не понимаю, какое здесь правило можно нарушить, если москворецким в Москве называется много чего. Что такое вообще москворецкий? Это образовано от названия Москва-река.
3: Догадались.
4: Просто так, на всякий случай. Понятно. Говорю. Поэтому все, что связано с Москвой-рекой, это все москворецкое. Почему так нельзя назвать шпикачки? Почему они только одни должны быть в стране такие? Короче, я не знаю. Мне прям... Сургут, давайте! Боритесь за свои права, Сургутский мясокомбинат. Че это они?
3: Или проще заплатить.
4: А может, не проще?
3: В общем, как хотите. Никогда не сдавайся, но если прям тяжело, то ладно, сдавайся.
4: Да, это мем такой прикольный в интернете. Никогда не сдавайся.
3: Мне тут вообще советуют вместо видеокарты купить новый процессор. А вот, например, на что можно поменять процессор? У меня дешевенький такой Intel Core i5 12400F. На что можно сменить? В пределах... обсудим цену. А это, кстати, Георгий написал, эксперт по компьютерным комплектующим. Спасибо большое.
4: У нас Георгий эксперт во многих, кстати, заметил я, сферах и областях. А вот Алексей нам пишет: а на небе тучи, а тучи. Ну, это я так думаю, что Алексей так написал.
3: Красота.
4: Вообще, тут просто буквы, но я спела, потому что четко прям цитата из «Иванушек». Да, красота. Это в Междуреченском такие тучи сейчас красивые. Страшно красивые, как мы вчера с вами вот особенности русского языка обсуждали, да? 16-16, кстати, можно загадывать желание. Вот. А действительно красиво, несмотря на то, что чаще всего такие тучи несут с собой не очень приятную погоду, гром, гроза и прочее, но красиво. Алексей, вот смотрите, какая у вас красота на фотках. Давайте участвуйте в конкурсе. Я тут всем нашим слушателям уже, кто заинтересован, кидала ссылки на этот конкурс. Надо всем поучаствовать, потому что там есть номинация. Это всероссийский конкурс, большой масштабный. Там ценные призы будут в рамках года единства народов. Вот.
3: Написал нам Сергей, вот то, что сургутскому комбинату, сургутянам еще должны доплачивать за то, что они более высоким уровнем качества популяризируют в целом марку Москва-Рицкий.
4: Вот. Вот именно. Вот, вот. Так вот, так, кто написал еще раз?
3: Сергей.
4: Сергей, все, мы с вами.
3: Все, пачку сарделек вам в подарок пришлют, наверное.
4: Сергей, мы с вами идем в суд. Будем...
3: Успокойтесь, чего вы это?
4: Будем с вами адвокатами.
3: Я осуждаю.
4: Будем защищать.
3: Арина, смотри,
4: наших производителей.
3: Я в суд никакой не хочу, потому что...
4: Ну, смотри, какой хороший аргумент. Вот, надо Сергею адвокатом вообще выступать в этом, по этому делу.
3: Да, тут все просто, на самом деле. Кто первый, тот ты молодец.
4: Ну,
3: надо разобраться, кто первый.
4: Если они зарегистрировали этот товарный бренд и за собой закрепили через Роспатент, они имеют право вот так вот делать. А если нет, просто первый назвали. С чего вдруг они могут
3: единственное? Ну, ты права в том плане, что есть же колбаса любительская, да?
4: Да, их миллион.
3: Но она же не принадлежит конкретному заводу. Докторская, это просто технология.
4: Это скорее рецепт, да, это рецепт определенный. То есть докторская по одной технологии рецепту, любительская там с жиром и так далее, вот начинается. Все-таки это не название, хотя для нас, по сути, это уже давно стало названием, наименованием. Но это все-таки разновидность
3: вообще,
4: колбасы.
3: Вообще, вот сургутские и нижневартовские комбинаты, да, мы так часто говорим и хвалим то, что вот у нас есть местные производители, что они вообще в целом молодцы. Хоть бы раз кто-то вышел на связь и сказал: ребят, спасибо, вот вам палка колбасы бесплатно, попробуйте, у нас еще есть вот такие вот сосиски. Ни один человек не написал. Кстати, вот такой момент, который хочется отметить.
4: Ну, они, значит, не слушают нас. Вот и все выводы, которые мы можем сделать.
3: Некогда работают люди. Судятся там с Микоянами.
4: Ладно, в любом случае, я, конечно, желаю удачи в этом деле, а я за ним послежу, посмотрю, чем все это дело закончится. Так, ладно, про еду. У меня сегодня много новостей. У меня вообще каждый день есть новости про еду, если честно. Поэтому я к ним сегодня вернусь еще обязательно. Комментарии ваши. Вот Тимур спрашивает всех знатоков компьютерного мира, что там
3: по процессорам.
4: По процессорам.
3: Мне просто Георгий пишет, что вместо того, чтобы видеокарту обновлять, говорит, особо разницы не заметишь, все упрется в процессор. Лучше купи новый процессор. Вот мы сейчас
4: Георгий,
3: думаем,
4: если
3: какой процессор.
4: Этот процессор стоит дороже, чем эта карта,
3: чем 3000 рублей,
4: то я ваш совет, конечно, не очень буду ценить. Потому что эта карта потом, точнее процессора, в семейном бюджете, я так понимаю, будет заметен, да, покупка его. Но номер телефона вообще хотел, чтобы ты напомнил.
3: Опять?
4: Ну так ты же заинтересован, чтобы тебе написали. Вдруг кто-то из слушателей сейчас сидит, хочет тебе написать, не знает куда.
3: Плюс 7 950 510 66 66.
4: Вот и все.
3: Макс,
4: пиши.
3: То есть ты хочешь сказать, что люди досконально разбираются в компьютерных технологиях,
4: да,
3: но не знают, как найти номер телефона в интернете. Это первое. А второе, вот Алла пишет: Марина, я отправляла фото на сайт Бомбора какого-то. Бомбора. А у вас какой? Ну, конкурс фотографий.
4: Бомбора. Что-то такое знакомое? А, нет, я перепутала. Это есть бренд такой Бомбар, на который я ругалась тут на днях.
3: Я вообще изначально написал Барамира какого-то. Думаю, что...
4: Нет, у меня другой сайт. Я вам сейчас найду, посмотрю. Но это конкурс, как раз посвященный году единства народов у нас в стране. И там много номинаций. Одна из них как раз «Природа». Природа России, поэтому у наших слушателей миллиард фотографий красивущих с нашей северной природы. Я всех прям, знаете, мотивирую пойти и поучаствовать, потому что призы в рамках таких конкурсов обычно очень хорошие. Но они, кстати, обещают организаторы ценные призы, но когда идет речь о ценных призах в рамках таких конкурсов, но это как минимум какие-нибудь фотокамеры крутые, чего?
3: Кепка с надписью «Россия».
4: Ну нет. Ну и как максимум, я не знаю, может даже какие-нибудь путешествия по России будут. Мне почему-то так кажется. Ладно, у нас музыка, далее скоро вернемся.
0: Свои люди.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: мировым товарам мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
2: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
1: А, тот самый цветочный у молотка?
2: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
1: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
4: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: А знаете ли вы, написал нам Сергей, что народное название «сосвинская селедка» нельзя использовать. Его запатентовал один предприимчивый человек, теперь подает на местных в суды.
2: А человек-то предприимчивый откуда?
1: Интересно, да. Если москвич, то вообще чересчур. Ну, как бы местный, ладно, да, такой.
2: Хотя бы.
1: Такой, как бы.
2: Хотя бы объяснимо это, да?
1: Ну, объяснимо. Ну, можно даже сказать, молодец, нашел вот эту вот золотую жилку, да, на которой можно, как говорится, навариться, озолотиться. Почему у нас свет мигает? Не видела?
2: Может, это из-за грозы? Может, на улице
1: там
2: сильные...
1: Там нет, кстати, грозы. Yeah? Я только что ходил, смотрел.
2: Потому что у нас вот, господи, где же, по-моему, в Сургутском районе, я сегодня читала. В районе, где дачи стоят, в каком-то СНТ, молния ударила в столбы линии электропередач, ага. И там обесточила. По-моему, в Сургутском районе, могу ошибаться. Вот сегодня с утра где-то я читала в соцсетях. Пойду это, подтвержу свои слова.
1: Подтверди, пожалуйста. Добрый вечер, радио Югра и радиоведущие, ну и радиослушатели тоже от себя добавлю. А это от Алены. Мне прям везет после вчерашней смены, я сама заболела, я все потому, что перенесла очень сильный стресс на прошлой неделе, когда дочь заболела.
2: Да мы помним. У вас еще и тут ремонт на даче был, потом дочь заболела, сейчас еще и вы, да?
1: Может,
2: это все подкосило,
1: получается. Может, давайте это в позитив попытаемся вывести. Может, и нужно это, потому что, знаете, человек имеет такое свойство, когда он прям чувствует организм, что сильно-сильно устал, сильно нуждается в отдыхе. Чтобы это не переросло в какие-то критические состояния, вроде инсультов, инфарктов и прочих неприятностей.
2: Вовремя
1: иногда,
2: надо.
1: Да, иногда организм подкидывает просто такую симптоматику простуды. Это я по себе знаю. Я когда чувствую, что прям сильно утомился или сильно перенервничал, у меня сразу начинается температурка, там вот это вот, насморк, кашель. И, как по мне, это организм просто говорит, остановись, полежи 2 дня дома.
2: Вообще, тело у нас и организм болеть начинают уже в самую последнюю очередь. То есть, когда мы себя действительно загоняем настолько, что не слышим сами себя, не даем себе отдыхать, вот тогда уже организм включается и говорит, ну все, хватит, я не могу. Я тебя положу силой, чтобы ты наконец отдохнул. Поэтому возьмите это время как передышку и выздоравливайте как можно скорее. Главное, чтобы успели восстановиться за это время. И вам, и вашей дочке выздоровления желаем, конечно же. Вот нашла я информацию, кстати, пожар на дачах в Сургуте. Да, это в Сургуте вчера была история. Молния ударила в ЛЭП. Вот, и, собственно, произошел пожар после этого. Ну ничего, уже ликвидировали.
1: Как вам такой перформанс, пишет Роман и скидывает видео, историю про певца-шамана. И на самом деле, давайте читала.
2: Я даже смотрела эти кадры.
1: Перформанс прикольный, но единственное, что ни один вменяемый источник информации об этом не написал, кроме всевозможных там каналов в запрещенограммах и
2: да,
1: так далее.
2: Да, ну неправда.
1: Да, ну вот так вот, ну как бы, ладно.
2: А ничего, что он пресс-конференцию давал?
1: Давайте оставим это внутри нашего диалога. Пожалуйста.
2: В смысле? Ну что, на самом деле, новости даже ТАСС написал. Чего ты говоришь, что ни один нормальный источник информации не дал? Собственно, ТАСС про это и написал. А показал он свое нижнее белье в пресс-центре РИА Новости. Как про это могли не написать крупные СМИ?
1: Может быть, фейк.
2: Да какой уж это фейк? Не, на самом деле, тут вот, собственно, вся новость в том, что шаман показал свои трусы.
1: Прикольно.
2: Вот такие нынче новости. Не, ну кроме шуток, это сами журналисты, по сути, не то что вынудили его, но они задали вопрос, все-таки носит он нижнее белье или нет. Я не знаю, почему журналистов некоторых это так интересует. Пришли вроде обсуждать серьезные темы с серьезным артистом. Ну, хотя после случая на Байкале его не все считают серьезным артистом. Но, в общем, и сами начали у него спрашивать, типа, а правда вы не носите нижнее белье? Он говорит, ношу. Ну и, в общем, решил доказать им, потому что веры мало было в эти слова. Он говорит, ну, докажу вам, встал просто и как бы припустил штаны и показал, что у него там есть нижнее белье. Вот такая история.
1: Понятненько.
2: Но при этом, он еще сказал, когда все это, перформанс этот случился, он отметил, что вот наши цари, например, князья, творили историю России без всякого нижнего белья. Я уж не знаю, откуда он это знает.
1: Голышом.
2: Но он говорит, что, ну, типа, цари в свое время...
1: Шпаги наголо и понеслось.
2: Не имели нижнего белья, мол, и как бы не мешало им это творить нашу историю великую. Поэтому, говорит, не понимаю, почему так много внимания к людям, которые, ну, периодически не носят нижнее белье. Да. Вот так, вы представляете? Шаман себя с царями уже сравнивает.
1: Знаете, да, что такое пресс-вол? Это вот задник такой обычно, когда дает какую-то пресс-конференцию, сзади такой, ну, как бы фон. Там фон. Надписи всякие, баннеры, спонсоры, названия СМИ, вот этих вот так далее. И там написано посередине «Шаман, проповедник свободного патриотизма». И чуть подальше «Отсутствие нижнего белья». Это тема вот пресс-конференции. Ладно, короче, я, честно, ну, что-то так не хочется мне про шамана и про его нижнее белье.
2: Ну, тебе не хочется, а слушателям, видишь, это
1: последнее,
2: интересно.
1: Последнее, о чем бы я хотел поговорить.
2: Ну, кстати, еще, знаете, раз мы про мир шоу-бизнеса заговорили, я могу еще две коротеньких информашки сказать. Я понимаю, что у нас поклонников Аллы Пугачевой стало гораздо меньше в стране после того, как она со своим мужем иноагентом уехала. Но, тем не менее, тем, кто, может быть, по-прежнему как-то уважает эту артистку, вот одной строкой хочу сказать, что она перенесла две операции на сердце. Случилось это еще несколько месяцев назад, около полугода, но, естественно, хранили все это в тайне. В одной европейской клинике она лежала, целых две операции перенесла. Вот, сейчас живет на Кипре. Ну, вроде жива-здорова. А еще самая крутая новость из мира шоу-бизнеса, она, кстати, такая даже не около шоу-бизнесная, она около футбольная. Ну, там смесь, короче. Это очень крутое видео сейчас гуляет по всем соцсетям, и даже по серьезным СМИ пробежалось, ну, таким же, как РИА Новости, например. Они тоже не смогли пройти мимо этих кадров. Есть один такой французский футболист, если ты мне поможешь, как его зовут? Патрис Эвра, если француз
1: да,
2: он.
1: Да, получается так.
2: Патрис Эвра. Ну, может быть, мужчины даже и знают его. Это легенда, как говорят, сборной Франции и Манчестер Юнайтед. Ну, какая уж это легенда, если я даже имя его не знаю. Просто, мне кажется, легенда это те, даже те, кого девчонки знают, не увлекающиеся футболом, да? Но типа Месси и Роналду, и вот этот, как там?
1: Мбаппе.
2: Мбаппе, кстати, тоже, но еще на Н.
1: Неймар?
2: Да, вот, Неймар.
1: Да они уже все пенсионеры.
2: Поэтому и легенды, да?
1: Поэтому легенды.
2: Ну вот этот Патрис Эвра, он, короче, обожает, как выяснилось, песню Юры Шатунова «Светлая память ему», «Седая ночь», которая сейчас, кстати, просто на волне популярности благодаря вот этим нейронным версиям, где Канье Уэст, типа, поет эту песню на английском, хотя это нейросеть. Ну, вы помните, да, всю эту громкую историю, когда он в Шазаме первое место на протяжении нескольких недель занимал этот трек, который, по сути, никто и не пел, кроме как компьютера. Ну вот, а сейчас это видео разлетается просто так же по всем соцсетям, где вот этот Патрис Эвра в шапке-ушанке, что важно тоже, исполняет хит Юры Шатунова «Седая ночь» и, собственно, признается в любви к России, к Москве. Причин, кстати, для любви к Москве у него несколько, потому что в 2008 году, как я читала из истории, он вместе со своим вот этим клубом Манчестер Юнайтед, они выиграли Лигу Чемпионов в 2008 году в Москве как раз на нашем стадионе. А в 2018, спустя 10 лет, Франция в Лужниках становится чемпионом мира. То есть 18 год, когда у нас был чемпионат, выиграла тогда Франция, и у них вот этот как раз победный финальный матч, он был в Лужниках. Поэтому у него, у этого француза, очень много чего связано с Россией, с Москвой, с Лужниками. И вот эту песню «Седая ночь» он услышал еще в 2008 году впервые. Потом, короче, в 2018, естественно, ну, невозможно приехать в Россию летом и не слышать «Седую ночь» Юры Шатунова. Она из всех колонок, из всех летних кафешек звучит, эта песня. Это же хит на все времена. Ну, так вот, и здесь, получается, в кадре он поет эту песню. Ты сейчас ищешь видео?
1: Да, я уже нашел.
2: Я просто хочу, чтобы ты действительно дал нам кусочек послушать, потому что...
1: Он поет, знаете, как мои соседи в пятницу вечером.
2: Даже не так. Ну, сейчас дай послушать.
1: Ну, вот, слушайте, пожалуйста.
2: Он поет на... Ну, пытается петь на русском.
1: Как будто, знаете...
2: Да дайте это слушать.
1: Ну, мало ли сейчас ругаться начнет.
2: Да не будет,
1: как
2: я смотрела
1: бы, это. Как будто бы алкаши в три ночи где-то во дворе собрались.
2: Нет, а вы знаете, я когда смотрела это видео, я себя поймала на мысли. Жалко, что она мне дала нормально послушать просто два этих слова. А там прикольно дальше. Ну, короче, может быть, вам попадется в соцсетях это видео. А мне, когда я слушала это видео, была четкая ассоциация. Это так же, как нас видят американцы, когда мы поем английские песни. Ну, то есть мы же подпеваем иногда английским песням, совершенно не понимая, что там они. Просто вот на слух. Вот то же самое делает этот француз, не зная русского языка, он просто пытается повторять слова, которые там поются. Ну, кстати, некоторые уже неплохо так подучил. Вот, и он сказал, что эту песню просто обожает. Он ее спел и сказал, что эту песню он просто обожает, что она несколько месяцев у него не выходит из головы, что он ее ходит везде, напевает, и вообще, что эта песня одна из его любимых. Вот так вот. Прикольно?
1: Прикольно.
2: Ну, мне, правда, вчера настроение даже подняло, я смотрела это видео.
1: Не прикольно то, что вот люди нам пишут, например, Радик написал что-то, а Макс не хочет показывать сообщение. Он говорит, обновите Макс, чтобы увидеть эти сообщения. Версия устарела. А мне, чтобы Макс обновить, надо звать сотрудников технической службы, представляешь?
2: А у меня...
1: Система безопасности так
2: устроена. Нет, сообщение... А у меня на компьютере от Радика сообщение выглядит как голосовое. Это голосовое сообщение на 9 секунд.
1: А, ну ладно, тогда послушаешь потом со своего компьютера.
2: А я не могу, надо только с твоего. Как мы это сделаем? Разберемся сейчас за эфиром.
1: Не получится. Напишите текстом, если будет время.
2: А, подожди, а Макс же переводит голосовые в текст. Вот, конечно, я только что перевела. Кстати, вот эту фишку, за эту фишку надо сказать Максу спасибо, потому что в Телеграме она, конечно,
1: бесплатно.
2: Есть. Да, но в Телеграме она только в платной подписке, в платной версии, а в Максе бесплатно для всех. И за это, конечно, спасибо. Это правда удобно. И еще, кстати, вот кроме шуток, стараюсь быть объективной. Если есть что похвалить, хвалю. Если нет, не хвалю. Вот эта функция в Максе, да, перевода голосовых в текст, она очень какая-то прям молниеносная. Я не знаю, как они это сделали, но в Телеграме, в Телега долго думает, переводя текст, даже небольшой. Ну, там мне несколько секунд
1: потому
2: надо.
1: Потому что у Макса уже Макс... все давным-давно переведено.
2: А Макс это делает прям, ну, типа, вот просто хоп, и все. Очень круто. Даже большие тексты. Я иногда на 3 минуты что-нибудь наговариваю, и он потом это голосовое очень быстро, за 1 секунду переводит в текст. Круто. Так, Радик пишет нам. Добрый день, родные. Какое хорошее слово. Полностью с Тимуром согласен насчет серьезного человека и пресс-конференции. Так мы все согласны с Тимуром. Ну как, не все, наверное, согласны.
1: Ну, есть и фанаты, которые считают, что шаман краше их любимки.
2: Очень много.
1: А можешь еще от Руставели перевести тоже голосовушку?
2: Да, обязательно. Я вам больше скажу. Кстати, Руставель нам не только голосовой, но еще и видео кинул. Ну, видео мы точно посмотрим уже за эфиром. Тимур, Марина, привет. Сергина. Немножко настроение подниму. Ну и там видео, где...
1: Ну ты неправильно озвучиваешь.
2: Я знаю, как надо.
1: Тимур, Марина, привет!
2: Да, да, Руставель обычно так.
1: Всегда заряжает настроением нас.
2: Привет, говорит нам обычно Руставель. Мы сейчас ваше голосовое за эфиром все-таки послушаем. Ну и ваше видео, где вы играете на... Вот это что, это аккордеон или...
1: Гармонь, баян.
2: Баян. Ну, это, знаешь, гармонь и баян вместе, это получилось баяне. Обязательно посмотрим ваше видео, спасибо.
1: Получается, кстати, тогда баян Дион.
2: Баян Дион, да. Это уже почти как Селин Дион. Короче, еще хотела сказать, что среди наших слушателей очень много поклонников шамана. Поэтому если вы...
1: Простите нас.
2: Вот, да, как раз хотела сказать, что просто...
1: Шаман молодец.
2: Что вы не сильно обращаете внимание на нас, если мы его за что-то иногда журим, критикуем и так далее.
1: Кто мы такие? Перед народный или заслуженный? Погоди.
2: Он заслуженный.
1: Или народный?
2: Нет, заслуженный.
1: Заслуженный артистом. Который 30 лет на сцене, в свои 34 года.
2: Именно он, именно заслуженный, четко понимаю разницу, потому что, ну, заслужил от слова, да? А народный, чтобы стать народным, там надо ого-го. Там надо гораздо больше. Мне кажется, даже народный звучит круче. Нет?
1: Ну, то есть... мне не знаю, не
2: разбираюсь. Любимый народом.
1: Не разбираюсь в этом, знаю только, что уже 16:41.
2: Да, и музыка должна в эфире появиться.
1: Ну и все, не смей.
2: А раз должна, значит, появится.
0: Свои люди.

0: Автолига выручает. По пути все доставляет.
1: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига. Поездки по пути».
2: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
3: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше, освоить то, что давно хотел, доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
4: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
5: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
4: Реклама – лишние расходы.
5: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
6: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
7: Пошла жара! Зажигаем вовсю! Биохимия 13 всего за 1690 рублей в Гемотест. Здоровущие скидки каждый месяц. Акция действует с 22 июня по 5 июля 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
9: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: А может, я как раз стримить начну, пишет Георгий. Вполне еще актуальное железо, еще года три вполне будет можно работать с ним. Это про компьютер, мы тут собираем мне новую систему. Вот, говорит, при учетом, что не стримишь, ничего, не рендеришь видео, а для Марины... Это тебе. Старые комплектующие так-то можно продать за 50-70% от цены нового.
2: Старые комплектующие пойдут Марине на компьютер.
1: Я из своего старого собрал.
2: У меня сейчас, знаете, какой компьютер?
1: Франкенштейн
2: реальный, потому что Тимур из всех своих старых каких-то компьютеров валялись у него по разным там уголкам эти запчасти всякие. Он реально там взял одну детальку, здесь вторую, третью, и сейчас у меня компьютер такой, его когда запускаешь, он такой... Вот так вот делает. Ну, такой уже, знаете, видно, что старенький.
1: Как дизельный генератор.
2: Да, и он реально Франкенштейн, там разные части, он даже по цвету отличается, все торчит, но работает. Работает очень хорошо, лучше, чем ноутбук мой старый. Поэтому я предпочитаю...
1: Удивительно. Ну, да. Так что, если что, можно продать будет.
2: Ну, вот это, кстати, уже хорошая для меня мотивация, потому что, если ты купишь более усовершенствованное, господи, слово какое сложное, какие-то себе запчасти, то те-то старенькие мне достанутся по наследству, и, соответственно, у меня будет еще лучше компьютер работать,
1: ну,
2: да?
1: Ну все. Александр пишет, а у Нижневартовского мясокомбината тоже есть пекачки москворецкие. Ну все.
2: Помалкивайте лучше.
1: Все.
2: Что там? Потом эта московская эта фирма тут вообще не слезет с нас, с югорских производителей. Вы лучше сидите там, тише воды, ниже травы,
1: да
2: пожалуйста.
1: Кому ты говоришь, это мне говори, я же об этом заявляю во всеуслышание.
2: Ну, а информацию...
1: Микоян.
2: Эй, Микоян.
1: А может, на них в суд подать? Чего
2: давайте, действительно, а что они?
1: Что они?
2: Они нас, как потребителей горских, обижают своими вот этими заявлениями.
1: Да.
2: Видите ли, захапали себе целое слово.
1: Мне теперь интересно купить 3 вида москворецких шпикачек и устроить слепой тест.
2: О, давай я тебе его проведу.
1: Давай.
2: Ну, я буду знать, где какие.
1: Да. Давай так сделаем.
2: Давай. А у нас можно где-то в сетевых магазинах купить именно нижневартовские шпикачки москворецкие?
1: Ну,
2: и, кстати, большой...
1: Александр вот, по крайней мере, сказал, в каком магазине.
2: А, ну отлично, значит, зайдем, купим. А еще большой вопрос, микояновские-то можно купить? А то наши-то мы купим местные, а микояновские где возьмем?
1: По-моему, я видел, я же тебе объясняю, они рядом.
2: А, рядышком.
1: Друг с другом.
2: Ну все, тогда устроим дегустацию. Не факт, что сегодня, хотя если сегодня получится все 3 вида найти и приобрести, то даже прямо сегодня.
1: Вот, знаешь, только на диету
2: сел. А куда мы потом будем 3 пачки девать этих шпикачек?
1: Я говорю, только на диету сел, сразу это...
2: Сразу шпикачки.
1: Эксперимент.
2: Сразу все в суды начали подавать, да? Шпикачки сразу надо тут проверять. Ладно, по поводу еды, раз мы тут заговорили снова про еду, у нас,
1: это,
2: во-первых,
1: знаете, села на диету после Нового года, чтобы к лету сбросить 5 килограммов. На календаре апрель, я умница, осталось бросить 7.
2: Да, всего было 5. Это наша история на самом деле. Про еду. У нас Минздрав придумал новые ограничения для вредной еды. С ожирением хочет бороться у нас Минздрав. Но это правда, людей с ожирением в России с каждым годом все больше и больше и больше. Но как будто бы здесь, мне кажется, немного другие методы борьбы надо. С другой стороны, если чего-то не будут рекламировать, то, может, знаешь, из глаз долой и сердце вон, как говорится. Короче, Минздрав у нас предлагает запретить рекламу фастфуда и продуктов с высоким содержанием сахара, трансжиров и прочей гадости. А это, кстати, очень большая категория товаров. Ну, условно, все газировки, соки, условно, это чипсы. А что там еще? Ну, фастфуд, понятно, у нас практически все сети, да, популярные фастфудные рекламируются. Ну и, собственно, если такую рекламу делать, то только в ночное время предлагают у нас в Минздраве. Более того, они хотят запретить использовать в этой рекламе образы людей, животных и мультяшных персонажей. А как тогда рекламировать без людей, без животных и даже без мультяшных персонажей? Просто показывать продукт и говорить: купи наш гамбургер.
1: А если ты рекламируешь крылышки из какой-нибудь фастфудницы, ты что же, получается, при участии животных отведешь?
2: Ну, это ладно, это уже еда все-таки, это переработанная история. А в целом, получается, кроме самого продукта...
1: Ни мультяшных персонажей, ни животных, ни людей
2: да,
1: не будет.
2: Да, да. Только продукт можно, получается, да, показывать?
1: Ну да.
2: А какие еще варианты?
1: Ну типа да. Ну, так вот смотришь, реклама началась, вылезает крупным планом гамбургер.
2: Ему глазки типа пририсовали.
1: Да. Я очень... Нет, это мы это уже мультяшный, получается, персонаж.
2: Ну да. Получается только гамбургер в чистом виде.
1: Наши гамбургеры супер вкусные, покупай там-то.
2: Да-да, и причем в 2 ночи. Когда дети спят.
1: Вот.
2: Ну, это, опять же, Минздрав эту, кстати, историю, он предлагает не первый год, но, видимо, есть противники, раз он до сих пор не принял, да? И, кстати, еще в очередной раз они сказали, давайте сделаем маркировку продуктов по системе светофор, где будет зеленая наклеечка на продуктах полезных, желтая, где как бы 50-50, и красная, но очень вредная.
1: А зачем людей за тупых держать? Вот, ну, я сам не разберусь вот в этом.
2: Мы это уже обсуждали.
1: Ну, хорошо, ты не разберешься. Я знаю, что фастфуд — это не очень полезно. Угу. Трансжиры и так далее. Но это вкусно. Я покупаю не потому, что я хочу быть здоровым, а потому, что хочу нажраться и лежать, смотреть телевизор на диване.
2: Ужас какой.
1: Ну, такой у меня план, например. Я также примерно к алкоголю, например, да, отношусь. Или там к купанию в речке летом, где запрещено. Ну, допустим. Но я знаю это. Зачем меня об этом приближать? Я
2: ну,
1: же
2: ты
1: не,
2: взрослый
1: не разумное дитя.
2: А 10-летний мальчик, который смотрит рекламу, совершенно по-другому
1: относится. У 10-летнего мальчика есть родители. И пусть родители ему рассказывают, что такое хорошо, что такое плохо.
2: Окей.
1: Крошка, сын к отцу пришел. Не в Минздрав пришел и спросил Кроху, что такое хорошо, что такое, а к отцу,
2: все
1: понимаешь?
2: Правильно, согласна. Но ты, кстати, ты говоришь, неужели я тупой и не знаю? На самом деле, когда мы в последний раз затевали этот разговор, а это было примерно полгода назад, и как раз про эту систему светофор мы говорили, выяснилось, что ты местами не знаешь. Ну, например, очень много мифов. Все думают, что мюсли полезны, ни черта полезного. Многие покупают сок и думают, что это полезно. Ни черта там сахара больше, чем фруктов. Фруктов там вообще нету, да, в этих пакетированных соках. Короче, очень много продуктов, которые нам подают под видом полезных, на самом деле пользы там ноль. Просто ноль. А скорее даже минусовая эта польза. То есть не польза даже, а как это? Вред. Вот. Поэтому я не против светофора, если честно. Вот эту систему светофор я за. И, кстати, даже представители пищевой отрасли за, но они в очередной раз говорят Минздраву, давайте немножечко доработаем эту идею, и все, и тогда мы можем ее внедрить. Пожалуйста, эти наклейки нам не проблема там сверху. У нас так штрих-коды, честный знак, вот это, QR-коды. Что нам еще одна наклейка сверху, вот это, желтого-красного цвета?
1: Нет, так это еще же можно зарабатывать на этих наклейках. То есть обязать продавцов, производителей клеить наклейки, но не какие попало, а специальные наклейки.
2: Да, который будет выпускать один конкретный...
1: Который будет выпускать госзнак, допустим.
2: Да, да.
1: И все.
2: Да, пожалуйста.
1: 5 рублей штука.
2: Ну, это дороговато как будто.
1: Все в бюджет.
2: Да?
1: Да, вот. Мы потребители за это заплатим.
2: Конечно, но... как обычно.
1: Но зато бюджету поможем.
2: Ну, давай хоть 50 копеек.
1: А потом можно будет на эти деньги построить школу где-нибудь в каком-нибудь государстве соседнем, допустим. Это идеальный вариант. Ну, или не на эти, на какие-нибудь другие, но сам факт, вы поняли смысл.
2: Да, твой сарказм мы уже со временем распознали. А вообще, про наклейки классная тема. Я лично ее поддерживаю, правда. Лишь бы на ценах не отразилось. Но в целом у нас очень много людей, которые заблуждаются в полезности или неполезности тех или иных продуктов. Очень много. Покупают детям соки эти пакетированные. Думают, ну, пользы же, фрукты детям. А дети от этого только страдают. Потому что кроме огромного количества сахара ничего не потребляют вместе с этим соком.
1: Так свари компот, будет то же самое. Кроме огромного количества сахара ничего полезного не будет там.
2: Это другой вопрос.
1: Высушенные фрукты,
2: люди
1: которые
2: не...
1: ты...
2: Я тебе про одно, ты про другое. Ну, короче, к теме еды мы еще вернемся, но в следующем часе.
0: Свои люди.

0: Местное время 17 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Рената Гасанова. Югорские власти усилили контроль за ситуацией с топливом. Делегация Югры работает на форуме «Женщин Севера». Югорчанин стал призером чемпионата Европы по пауэрлифтингу среди спортсменов с нарушениями зрения. Власти Югры держат ситуацию с автомобильным топливом на контроле. О положении дел на АЗС, ценах и работе общественного транспорта говорили на заседании правительства округа. Так, по крупным заправочным сетям сейчас проблем не наблюдается. Логистика выстроена, перераспределение между регионами идет без задержек. Затруднения испытывают небольшие независимые заправки, приобретающие топливо на бирже по высокой цене. Правительство планирует подключить крупных игроков, которые могут продавать дешевле. В то же время перевозчики, автобусные, речные, воздушные работают без перебоев. Однако некоторые получили уведомления о сложностях с поставками. Их контракты также привязаны к биржевым индексам. Там, где разница между заложенной и фактической ценой становится высокой, будут подключать ФАС и принимать меры поддержки. Отдельно договорились о создании единого реестра всех АЗС округа, чтобы видеть картину в реальном времени и по остаткам, и по ценам. Комментирует губернатор Югры Руслан Кухарук.
2: Нам нужно как раз добиться того, чтобы у нас ежедневном режиме поступала информация от всех муниципалитетов. Мы поэтому договорились, Сергей Ильич, сделать единый реестр всех от заправочных комплексов, которые у нас сегодня есть, чтобы мы могли такой мониторинг вести в постоянном режиме. И, несомненно, эту информацию она должна быть у нас у всех. И у правительства регионального, и у наших коллег из антимонопольной службы. Поэтому вот этот мониторинг, который мы с вами производим, он не только должен у нас оставаться, как раз его нужно будет направить коллегам.
1: Делегация Югры присоединилась ко второму форуму «Женщин Севера». Двухдневное событие стартовало в Москве и объединило представительниц северных территорий Сибири и Дальнего Востока. В течение двух дней участницы будут обсуждать продвижение социальных инициатив, анализировать меры поддержки коренных народов Севера, вырабатывать рекомендации для властей и бизнеса. Организаторы подчеркивают, в условиях бурного развития технологий и промышленности именно женщины играют ключевую роль в реализации соответствующих проектов. Добавлю, форум проводится под гида и Совета Федерации и Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики в рамках объявленного в стране года единства народов России. Вартовчан объединит семейный фестиваль «Ягомфест». Он развернется 4 июля в лесном комплексе «Ягом» в рамках международной экологической акции «Спасти и сохранить». Для гостей подготовлена насыщенная программа, игры на свежем воздухе, ярмарка мастеров Югры, творческая мастерская по росписи шоперов, а также химическое шоу, выступления музыкальных коллективов и гастрономическая зона. Особой локацией станет площадка компании «Сибур» в квадросфере, где организаторы обещают сюрпризы. Посетители также смогут узнать подробности об акции «Добрые крышечки» и проекте «Вторая жизнь пластика». Для желающих сохранить яркие воспоминания будет работать фотобудка. И последнее. Югорчанин завоевал признание на чемпионате Европы по пауэрлифтингу среди спортсменов с нарушениями зрения. Соревнования проходят в эти дни в Турции. Честь округа в составе сборной России защищает нефтьюганец Григорий Прима. В жиме лежа в весовой категории до 60 килограммов он покорил штангу весом 111 килограммов. В итоге дважды стал золотым призером среди юниоров и взрослых. Как отмечает Центр адаптивного спорта Югры, уже завтра Григорий Прима выйдет на помост, чтобы побороться за звание сильнейшего в троеборье. Вы слушали новости на главном окружном. Рената Гасанова, служба информации Радио Югра.
0: Реклама.
3: Автомол. Ароматизаторы воздуха, аптечки, аварийные знаки, огнетушители, держатели телефонов, зарядные устройства, компрессоры, щетки для сухой и влажной уборки, искусственная замша и микрофибра, рамки номерного знака, буксировочные тросы, стяжки груза, тонировочная пленка, автомобильные холодильники. Автомол. Тысячи аксессуаров для авто. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио. Они отвечают за свои слова. Имеют свое мнение. Называют вещи своими именами. Они свои люди. Дневное ток-шоу на радио Югра.
4: Здравствуйте. Здравствуйте. Свои люди.
5: Здравствуйте.
4: Ай, Да, я сейчас вспомнила просто, как у нас совсем скоро с Тимуром 4 года нашей работы в эфире «Радио Игра» в августе 22 числа. Я вот просто вспомнила, как 4 года назад мы приехали вообще из другого региона. Я говорила Тимуру, ну давай назовемся «Свои люди». Он говорит, да какой ты свой человек для югорчан? Ты вообще никто.
5: Я вообще хотел назваться «Вахтовики».
4: Да, у Тимура правда была такая идея. Я говорю, ну пока мы никто. Ну когда-нибудь, ну мы же обязательно станем своими людьми. Вот обязательно же это произойдет. И где-то спустя полгода, когда от вас начали приходить первые сообщения «Привет, свои люди», ну даже не полгода, наверное, месяца 4 прошло, как мы в эфире, да. И вот первые вот эти «Свои люди», «Привет», это так было приятно и здорово. А сейчас вы нам каждый день так пишете, и мы вот воспринимаем уже как норму, хотя по большому счету в этих словах такая ответственность и так много... вот этого волшебства, которое я когда-то в свое время загадывала, ну, закладывала вот название. А вот сейчас мы даже это уже, знаешь, не обращаем внимания, «Свои люди, привет», «Свои люди, привет», а ведь это вот каждое такое приветствие надо ценить. А некоторые из вас пишут уже не просто «Свои люди», некоторые пишут «Привет, родные», вот как сегодня Радик написал, например, да, «Дорогие, уважаемые, любимые, какие вы нам только эпитеты не присылаете. Спасибо вам огромное за каждый из них, потому что я точно знаю, что они искренние, но невозможно написать любому человеку «Привет, родные» или там «Привет, родной», да, родная, неискренне. Ну, такими словами не разбрасываются. И когда это пишут, это значит от души. То же самое с любимыми и дорогими. Правильно? Правильно. Поэтому спасибо большое. Вот сидела сейчас об этом думала. И как хорошо, что вы у нас есть. Как хорошо, что у нас еще 20 часа с вами впереди, чтобы что-нибудь обсуждать. Давайте.
5: У меня 22 августа день рождения, написал Семен.
4: О,
5: День российского флага.
4: Да.
5: День рождения Семена.
4: День российского флага. Мы как раз, наш первый эфир был 22 августа 22 года, ровно 4 года назад, да. Мы с вами 22-го как загуляем, Семен?
5: Давайте просто...
4: Как отмечать?
5: Не выйдем на работу.
4: Наоборот, мы обязательно.
5: Так мы и не выйдем.
4: Почему? Это выходной будет?
5: Суббота.
4: Ё-моё! Ну, тогда мы с вами в пятницу и в понедельник отметим.
5: Заранее не
4: в пятницу
5: отмечает.
4: Будем заранее, как бы, ну да, напоминать, что вот 4 года, все такое, а в понедельник уже отметим. А Семену, получается, повезло, что день рождения на выходной выпал день, да? В субботу. Это ж какая красота! Никуда не надо, ни с утра, ни вечером, да еще и на следующий день можно никуда не просыпаться, ни свет, ни заря. Ну ладно, в общем, до августа еще дожить надо. Давайте еще до июля хотя бы доживем. У нас так-то еще июнь на календаре, хотя от июня осталось вот буквально две капельки уже, и все. На исходе июнь 26-го года, завтра уже проснемся в июле. Какие у вас планы на июль, рассказывайте. Если планов нет, срочно составляем. А то вот так вот все лето профукаем. Каждый год одно и то же слышим. О, лето промчалось, а мы его даже не успели увидеть, насладиться, заметить, как-то ощутить. А все почему? А потому что планов не построили. А надо себе сказать. Так, в июле хотя бы 10, вот 10 напишите себе пунктов. В июле обязательно вот это, вот это, вот это сделаю. Желательно, чтобы, конечно, это были летние планы. Не такие там, что... посмотреть 10 фильмов и прочитать 2 книги. Это, конечно, тоже хорошо. Но именно чтобы лето почувствовать, я не знаю, надо куда-нибудь выбраться за город, может быть, с палатками куда-то пойти, какие-нибудь венки плести, я не знаю, ягоды покупать или собирать их, если они у вас растут на даче. Ну, короче, что-то летнее должно быть. Угу. Что ты?
5: Опять что-то нудит.
4: Это я нудю.
5: Нудю.
4: Я не нудю.
5: Нудю. Вон, прикольная новость. Эйфелева башня из-за жары увеличивается на 10 сантиметров.
4: Это, кстати, чистая правда.
5: Из-за того, что там у них металл, который расширяется, пудлинговое некое железо расширяется под воздействием тепла.
4: Но да.
5: Тут отмечается, что при снижении температуры вновь сжимается. То есть, когда холодно, Эйфелева башня на 10 сантиметров уменьшается.
4: Да, это, кстати, это не шутки. Я сегодня, когда на РИА Новости увидела об этом, на РИА Новости, думаю, ну ты же серьезный источник, что ты мне такое
5: мы на эту тему
4: подсовываешь?
5: Столько шуток придумали, но, к сожалению, ну как, к сожалению, к счастью, мы стесняемся их рассказывать в эфире, и поэтому не будем. Ну, вы сами можете представить пример, в какую сторону наш юмор был направлен.
4: Самую банальную шутку можно сказать? Она не обидная, просто Тимур говорит, понятно, почему все женщины мира хотят в Париж.
5: Ну, да, центр мне, Парижа. Там, да, ну, это вот обидная как раз-таки шутка. Сейчас все скажут, фу, сексист. Вот это не я говорю, это она придумала,
4: да
5: просто сказала, что это я. Все,
4: да
5: давай
4: все, нормально, безобидная шутка.
5: Свалю все на женщину.
4: Кроме всяких
5: как
4: шуток,
5: обычно, да,
4: да пожалуйста, без проблем. Я же русская некрасовская женщина. На меня хоть 10 ушатов этих шуток вывали, свали все на меня, и все нормально.
5: Но у меня нормальные шутки. Что ты уж их ушатами меряешь?
4: А что плохо, ушат вымерить?
5: Ну, обычно, да, ушат что-то другого, знаешь, выливает.
4: По-моему, да, обычно говорят. Ладно, я, если кроме шуток, действительно, сегодня была удивлена и поражена, может, для вас тоже это станет открытием, что когда сильная жара в Париже, она реально на 10 сантиметров выше становится. Ну, это же прикол вообще, нет?
5: Как ты думаешь, зачем делали стыки в рельсах?
4: Вот, кстати, я тоже... Сейчас же у нас же бесшовные делают по новой технологии, да, вот эти рельсы железнодорожные. А раньше действительно были стыки, потому что при жаркой и холодной погоде металл тоже деформировался и...
5: Ну, либо расширялся,
4: либо сужался. Но все равно, я, конечно, вроде это тоже где-то в глубине души знаю, в глубине мозга понимаю. Когда я новости пишу, что Эйфелева башня стала выше из-за жары, я такая, ну что за прикол вообще?
5: Какие-то детали, да, вот высокоточные там, какие бы станки не были, иногда нужно какую-то шпильку вставить в какое-то отверстие. И прибегают к тому, что охлаждают в жидком азоте, или как он там, жидкий азот же называется.
4: Да.
5: Вот, охлаждают, чтобы металл чуть-чуть там на несколько микронов ужался, чтобы это засунуть, и когда он нагревается, он плотно
4: сидит
5: уже.
4: Потому что снова расширяется. Ну, хорошо, физика, что я могу сказать? Вот весь мир либо физика, либо магия, смотря, хорошо вы учили в школе или нет.
5: Или любите Гарри Поттера.
4: У меня хоть по физике и четверка в аттестате, я все равно весь мир за магию воспринимаю. Хотя, что-то да понимаю вроде как. Ладно, на самом деле, без шуток, там все плохо в Европе сейчас. Про погоду мы уже вчера рассказывали. Ну, куда это годно? 40 градусов жары в тени во Франции. Ну, куда это годно? Бедные люди, если честно, людей искренне жалко. А им еще и кондиционеры запрещают устанавливать. У них там пол Парижа, эти старые архитектурные подстройки. Люди в них живут в этих исторических зданиях. Запрещено их сверлить, деформировать, устанавливать всякие конструкции в виде кондеров и прочего. И они просто им запрещено, представляете? Они вроде рады себе кондер поставить, а нельзя. Вот так вот. И уже полторы тысячи человек, к сожалению, в Европе от этой жары скончались. Ужас, что творится. У нас, кстати, в Калининградской области тоже побит температурный рекорд. Я вчера тоже говорила, да, что у нас вот такая аномальная жара, конечно, наблюдается по всей территории страны. Июнь был прям, ну, реально выше нормы значения наблюдались в более чем половине российских регионов. Но если говорить про какие-то прям немыслимые показатели, то это, конечно, Калининград. А он как раз находится у нас в Европе. Неудивительно, что там тоже побит температурный рекорд. Накануне, вот вчера, была зафиксирована...
5: А в Беларуси?
4: Ну, Беларусь что?
5: Ну, что Беларусь? Там плюс 42 градуса, жарища, люди в шоке.
4: Ну, там хотя бы кондиционеры людям дают устанавливать. Там, ну, смотри, свобода в этом плане.
5: Никто не ерничает на этот счет.
4: Я насчет европейцев тоже не ерничаю.
5: Один человек ерничает, говорит, вот если бы европейцы покупали и продолжали покупать наши, так скажем, доступные энергоресурсы, то не было бы такого количества.
4: Ну, этого человека осудили резко.
5: Кто? Мы с тобой только?
4: Ну, и многие другие россияне в соцсетях.
5: Россияне в соцсетях, да. А то, что вот в Беларуси такая история, что, не повод для того, чтобы поерничать?
4: Ну, Беларусь-то закупает наши энергоресурсы. Ну, тут другая история, понимаешь?
5: Ну да, а вот мы тоже от жары здесь немножечко шокированы.
4: Шокированы. Жара действительно достала в этом году. Прости меня, жара, я очень люблю лето, но когда ты сидишь в кабинете и не знаешь, куда себя деть, и мечтаешь, чтобы быстрее 3 часа наступило, и ты идешь в студию, где кондиционер работает, ну, прям реально, это вот достало уже, по-другому не скажешь.
5: Да, короче, я сегодня в инженера играл вообще. Инженера купил 2 бутылки прям холоднючие минералки по 0,5, положил их в пакет и на веревочке, короче, подвешивал к вентилятору с этой стороны, с передней, чтобы дул вентилятор через эти бутылки.
4: И воздух холодный. Просто теплый, кабинету гонялся туда-сюда.
5: На несколько градусов, да, похолоднее стал.
4: Ну да, я соглашусь. Ну, такой проверенный лайфхак. Так вот, в Калининграде вчера был зафиксирован температурный рекорд абсолютный. За всю историю метеонаблюдения не было такого. 29 июня плюс 36 в тени. Вот. Для Калининграда это, конечно, жесть.
5: Уверен, если бы мы в отпуск поехали в июне в Калининград, там бы дожди и плюс 16 было.
4: Да. И, кстати, там в калининградском зоопарке животных тоже спасают как могут. И их, короче, из-за жары начали кормить мороженым. Ну как, не тем мороженым,
5: которое... Кусок льда вмораживают туда, фрукты всякие.
4: Все правильно. Ледяные яблоки, ледяные огурцы им дают, замороженные перчики, зелень, кабачки. Ну, по сути, вот ледышка с кабачком. Вот. Ледышка, в которой кабачок.
5: Хоть куда-то можно эти кабачки печки сплавить, да?
4: Да. Ну, кстати, сезон только начался, я имею в виду, в домашних хозяйствах. Вот у меня у родителей кабачки уже есть первый урожай, уже собирают.
5: Они, наверное, сейчас радуются по первой, да?
4: Вообще.
5: Ура, огурцы
4: какие? Огурцы.
5: В конце июля переспроси, что там, как кабачки, они скажут. Да, они ползут, не знаем, куда девать.
4: Не, нормально, есть куда, у них там много соседей, знакомых, и у меня, кстати...
5: Ну, а у соседей и знакомых свои кабачки, пока... ты не
4: ну,
5: поверишь.
4: Кстати, пока нету. Я как раз с мамой созванивались накануне, и она мне рассказывает, что у соседей пока огурцов еще не выросли в теплицах, а у мамы с папой по ведру стандартно каждый вечер собирают. У них там поперло эти огурцы просто. Она говорит, уже всем соседям раздали, некоторые уже приходят по второму ведру, просят. И мама говорит, ездили к врачу, короче, в город, в, ну, к терапевту, и мама ей эти огурчики тоже с собой захватила там, кулечек, ну, килограмма 3, наверное. Она говорит, врач так радовалась. Говорит, она, говорит, благодарила меня так, что как будто никогда вообще огурцов не видела. Но это же реально приятно, когда свои, с огорода, не вот эти покупные, да, городские, а тут вот женщина из деревни привезла. Короче, мама такой подарок сделала терапевту. Радости было много. А сейчас она, знаешь, что заказала уже маме. Говорит, так, в следующий раз, когда поедете, а мама через 2 недели снова к ней поедет. Говорит, кабачки уже пойдут? Кабачки заказала. И говорит, можно мне еще мяту немножечко, представляешь? Я говорю, вот это нормально, мама, там уже заказы пошли.
5: 100 рублей.
4: Мама говорит, а что, у меня, в принципе, растет, не жалко. Так что она сейчас ей кабачки, еще и мяту повезет, представляете? Вот так. И вы знаете, я вообще обожаю такие истории, потому что, ну, это же вот, не знаю, насколько это где-то для других стран справедливо, но в отношении нашей страны, мне кажется, это повсеместно. Пойти на прием к врачу и отнести огурцы. Ну, это же так вот прям как-то по-российски, нет?
5: Мне понравилось видео, так... гуляет в интернете, как девушка открыла пункт выдачи то ли Озон, то ли Валберес, или вообще два в одном, в какой-то деревне прям такой, ну, не сильно популярный, глухая достаточно деревня.
4: Да,
5: снимает, как к ней приходят бабушки, они же просто приходят за общением, кто-то поболтать, кто-то там кофточку померить, поговорить, а потом ей начали нести, там кто-то банку окрошки принесет, кто-то свои огурцы.
4: Мед ей приносили.
5: Кто-то корзину
4: конфетки,
5: с яйцами куриными.
4: Пирожки, да-да. Тимур мне показывал несколько таких роликов, действительно, это очень мило, трогательно, это так про людей. Вот знаете, вот неважно, что происходит в политическом плане, но вот это важно между людьми сохранить вот это отношение. Когда смотришь эти видео, понимаешь, что вот им все равно вообще, что происходит в мире, там, в стране. Вот они приходят на этот пункт выдачи, и у них там свой мир маленький, да? Они заказывают какие-то штучки интересные, они общаются с этой девушкой, а она действительно в глухой деревне открыла, и для них это теперь, как знаете, был такой прикол в интернете, вот Тимур на днях тоже показывала. Типа у нас же есть градации деревни, села, да, и вот раньше даже, я помню, в школе нас учили, типа чем отличается деревня от села? Там обязательно есть церковь в селе, да, в деревне нету. А вот сейчас входят такие приколы, а сейчас типа обязательно должен быть пункт выдачи там Озон,
5: ну,
4: Валберес,
5: сейчас, правда, ну что-то такое. Самый даже с какой-то захудалой 15 домов.
4: Да, деревнеобразующие предприятия.
5: Деревня, да.
4: Ну, на самом деле это и плюс большой, потому что условно любой товар, любой, с любой точки мира, может человек в глухой деревне купить себе, правильно? На 15 домов, как ты правильно заметил. Ну, и вот этот мир важно,
5: ну,
4: сохранять.
5: Больше того, это же не, даже не то, что там может, это вот так вот классно, типа, удобно. Просто, допустим, ты живешь в деревне, и у тебя какая-нибудь теплица, и тебе захотелось капельный полив устроить, да? Или посадить грушевое дерево.
4: Где ты это купишь, пойдешь?
5: Вот, и тебе надо куда-то в город переться, что-то это. А так раз, тык-пык, две кнопки нажал.
4: И грушу купил?
5: И грушу, и полив, и мешок навоза, пожалуйста.
4: И деревья, все продают там же сейчас, это же реально уникальные площадки. Так вот, я вот эти видео, которые мне Тимур показывал с этого пункта выдачи деревенского, мне так хочется показать вот всем чиновникам, я не знаю, в правительство приехать, всем депутатам, министрам, всем показать, сказать, вот для кого вы работаете, посмотрите, как люди живут, как они радуются простому общению, какие потрясающие люди, какие замечательные бабушки и дедушки, какое у нас общение внутри страны. Вот эти видео, они вот про Россию, они про настоящую нашу страну, про наших людей, и вот в них так много жизни, в них так много добра, просто, я не знаю, вот хочется распространить среди тех, кто нашу жизнь в стране строит, люди, от которых зависит жизнь вот этих людей.
5: Андрей пишет, товарищ майор, вы записываете, что родственники Марины раздают овощи, фрукты? Так бесплатно же?
4: Дарят.
5: Дарят?
4: Дарят. Совершенно верно. Ну а что, вот если земля нам уже дает богатый урожай?
5: Ну и подумаешь, деньги.
4: Мама с папой столько...
5: Если деньги обратно суют им, то это добровольно пожертвование.
4: Никто, ни рубля, ни копейки.
5: Это не бизнес.
4: Это не бизнес. Все дарят. И соседям, и врачу все в дар.
5: Вы вчера где были? Мы же обсуждали это, то, что можно со своего огорода, если до 50 соток земли и нет наемных работников, можно даже продавать.
4: Да, но у меня родители дарят, ничего не продают. Пока что.
5: Пока мы туда не приехали. Не навели порядок.
4: А смысл, если все равно вдвоем мама с папой не съедят столько? Конечно, надо людям раздавать. Что, портится, что ли, урожай? Пусть люди порадуются вокруг. Мне кажется, тут другого решения и быть не может. Ладно, про животных сказала, да? Короче, в Калининградском зоопарке раздают все этим, со льдом животных. Ага. И устроили даже систему распыления воды, поэтому им там нормально.
5: Все, молодец. Да. Реклама, музыка и потом
4: и
5: что-нибудь еще расскажешь.
4: А ты не хочешь ничего рассказать?
5: Мне нормально, мне комфортно, я сижу, просто что-то поддакиваю.
4: Ну и хорошо, у меня, как всегда, новостей много.
0: Свои люди.

0: Реклама. Нужен бетон для стройки? Не хватает красивой тротуарной плитки? Уральский цех ЖБИ к вашим услугам. У нас бетонные смеси всех марок, фасадные панели, бетонные блоки и декоративные заборы, а также тротуарные плитки и бордюры. Доставляем по всему округу. Ждем вас по адресу: город Урай, улица Ивана Шестакова, проезд 6. Телефон 8908-885-46-52. Звоните прямо сейчас.
1: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
2: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
3: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
4: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических

0: физических лиц, индивидуальные условия и выгодные предложения. Сантехкомплект Урал. Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Так, ну, кстати, важная информация. Я думала, что мы 1 июля будем это обсуждать, но уже сегодня можем об этом смело заявлять, потому что федеральные СМИ сегодня, мне кажется, все как один про это написали. А почему? Потому что с 1 июля должны были вступить в силу изменения в условиях семейной ипотеки льготной. Помните, мы про это говорили последние пару недель. Я еще вчера буквально говорила, странно, осталось 2 дня до 1 июля, и никто не говорит, будут все-таки эти изменения или не будут, потому что все СМИ как один, и даже министр, в Министерстве строительства, и сам министр и его замы говорили, что могут вступить с 1 июля, планируем запустить с 1 июля.
2: Изменение Шрёдингера.
1: Никакого не было утверждения.
2: Расскажешь какую-то полезную информацию. Можно я пару комментов зачитаю?
1: Обязательно.
2: Вот нам написал Евгений. Доброго дня. Я в свое время работал на месторождении. И у меня в кабинете не было кондиционера. Так я вот в сильную жару ходил к ребятам на соседнюю кислородную станцию с ведром. Они мне туда отливали кислорода жидкого.
1: Ого.
2: Я оставил его посреди кабинета и охлаждал таким образом помещение. О безопасности, конечно, тогда никто не думал.
1: Обалдеть.
2: Я вот удивился сему факту, пошел искать информацию.
1: Про жидкий кислород?
2: Про жидкий кислород.
1: Я, честно говоря, тоже удивлена.
2: Первое, что мне нейросеть пишет, использование жидкого кислорода для охлаждения комнаты категорически запрещено и смертельно опасно. Но на самом деле горючий же очень сильно. Переходит из жидкого состояния в газообразное.
1: Ну, Евгений же про это пишет, что тогда речь о безопасности
2: не было. Ну, не курящий человек, судя по всему, да, или, по крайней мере, в кабинете у вас не принято было курить.
1: Обалдеть. Спасибо вам, Евгений, за ваш комментарий. Благодаря вам я узнала, что такое жидкий кислород. Ну, правда, как-то не сталкивалась до настоящего момента с таким веществом.
2: История интересная.
1: История интересная, и комментарий доволен тоже.
2: А еще есть комментарий от Алексея. У нас, Междуреченском, я правильно понимаю, есть все виды маркетплейсов. Речной вокзал, ЖД-вокзал, аэропорт и автовокзал. У нас получается город... Ну, получается, у вас город похлеще, чем Ханты-Мансийск. У нас вокзала нет.
1: Да, ЖД-вокзалы. По логике современных, как сказать...
2: Мегаполисов?
1: Нет, как людей, которые мемы делают.
2: Мемологов?
1: Вот, да. По версии современных мемологов, да, вас давно пора уже в город переименовывать, потому что, видите, мемологи шутят, что если есть пункт выдачи в деревне, это уже село автоматически. Ну, понятно, что это на уровне шутки все происходит.
2: Ну да, ну поселок городского типа, между прочим.
1: Междуреченский, да? Ну это, кстати, вот максимально странно, потому что реально, если у вас уже и аэропорт, и ЖД-вокзал, и автовокзал, ну вы реально уже полноценный город как будто бы, да?
2: Сигареты, пишет Евгений, ему не страшны, больше горюче-смазочный материал, и с ними реакция взрывоопасная.
1: Опаснее,
2: это мне тоже кто-то рассказывал, что кислородный баллон, допустим, да, нельзя там... протирать вентиль или открывать его тряпкой, которая замарана, например, машинным маслом. Или если руки у тебя в масле, в машинном, то кислороду вообще нельзя прикасаться. Типа он там сразу взрывается. Ну, я не проверял, естественно, не тестировал, но как будто бы мне это рассказывали, правда.
1: Тут еще есть один комментарий, я не знаю, зачитал ты его или нет. Роман нам пишет, возвращаемся домой после Ханты-Мансийска в Сургут, попили кофе, сфоткались со слонами и домой. Ну, это, конечно, не слоны, а мамонты. Из археопарка. Ну, по сути, это...
2: Слоны есть.
1: Слоны и мамонты, это да, это один класс.
2: Кто ему бивень отломил, вот мне интересно.
1: А это давненько уже.
2: Да?
1: Да, мы с тобой в 22-м
2: что
1: году...
2: Что за хулиганы?
1: Мы с тобой в 22-м году, когда приехали в Ханты-Мансийск на ПМЖ, вот здесь, собственно, уже этого бивня не было, потому что я прекрасно помню, тоже задавалась вопросом, как у такого мощного мамонта можно отломить бивень, там...
2: А может, это так задумано?
1: Кончик не хватает.
2: Может, изначально так было?
1: Нет, мне кажется, не было. Изначально... Давайте напомним, что у нас даже при входе в археопарк стоят специальные таблички, где на мамонте человечек, и это перечеркнуто. Ну, типа, по мамонтам лазить нельзя. Вот, мне кажется, кто-то нарушил этот запрет и каким-то образом умудрились вот этот кончик бивня отломить.
2: Это не вы случайно, Роман?
1: Ну, Тимур, я тебе говорю, 4 года назад уже так было.
2: Ну, а что думаешь, что Роман 4 года назад не приезжал в Ханты-Мансийск?
1: Роман, вы не обижайтесь на Тимура, он сегодня, видите, шутник просто, шутки за 300. А вообще, я каждый раз, когда...
2: Рассказать шутку?
1: Ну, попробуй.
2: Нет.
1: Хорошо, тогда я расскажу про то, что когда мы впервые увидели этот знак, я поняла, что это уникальный дорожный знак. Его больше нет, наверное, нигде в России. И мы даже с Тимуром...
2: На парковке возле архитектора.
1: Да, на парковке, как заходите на территорию, реально там...
2: Ну, не рассказывай о наших планах.
1: Хорошо,
2: это про
1: планы не буду рассказывать, но знак удивительный. Мы с ним фоткаем всех наших друзей и родных, которые приезжают к нам в гости в Ханты-Мансийск, потому что уникальная вещь, ее нигде больше в России не встретить. Ну, где еще можно найти знак с мамонтом перечеркнутым, на котором человечек стоит? Это исключительно наша история местная.
2: Лазить по мамонтам запрещено.
1: Да, все правильно. Ну, в общем, вам удачи в дороге, Роман. Раз в Сургут поехали, в принципе, тут ехать относительно недалеко, сейчас, да? Чем меньше 4 часов?
2: Где-нибудь навстречу вам должна Алла проезжать.
1: Да, кстати, Алла сейчас из Нижневартовска в Ханты-Мансийск, а вы в Сургут. Где-то вы пересечете сейчас на трассе. В общем, всем, кто сейчас за рулем, неважно, на трассе вы или в городе, всем вам желаем безопасной, легкой, комфортной дороги, куда бы вы ни ехали.
2: Безопасных и качественных дорог в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».
1: Ой, у тебя уже вот настолько шаблонные какие-то, да, в голове всплывают вещи. Ты это...
2: Приучили меня новости.
1: Приучили, да, действительно. Сразу видно, что Тимур часто новости читает. Ладно, я хотела про важную программу рассказать, льготной семейной ипотеки, которая должна была с 1 июля измениться, да, и как вы поняли уже по моим интонациям, что раз должна была, а я про это говорю, все-таки, наверное, не изменится. Ну, действительно... Изменения условий семейной ипотеки перенесли у нас в стране. Об этом сегодня сообщают абсолютно все без исключения, потому что шуму и слухов было огромное количество. Ну как слухи? Это, извините, вот буквально 2 недели назад проходил форум. Ой!
2: Чего ты?
1: Я же вам не рассказала очень крутую новость про форумы. Сейчас обязательно расскажу. Ну, в общем, был форум пару недель назад, форум недвижимости, и там представители Минстроя говорили, что как раз 1 июля планируют, хотят изменить условия, все такое. Мы про это говорили миллион раз. А раз это говорят на таком высоком уровне, то есть члены правительства говорят, что все с 1 июля, мы как бы воспринимали это всерьез, но вот это смущала формулировка. Могут, планируют, хотят и так далее. А сейчас уже точно перенесли все эти изменения на октябрь. А это значит, что до 1 октября все остается без изменений, ставка 6% льготная, как и было до этого, да, все семьи, у которых есть хотя бы один ребенок до 7 лет могут воспользоваться семейной ипотекой. Ну, в общем, до октября, пожалуйста, пользуйтесь, ничего не меняется в этом отношении. А вот с 1 октября все-таки, как сказали у нас в Министерстве финансов, эта программа должна будет заработать, обновленная программа. Более того, почему перенесли на октябрь? Потому что, как сказал Марат Хуснуллин, премьер. Очень много было обсуждений на эту тему на разных уровнях. И вот эти все изменения, которые планируют внести, да, надо их хорошенечко взвесить, все эти решения. Потому что реально хотят очень много внести изменений. Мало того, что дифференцированная вот эта ставка, ну, то есть, чем больше детей, тем ниже ставка. Это хорошее изменение. Ну, особенно для многодетных, понятное дело, там, если у вас 3 ребенка и более, 4% всего ставка. Классно же. Но еще было одно важное изменение, которое они также хотят внести. Мы вчера про него говорили, что ограничить эту ипотеку 15 годами, и если за 15 лет семья не выплатила, то потом уже будут платить по рыночной стоимости. Ну, короче, очень много вот этих моментов, которые надо обсудить. Вот до октября они их обсуждают, и с октября, как говорят в Минфине, уже точно она должна вступить в силу. А пока все без изменений, так что берите ипотеку, кто хотел семейную. Может быть, кто-то и хотел, пока она остается без изменений. С другой стороны, кому-то будет выгоднее взять ее уже в октябре. Если у вас, например, 3 и более детей, ну и, соответственно, чем больше детей, согласно вот этим новым правилам,
2: типа,
1: да,
2: потерпеть,
1: тем дешевле ипотека будет.
2: Ладно. Алла пишет, 80 километров до Ханты-Мансийска заехали на заправку, 20 литров максимум разрешают заправить.
1: Где это? Где?
2: Какая заправка?
1: Да, да.
2: Не скажу, чтобы не было рекламы.
1: Да я сейчас не про сеть АЗС.
2: 80 километров от Ханты-Мансийска.
1: Ну, это где? Какой примерно муниципалитет там рядышком?
2: Да это примерно 80-й километр от Ханты-Мансийска.
1: Ну, я имею в виду, что заправка посреди трассы или к какому-то населенному пункту примыкает? Я вот о чем.
2: Помнишь, мы в кафе заезжали? Как называется кафе?
1: Мы в много какие кафе заезжали.
2: Вот тогда и все, ладно тогда.
1: А, вот я поняла.
2: Возле
1: этого кафе, да?
2: Не, ну чуть дальше к нам.
1: Ну ладно, за эфиром расскажешь. На самом деле не важно, какая АЗС, потому что у нас сейчас ограничения, ну, практически на всех сетях.
2: Ну, смотрите, у нас вот в Ханты-Мансийске несколько АЗС-ок.
1: Да.
2: Можно по 20 литров там-сям.
1: И цены очень сильно отличаются, кстати, на этих АЗС-ках. Вот нам же вчера или позавчера Дмитрий кидал фотографию. А, вчера.
2: На сетевых
1: вчера,
2: не отличаются.
1: Вчера, потому что вчера был понедельник. Позавчера мы никак не могли быть в эфире в воскресенье. Ну и, собственно, вот нам же кидал слушатель Дмитрий фотографию, где 105 рублей почти за литр 95-го. Вот так вот.
2: Так, смотри.
1: А на других подешевле.
2: Что тебе интересно, 92-й или 95-й?
1: 95-й.
2: Вот я сейчас буду рассказывать историю про Ханты-Мансийск. На официальном сайте администрации Ханты-Мансийска есть цены. Быстро расскажу, что на Лукойле 95-й 71 рубль 91 копейка.
1: 71,95, так.
2: 71,91.
1: На Лукойле.
2: Да. На Газпромнефть, да, получается, у нас здесь 70 рублей 78, а улучшенная версия чуть 72 рубля 78.
1: Ну, либо средняя чуть дешевле, либо чуть дороже, смотря какую версию брать, ага.
2: Вот, а вот Иртышнефтепродукт почему-то продает 95-й по 104 рубля 90 копеек.
1: Вот, это нам фотографию Дмитрий вчера кидал, собственно,
2: и
1: такой.
2: И дизель по 130. Угу. 92-й по 96 почти.
1: Я и говорю, почти. Цены отличаются в зависимости от АЗС-ки.
2: Но зато газ вон самый дешевый, пожалуйста, 25 рублей. Бери, не хочу. Но вы слышали, да, новость? В Москве в 10 раз выросли цены на газобаллонное оборудование. И услуги по его установке тоже в 5 раз выросли.
1: Потому что и спрос вырос резко.
2: Спрос вырос. И если растет спрос,
1: да, растет.
2: Никто же не мешает через там какое-то время, полгода, год, чуть-чуть цены подкорректировать на газ. Потому что, ну, куда по 25? Халява получается какая-то. Угу. Ну, как будто бы он может тоже вырасти в цене.
1: А я читала новости, кстати, эксперты не советуют быстро переключаться с... Ну, короче, менять,
2: конечно,
1: бензиновый автомобиль,
2: ну, конечно,
1: на газ.
2: Ну, конечно, не советуют.
1: Да.
2: То ли дело, вон, дизель по 130 на Иртышнефтепродукт.
1: Ладно, у нас еще столько всего вам надо рассказать, но музыка с рекламой бросится в эфир. В конце часа к вам вернемся.
0: Свои люди.

0: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лентори. Хочу доставку цветов заказать.
1: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
0: А, тот самый цветочный у молотка?
1: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
0: 170 рублей за одну розу?
2: Ха, ни слова больше, уже звоню.
0: 8-908-899-11-18.
3: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово. Простой. Потому что каждый день простое – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
4: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
5: Иногда одного решения достаточно, чтобы изменить свою жизнь. Собственный дом в Сочи, на возвышенности, в окружении леса. Закрытый клубный комплекс всего на 8 резиденций. Стоимость домов от 24 миллионов рублей. До 15 июля действуют приятные скидки. Запишитесь на индивидуальный показ. 8-918-659-99-96. Сочи. Дом, в который хочется возвращаться.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой роль. Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Не придумаю. Ну, ОКР.
2: Тимур не может не допеть. Ну, кстати, для меня тоже довольно резко оборвалась композиция, как будто бы там словечка не хватало. Но она сама, если что, я ничего тут не выключала.
1: Так, смотри, Марина, тебе знакома деревня Тебеньково или Тебеньково в Кудымхерском районе Пермского края?
2: Нет, это не
1: короче, было. Медведь напал на людей, вообще ребенка. Ого. Ребенка покалечил, и он сейчас вот в больнице. Пошли в лес за ягодами или за грибами, короче, сын с матерью. Собирать землянику. Вот, на них напал медведь. И, в общем-то, медведи что-то это лютуют в этом году. Пишут обалдеть. У нас СМИ. Ну вот, ладно, это для тебя просто новость.
2: Обалдеть.
1: Это, потому что Марина оттуда родом, из этих краев.
2: Да, не, ну я понимаю, что там где-то в лесах живут медведи, но вот так вот. Как-то раньше, знаете, люди и медведи редко пересекались, да, в последнее время все чаще. Я сейчас даже не про лесную территорию, я про то, что медведи к трассам выходят, я про то, что они в города заходят. Это для Югры, кстати, тоже актуальная история.
1: А ты знала, что полнолуние у нас?
2: Да, сегодня полнолуние.
1: Клубничное.
2: Все правильно, клубничное, да.
1: Причем смысл обычная луна вроде бы, нет?
2: Должна быть красноватого оттенка. Будем наблюдать сегодня. Ну, кстати, действительно, полнолуние в Козероге, поэтому сейчас надо замедляться. Надо замедляться, еще Козероги любят дисциплину, поэтому давайте все чутенько по структуре, дисциплинированнее надо быть сейчас. И, кстати, еще Козероги любят всевозможные, ну, не то, что любят, это просто присущие их знаку ограничения, поэтому если кто давно хотел садиться там на диету или отказаться от алкоголя, от вредных привычек, от еще чего-нибудь, какую-нибудь аскезу принять. Ну, в общем, сейчас удачное время для этого. Угу. А, ну, кстати, если говорим про такие вещи, то сейчас же еще ретроградный Меркурий вчера начался, поэтому все самое важное откладываем. Я имею в виду важные принятия решений, какие-нибудь там крупные покупки и так далее. Не, ну можно, конечно, если вы прям на 1000000% уверены. Если есть сомнения, то лучше отложить. До 23 июля будет ретроградный Меркурий. И, кстати, ретро-Меркурий всегда возвращает в нашу жизнь что-то из прошлого. Могут объявиться ваши бывшие партнеры, бывшие работодатели, написать люди, которые 100 лет не писали, ну, там, какие-нибудь друзья старые объявиться, какой-то предмет можете найти, который давно потеряли. Ну, в общем, все, что с прошлым связано, сейчас выходит на поверхность до 23 числа, прямо это актуально.
1: Представляете, а я с ней живу. Вот если она сейчас бла-бла-бла, вот это белый шум в ушах, я даже тебя не слушал.
2: Почему? А это сейчас, между прочим, очень важная
1: информация. У меня реально мозг сейчас отключился, я вообще перестал.
2: Ну, это хорошо.
1: Нить повествования потерял полностью.
2: Значит, у тебя такой навык уже вырабатывается. Самое главное тебе сейчас переключить вот этот свой навык не на мои штучки про астрологию, а на новости негативного окраса, на которые ты очень бурно реагируешь всегда. Вот лучше там белый этот шум запускай.
1: С одним коллегой нашим вот разговаривали... Тоже мужчина. И говорит, у меня навык такой развился. У меня жена что-то вот приходит. Кстати, ну, началось все с того, спрашивает, вот вы постоянно болтаете в эфире, а там, а дома тоже болтаете? Я говорю, ну, бывает иногда, бывает нет. Он говорит, а вот утомляет же, когда долго говоришь. У меня супруга, вот она ля-ля-ля-ля-ля, мне что-то рассказывает. А я себя ловлю на мысли, что она вот может 15 минут рассказывать, а я помню только последнюю минуту. То есть всегда. Ну, то есть если она спросит, о чем я сейчас говорила? Меня не слушаешь, о чем я сейчас сказала? Я ей полностью эту минуту перескажу. Но что было 2 минуты назад или 13 минут назад, я не помню. И вот у меня такой же навык выработался. И хочется спросить, у всех мужчин такое? Ну, то есть, реально мы запоминаем только последние несколько строчек, да, из того, что нам женщина говорит.
2: Ну, в таком случае нам, девочки, можно устраивать проверки и спрашивать, а что я говорила 2 минуты назад?
1: Да,
2: или
1: 3?
2: Или в начале нашего разговора? И вот если ты не сможешь ответить на этот вопрос, ну, все. Скандал.
1: Ну, повтори.
2: Значит, не слушай.
1: Не, ну ты, если, понимаешь...
2: Как я повторю 15 минут разговора?
1: Когда внезапно вы начинаете что-то нам рассказывать, мы не всегда готовы к этому. Вам нужно акцентировать внимание о том, что сейчас будет какая-то важная информация, которую мы должны вникать и усваивать.
2: Усваивать.
1: И так далее. Но иначе просто, когда вы внезапно начинаете рассказывать какую-то историю, а мы, например, за рулем едем. Но нам не до ваших историй. Мы смотрим на дорогу, мне нужно, чтобы вот, а здесь меня вот подрезают, а там красный свет, а куда я еду?
2: То есть
1: я
2: надо
1: вообще об другом
2: убедиться,
1: думаю.
2: Что мужчина ничем не занят,
1: да, и у нас,
2: что он готов тебя слушать.
1: И у нас
2: немного ли себе этих... обстоятельств специальных ты требуешь
1: у нас себе. Мозг работает как оперативная память, то есть не как накопитель информации, как жесткий диск, а как оперативная память. То есть мы какими-то кусками сохраняем вот так вот, причем на дистанции, надолго мы можем это делать, но это буквально там 20 секунд. Вот мы сохранили 20-секундный кусок информации, как только новое начинает поступать, мы то удаляем, новую сохраняем, понимаешь? Новое начинает поступать, мы удаляем, новую сохраняем. Мы реально слышим последние, ну, буквально там минуту. И вот говорят же, да, что как человек запоминается, ты можешь выйти на сцену, как оратор мощный.
2: Наше первое, внимание всегда запоминает
1: первые 10 секунд и последние.
2: Поэтому они должны быть и вступление, и заключение максимально яркими.
1: Ярко поздороваться,
2: это, кстати,
1: ярко попрощаться.
2: Меня этому учили еще, когда в универе защищали мы курсовые дипломы. Мне мой научный руководитель говорила: так, давай самое главное, ярко вступи, ярко закончи. Это запоминается. А все, что там в середке, потом никто и не вспомнит. Вот, кстати, Денис написал нам комментарий. Да, есть такой навык, иногда от этого страдаю, пишет Денис.
1: Постоянно от этого страдаю. Вот Сергей пишет, это называется кэш.
2: То есть вы, мужики, значит, ага, похожи в этом, да?
1: То, что у нас на Ctrl-C, мы еще можем это.
2: Ну, вы смотрите, вообще навык слушать и слышать женщину, это важнейший навык, за который любая женщина просто до конца дней своих будет вас любить.
1: Георгий пишет, прошлый трек мы всем городом пели на Дне молодежи.
2: Круто, к вам градусы, значит, приезжали. Это классно. Получается, вы пару дней назад под эту песню прям вживую с настоящими исполнителями, живыми в двух шагах от вас, да, тусили. Это круто,
1: еще
2: Георгий.
1: Еще Сергей написал, это Сургут. Здравствуйте, сегодня заправлял авто 95-й по 68 почти рублей, максимум заливает 40 литров. Алла пишет нам то, что возле Мегиона 63 стоит, у них, значит, в
2: Нижневартовске
1: 67, а чем ближе к вам, тем дороже. И в итоге вот уже 72 скоро, не за горами. И еще какие-то я сообщения прочитал.
2: А
1: добрый
2: вот, а Сергей,
1: день.
2: Подожди, Сергей, ты зачитывал? Даже видео кинул.
1: Раз, два, три, четыре. Сколько Сергеев? Добрый день, полный бак. И такая, знаешь, это коза в виде распальцовки такой.
2: Круто. Ну, здесь, кстати, вот Сергей нам кидает видео, где две сразу, представляешь, в одном видео две АЗС-ки. Но они рядышком находятся. А, получается, на одной. Ой, тебе надо посмотреть, у меня зрение-то не очень.
1: А что за машина у вас? Ford Transit, да, какой-нибудь? Потому что панелька вот эта на Ford похожа. Но это и не легковушка. А может, это какой-то... Ага, все, ладно. Наверное,
2: все,
1: какой-то кроссовер.
2: Я поближе села к компьютеру, посмотрела 95-й, 71, 90, а потом сразу, это, кстати, крупный.
1: Хотя, я сейчас этот дедуктивный метод включаю.
2: А, это одна и та же АЗС-ка, господи.
1: Дедуктивный метод заключается в том, что панель приборная похожа на Ford, не похожа это на легковушку, но при этом не похожа на супер какой-то мощный большой груз, но при этом еще при всем 367 тысяч километров проехала машина, что означает, что она рабочая, скорее всего, и она очень мощно и много ездит, и у вас, ну, Ford Transit. Если да, напишите плюсик какой-нибудь.
2: И мы отправим Тимура на битву экстрасенсов. Или на битву автолюбителей, которые разбираются
1: на битву Шерлок Холмс.
2: По панельке могут сказать, что за автомобиль.
1: Ой, 6 часов уже, представляете, что произошло.
2: Да.
1: 6 вечера.
2: Да, нам тут, в общем, про бензин зачитали вроде все комментарии, ни одного не пропустили.
1: Да, про газ не зачитали. А ну, хотя бы зачитали. Газ у вас дешевле, пишет Георгий. Метан уже у нас давно 30, пропан был долгое время 29, сейчас уже больше 30 рублей. Но метан у нас на... Вот то, что я вижу в табличке, на единственной заправке Мирлайн 45 рублей. Как будто бы это дороже немножко, чем 30. А я говорил про газ сжиженный, углеводородный, что бы это ни значило. 26 рублей самый дорогой, 25 самый дешевый.
2: Я в начале следующего часа, вот сейчас уже 6 вечера, новости у нас в эфире, расскажу вам информацию, которая сегодня из всего информационного фона меня как будто бы порадовала больше всего. Она касается форумов, которых у нас в стране проходит огромное количество. Чем она мне понравилась, я думаю, вам понравится. Обязательно объясню уже в следующем часе.
0: Свои люди. Местное время 18 часов. Новости. Новости на главном окружном.
3: Добрый вечер, в студии Рената Гасанова. Югорские власти усилили контроль за ситуацией с топливом. Полиция Нефтеюганска за год выявила 70 сайтов с запрещенным контентом. Югорчанин стал призером чемпионата Европы по пауэрлифтингу среди спортсменов с нарушениями зрения. Власти Югры держат ситуацию с автомобильным топливом на контроле. О положении дел на АЗС, ценах и работе общественного транспорта говорили на заседании правительства округа. Так, по крупным заправочным сетям сейчас проблем не наблюдается. Логистика выстроена, перераспределение между регионами идет без задержек. Затруднения испытывают небольшие независимые заправки, приобретающие топливо на бирже по высокой цене. Правительство планирует подключить крупных игроков, которые могут продавать дешевле. В то же время перевозчики, автобусные, речные, воздушные работают без перебоев. Однако некоторые получили уведомления о сложностях с поставками. Их контракты также привязаны к биржевым индексам. Там, где разница между заложенной и фактической ценой становится высокой, будут подключать ФАС и принимать меры поддержки. Отдельно договорились о создании единого реестра всех АЗС округа, чтобы видеть картину в реальном времени и по остаткам, и по ценам. Комментирует губернатор Югры Руслан Кухарук.
4: Нам нужно как раз добиться того, чтобы у нас в ежедневном режиме поступала информация от всех муниципалитетов. Мы поэтому договорились, Сергей Ильич, сделать единый реестр всех от заправочных комплексов, которые у нас сегодня есть, чтобы мы могли такой мониторинг вести в постоянном режиме. И, несомненно, эту информацию она должна быть у нас у всех. И у правительства регионального, и у наших коллег из антимонопольной службы. Поэтому вот этот мониторинг, который мы с вами производим, он не только должен у нас оставаться, как раз его нужно будет направить коллегам.
3: 70 сайтов с материалами террористической и экстремистской направленности выявила полиция Нефтьюганска в ходе мониторинга интернета в текущем году. Все материалы направили в Роскомнадзор, по 68 из них уже принято решение о досудебной блокировке. Главная опасность в том, что основная аудитория таких ресурсов – молодежь. Злоумышленники пользуются правовой неграмотностью подростков, их любопытством и особенностями возраста, чтобы вовлечь в деструктивную деятельность. С целью противостояния этой угрозе полицейские регулярно проводят профилактические лекции и беседы в учебных заведениях. Управление МВД России по Югре напоминает, за распространение экстремистских материалов предусмотрена административная и уголовная ответственность. Запрещено публиковать, репостить или даже хранить аудио, видео и фотоматериалы сомнительного содержания. В Пойковском появится Центр патриотических инициатив. Его концепция основана на книге Некрасова «Приключения капитана Врунгеля» и предусматривает строительство масштабного арт-объекта, оборудование площадки для лазертага и модернизацию сцены в Парке Победы. Инициатива готовится для участия в региональном конкурсе инициативных проектов на 2027 год. Часть парка уже преобразилась, обновлен памятник скорбящей матери, рядом установлен новый мемориал в честь участников СВО. Бронзовая фигура воина с гранитными буквами Z и V за спиной, гранитная арка с колоколом и стена памяти с именами погибших земляков. Этот объект стал победителем предыдущего регионального конкурса и был реализован при участии жителей. И последнее. Югорчанин завоевал признание на чемпионате Европы по паралифтингу среди спортсменов с нарушениями зрения. Соревнования проходят в эти дни в Турции. Честь округа в составе сборной России защищает нефтьюганец Григорий Прима. В жиме лежа в весовой категории до 60 килограммов он покорил штангу весом 111 килограммов. В итоге дважды стал золотым призером среди юниоров и взрослых. Как отмечает Центр адаптивного спорта Югры, уже завтра Григорий Прима выйдет на помост, чтобы побороться за звание сильнейшего в троеборье. Вы слушали новости на главном окружном. Рената Гасанова, служба информации Радио Югра.
0: Реклама.
5: Автомол. Тормозные системы, тормозные колодки, дисковые и барабанные, тормозные диски и суппорты, шланги, ремкомплекты, датчики, замена дисковых тормозных колодок на легковые автомобили 300 рублей. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио. Они отвечают за свои слова. Имеют свое мнение. Называют вещи своими именами. Они свои люди. Дневное ток-шоу на Радио Югра.
1: Здравствуйте, 6 вечера. На микрофоне Тимур Полунин и красивая девчонка Маринка.
2: А что ты ко мне? Чего это началось-то?
1: У меня есть планы на этот вторничный вечер проводить первый день лета.
2: Ага. Какой первый день лета?
1: Месяц.
2: Первый месяц. О, тебе уже не надо ничего провожать. И для того, чтобы твои планы во вторник вечером состоялись, при полном, скажем так, раскладе и параде, ты хочешь сдобрить мое отношение к себе, потому что некоторые аксессуары все-таки подразумевают...
1: В лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН ученые забили тревогу, говорят о том, что очень много вспышек на Солнце произошло за последние, ну, буквально сутки, там два десятка, в том числе две суперсильные, и пятна появились на Солнце, которые смотрят прямо на нас.
2: На нас смотрят?
1: На Землю. И если они что-нибудь плюнут в нашу сторону, мало не покажут. Короче, пугают нас опять.
2: Ну да, а мы уже и пуганные, нам уже и как-то... Уже и не страшно.
1: А нам уже сгорел сарай, гори и хата уже.
2: Не, на самом деле, кроме шуток, если будут такие же сильные магнитные бури, как это было в прошлом году, 12 мая, в прошлом году это было или в позапрошлом?
1: Позапрошлый,
2: да. 12 мая 2024 года это была такая жесть. Тимур еле пережил эти магнитные бури. Вот такого нам больше не надо. Поэтому ты тут можешь, конечно...
1: До сих пор плохо.
2: С тех пор, да. Можешь, конечно, тут сидеть и хвастаться, что нам все нипочем. Нет, на самом деле, если как следует солнышко плюнет в нашу сторону, то нам это, конечно, аукнется. Ладно, я хотела вам про форум рассказать для всех наших слушателей, которые к нам присоединились только... слушатели, которые к нам присоединились только в этом часе, а я знаю, что это большая категория слушателей, которые обычно в 6 вечера выходят с работы, садятся в машину, включают приемники на какое-то время, оказывается, в нашей компании. Я вот как раз всем нашим слушателям, которые с нами раньше гораздо, я им обещала рассказать новость про форумы. Вот вам, собственно, тоже сообщаю. Почему мне эта новость понравилась, я сейчас объясню. Короче, у нас в России... перестанут тратить деньги на многочисленные форумы. Вот так звучит эта новость.
1: Ну, неужели, хочешь
2: сказать. Вот, я тоже почему обрадовалась. Потому что еще пару лет назад, когда мы с тобой обсуждали тему оптимизации бюджета...
1: Можно выскажусь? Да, немного. Вот мы говорим о том, что, ну, как бы дефицит бюджета, денег нет, у нас есть другие цели, другие приоритеты, нам нужно то, все, пятое, десятое, но на это денег нет. Зато какой-нибудь форум, посвященный козьему молоку, мы устраиваем. Ну, извините, а на него же потом приезжает какая-нибудь звезда, поет песни за 10 миллионов. Я думаю, это нормально вообще.
2: Так ладно, звезда. Алло. А участники иногда за бюджетные деньги приезжают.
1: Но не иногда, практически всегда.
2: Смотря
1: особенно
2: форум,
1: если это форум для детей, для молодежи. Там все это и дорога, и проживание,
2: взрослые
1: питание
2: форумы
1: обеспечивается.
2: Взрослые форумы тоже обеспечивают во всех.
1: Форум. И у нас будут круглые столы и панельные дискуссии. Чего это такое, вообще непонятно. То есть вы приехали с разных концов страны куда-то, например, там в Челябинск, чтобы просто посидеть, пообщаться.
2: Да.
1: А нельзя по скайпу созвониться?
2: Вот.
1: А, запрещено, да, в России?
2: Хороший
1: вопрос. Не работает.
2: Зум не запрещен.
1: Что у нас еще не запрещено? В Максе созвонитесь, но для этого создавался национальный мессенджер. Созвонитесь в Максе, пообщайтесь, проведите панельную дискуссию. Нафига собираться в одном месте со всей страны вести людей?
2: Угу.
1: Вот здесь вопросы. Ну, а ты говоришь, запрещено, это кто решил?
2: И так, пару лет назад...
1: Запретить.
2: Пока не запрещают, но сейчас будут пересматривать этот момент. Пару лет назад, когда мы с тобой только начали обсуждать вот оптимизацию бюджета, что у нас реально сейчас дефицит бюджетов там на региональных, на федеральном уровне, на всех, да, и у нас действительно есть важные такие задачи, масштабные, глобальные перед нашей страной, куда сейчас мы все вместе, даже из своего кармана, да, все денежку направляем. Это важные действительно задачи. Так вот, на фоне всего этого Тимур задавался вопросом, типа, ну а что бы ты, Марина, вот помнишь, ты мне задал? Ну а что бы ты сейчас, вот из какой статьи бюджета, скажем, ты бы сэкономила? Я первое, что ответила, вот всевозможные эти мероприятия, сборища, форумы и даже часть культурных мероприятий, которые, как мне кажется, некоторые из них можно обойти
1: стороной.
2: Есть
1: нужные и важные форумы.
2: Да вот, соглашусь.
1: Допустим, объясняю на пальцах. Вот слет добровольцев, у нас есть Добрина, да, замечательный центр, который помогает в становлении добровольческого движения в России. Обучает добровольцев на наставничество проводит над ними, рассказывает, какие там грантовые поддержки можно получить. Ну, как бы формирует у нас огромное сообщество добровольческого движения.
2: Вопросов
1: нет. Но есть же форумы.
2: Я сейчас объясню, какие расскажу.
1: Форум для производителей вишнево-плодовых деревьев. Вот ты сидишь и думаешь, ну прям надо за бюджетные деньги собирать такой форум.
2: Тимур, конечно, сейчас выдумывает его из головы, этот форум. На самом деле его не существует, но он пытается лишь показать, что иногда действительно какие-то такие...
1: Дикие,
2: не глобальные, не масштабные, не всех касающиеся темы тоже собирают в рамках форума еще бюджетные деньги нужно тратить. Тогда это мне так
1: определить
2: говоришь,
1: в социальном плане определенную повестку, сформировать, да, которая будет соответствовать нашим ценностям российским. Не только семейным, но и государственным ценностям. То есть что мы хотим? Например, воспитание подрастающего поколения, патриотическое воспитание, какие-то добрые дела, то же самое волонтерство, помощь бойцам спецоперации, членам их семей. Окей, мы оставляем это и говорим, что вот по этим моментам форумы организуйте, пусть даже за бюджетные деньги. Но какие-то форумы, которые локально касаются только, допустим, производителей зеленого горошка, можно и не организовывать. Ну или пусть это за средства спонсорские проводится, правда?
2: Правда. Короче, суть в чем? У нас действительно ряд форумов. Давайте начнем с того, что у нас и в Югре проводятся форумы, но они действительно масштабные, значимые, и в рамках этих форумов принимают в том числе управленческие решения на международном уровне. Я сейчас про тот же IT-форум говорю, который у нас уже 17 лет проводится, да? Такие мероприятия, естественно, никто отменять не собирается и даже не планирует. Речь идет о действительно бесконечном количестве форумов непонятной направленности и так далее. Кто об этом, ты спрашиваешь, кто это обсуждает? Этот момент обсудили на встрече премьер-министр Михаил Мишустин и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Вот. Два человека, которые, как ты понимаешь, не последнюю роль играют в нашей стране, поэтому на таком уровне, если идет разговор, я так полагаю, все-таки действительно часть форумов перестанет финансироваться из нашего общего бюджета.
1: О, вот и хорошо.
2: Как сказала Валентина Матвиенко, сейчас в стране проводят слишком много форумов, и я с ней согласна абсолютно, я еще два года назад это в эфире сказала, которые в том числе финансируются из бюджета, как отмечает Матвиенко, да? Ага. И более того, отвлекают от работы и госслужащих, и не только госслужащих, вообще всех туда приезжают, как бы, ну, реально, и деньги надо, и время, вместо того, чтобы ездить по этим форумам, и иногда, ладно, там с чем-то хорошим вернулся, а иногда вообще приезжаешь, думаешь, ну, и что съездил вообще? Так лучше бы на месте сидел и работал. Мишустин, в свою очередь, сказал, что поддерживает минимизацию таких мероприятий, которые так или иначе не имеют никакой целевой отдачи. То есть он говорит, оставить исключительно те форумы, ну, реально, типа, вот, например, Петербургский экономический форум, да?
1: Наш... Ну, не надо. Какой Петербургский экономический форум, где покушать 6 тысяч рублей
2: наш
1: стоит?
2: Наш IT-форум в Югре, естественно, в этом списке тоже будет, которые останутся. Ну, и вообще какие-то крупные... Ну, Тимур, извини, на Петербургский экономический форум полмира к нам приезжает, заключает всевозможные сделки на миллиарды долларов. Ну, чё ты? Ну, чё ты? Ну, ладно тебе, это уже как бы так, знаешь, не тот момент, который будем сейчас обсуждать. Но я заинтересовалась...
1: Иногда, знаешь, что обижает? Вот в одном городе, в нашем российском, не буду говорить в каком, как-то раз проходил форум, и он проходил одновременно с Днем города. Вот, и приехала звезда петь... И пела в рамках форума. Не в рамках Дня города, а в рамках форума. Вот такой прикол. Mm-hmm. Вот вас как это не удивляет? То есть на День города звезда не приехала, а в рамках форума...
2: Не форум, а одно мероприятие, но не суть.
1: Ну, фестиваль назови,
2: ну,
1: как
2: да,
1: хочешь.
2: Да, все правильно.
1: Ладно. Вызывать недоумение.
2: Недоумение. Так я выучила эту формулировку. А то несколько дней тут говорил, вызывает удивление. Я говорю, да неправильно ты говоришь. Вызывает недоумение надо.
1: Вот что пишет Георгий. А Skype никогда не запретят и не смогут. Его разработчики закрыли больше года назад.
2: Кстати, да.
1: А каким...
2: Кстати, да. Спасибо вам, Георгий.
1: Подождите, Георгий, а вот если закрыли Skype, каким теперь файлообменником вы пользуетесь? Чего ты не смеешься?
2: Посмейся. Я помню эту шутку.
1: Не, помните этот?
2: Ролик этот.
1: Каким файлообменником ты пользуешься?
2: Это была шедевральная реклама Скайпа, если кто не видел.
1: Да, это не реклама Скайпа, девчонки-студентки просто по приколу сняли.
2: Ну, это же реклама была.
1: Это не реклама, это не официальная реклама Скайпа. Просто две девчонки-студентки сняли ролик.
2: Это была шедевральный ролик. Была.
1: Причем такой...
2: Была шедевральный ролик.
1: Ролик стебный. Они, у них еще очень много видео подобного плана.
2: Ну, короче, я тут задалась вопросом, а вообще сколько форумов у нас проводится в стране и какие они? И я реально нашла сайт.
1: Ну, Александр.
2: Спасибо большое.
1: Александр из Новоганска пишет, есть почти такой, как вы сказали, и ссылку кидает на форум. А форум производителей фруктовых деревьев. Как тебе такое?
2: Класс.
1: Че не скажи, попадешь.
2: Очень типа, круто.
1: Форум любителей щучьей икры. Есть такой форум, интересно?
2: Возможно. На самом деле, вот у нас, ты знал, с 19 по 22 мая в Москве был международный форум пива. Пожалуйста. Я думаю, многие хотели туда попасть.
1: Ну, кстати, вот это оставьте, пожалуйста.
2: Не только пивовары, но и пиволюбители, да? Ну, в общем, я пошла и нашла...
1: Оставьте Петербургский международный экономический форум и международный форум пива.
2: Здрасте, а наш IT-форум, Егор?
1: Я IT-форум. И еще «Дух огня». Вот, кстати,
2: по поводу... это не форум, это фестиваль, мы сейчас про него обязательно расскажем. Речь все-таки идет про форумы всевозможные. А да можно... не договорить уже или нет? Ну, Тимур, ну правда, не смешно уже.
1: Все, все, прости.
2: Я пошла смотреть, сколько у нас вообще проводится форумов в стране, и нашла действительно ресурс, куда как он как агрегатор, да, там собирается информация обо всех форумах, которые у нас в стране проводятся. И я только в июне... Товарищи, только в июне, который вот сейчас у нас последний месяц этого, ой, последний день этого месяца, я насчитала почти 30 форумов. Ну, то есть 30 дней в июне, 30 форумов.
1: Где?
2: В России, где?
1: Ну, только это мало еще.
2: Ну, возможно, это, не, кстати, не все форумы, которые у нас в стране проводятся, но так или иначе, вот на одном конкретном агрегаторе я насчитала 30. И знаете, там какие есть форумы? Например, вот в июне был международный ночной телеком-форум. Ночной. Был Евразийский ресторанный форум в Казани, при том, что в мае, две недели до этого ресторанного форума в Казани, был точно такой же во Владивостоке. Я думаю, ну давайте, что, мало во Владивостоке собраться ресторатором, надо еще в Казань куда-нибудь поехать. А, вот мне очень понравилось, в июне был форум, ну я понимаю, что это форум бухгалтеров, они там собираются, но звучит круто. Бух-экспо.
1: Правда? Это никак не связано с московским пивным форумом.
2: Абсолютно никак. Потому что у них там тема учет, отчетность, налогообложение, ну и так далее. Понятно, что это бухгалтерский форум, но звучит очень круто. Бух-экспо. Вот, что еще было в июне? Там много чего интересного. Вот, например, в мае было еще больше. В мае около 50 форумов проходило в стране. И это я не беру крупные, это я беру вот такие, местечковые. Вот международный форум пива, например, в этом...
1: Но не все же они финансируются за счет бюджетных средств.
2: Не все, но очень многие. Очень многие. И как правильно отметила Матвиенко, что большинство форумов, так или иначе, которые проходят при поддержке государства, и либо туда госслужащих в качестве экспертов приглашают,
1: вот,
2: а они потом время свое рабочее на эти форумы тратят.
1: И, вот,
2: и финансируют свои поездки, командировки тоже из бюджета.
1: Смотри,
2: которые мы с вами общий формируем.
1: Тогда надо гранты пересматривать тогда полностью, потому что часть форумов у нас проводится за счет средств грантовой поддержки.
2: Угу.
1: Вот. А гранты это, ну как, это не из бюджета дайте денег.
2: Форумы
1: это...
2: прям по помощи грантов.
1: Ну, фестивали, форумы.
2: Не, фестиваль нас... можно на грант организовать. Как целый форум организовать? Это ж какие деньжища надо? Как,
1: ну,
2: грант,
1: как...
2: на сколько миллионов должен
1: дайте
2: быть?
1: Дайте денег, я соберу, например, там, любителей черешни, мы вот соберемся, будем обсуждать, какая лучше, в июньская или июльская.
2: Ты правда считаешь, что на такой форум деньги дадут? Ну, не факт.
1: Ты что, прикалываешься, что ли? Я самый тупорылый вариант, который у меня нашелся в голове сейчас, очень утрированный, чтобы, не дай бог, никуда не попасть. Угу. И ты меня спрашиваешь, реально ли я так считаю? Нет, Марина, я так не считаю 100%. Нам написала ГО ИЧС Югра.
2: Ого, прям нам в личку?
1: Ну, непонятно, что это просто обычный человек. Просто почему-то подписан у нас как ГО ИЧС Югра.
2: Возможно, человек работает в ГО ИЧС?
1: Возможно. Пишет, добрый вечер, а нам дождь в Польковском обещают. Вот мне интересно, а кто вам обещает дождь, если вы подписаны как ГО ИЧС Югра?
2: А ты вот сейчас, может, вообще выдаешь человека?
1: Может быть.
2: Может, это служебный номер?
1: Хорошо, тогда нам инкогнито один человек написал, что в Польковском обещают дождь.
2: Ты уже все сказал.
1: Не буду выдавать. Ладно, тогда я следующий не буду сообщение читать, а то, может быть, коллеги услышат и скажут, о, ты там это. Все, я все теперь сказал.
2: Дорогой наш слушатель, про которого сейчас Тимур говорил, как вас подписать, скажите? Мы вас просто подпишем по-настоящему и все, вашим именем. И будем зачитывать от вас сообщение. Так, ладно, я тут увлеклась на самом деле. До сих пор листаю сайт с форумами, которые проходят на стране. Тут реально очень интересно.
1: Нужно отметить, что вот то, о чем мы обсуждали, речь идет не о форумах в интернете, где ты зашел там на какую-то страничку сообщества единомышленников. Форум,
2: конечно,
1: называлось. Да? А форумы — это типа мероприятия, организованные в рамках чего-либо при участии кого-либо по тематике по определенной. Во. Правильно сказал?
2: Как завернул.
1: Или, ну, очень канцелярский.
2: В целом, да, очень канцелярский, но пойдет.
1: Александр, ладно, мы переименуем, но...
2: Будем ждать, короче, сокращения перечня форумов. Об этом обязательно поговорим, когда какие-то новости дальше появятся. Пока лишь есть решение
1: появится
2: на уровне правительства и Совета Федерации, что действительно надо как-то уже и мир узнать в этом вопросе. А то форум на форуме, форум погоняет.
1: Угу.
2: Так, про дух огня Тимур не зря заикнулся. Действительно, это прям тоже супер-пупер классная новость.
1: Заикнулся? Я громогласно заявил.
2: Нет, нет, ты заикнулся, а я сказала, вернемся попозже. Я тебя как бы прервала.
1: Скажи по-русски, заткнула.
2: Заткнула, да, поэтому получилось, что ты только заикнулся. А сейчас полноценно мы расскажем эту новость.
1: Ну, не прямо сейчас, а чуть попозже.
2: Ну хорошо, хочешь попозже. В общем, уже известно, я сейчас тогда проанонсирую, уже известно, в какие даты пройдет наш следующий фестиваль «Дух огня», который, кстати, будет юбилейным, а это значит грандиозным, как минимум, да? А, в общем, получается, сколько, 20 лет? Нашему фестивалю в следующем году. С 2007 года он у нас проводится, в следующий год будет юбилейный.
1: Короче, я знаю, что сейчас будет.
2: Мы назовем и даты, и тему, все-все назовем, но после музыки.
1: Сейчас после рекламы Марина нам будет очень мощно и активно сватать братьев Гримм.
2: Вообще ни слова не скажу. Но если хочешь, могу.
1: Ну, как бы тут разумно.
2: Ну, ты уже угадал, поэтому... Поэтому не буду, а то получается, что ты это... Слишком...
1: Короче, Марина очень сильно хочет, чтобы братья Гримм приехали на
2: «Дух огня». Да это я уже сама говорила.
1: И спели песню
2: про «Дух огня». Все подробности после музыки.
0: Свои люди.

0: радио Югра. Реклама.
1: Мам, а я принцесса?
2: Конечно.
1: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
2: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон. Автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
1: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
3: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина. Не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
5: Иногда одного решения достаточно, чтобы изменить свою жизнь. Собственный дом в Сочи, на возвышенности, в окружении леса. Закрытый клубный комплекс всего на 8 резиденций. Стоимость домов от 24 миллионов рублей. До 15 июля действуют приятные скидки. Запишитесь на индивидуальный показ. 8-918-659-99-96. Сочи. Дом, в который хочется возвращаться.
6: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
7: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
8: Нужен бетон для стройки? Не хватает красивой тротуарной плитки? Уральский цех ЖБИ к вашим услугам. У нас бетонные смеси всех марок, фасадные панели, бетонные блоки и декоративные заборы, а также тротуарные плитки и бордюры. Доставляем по всему округу. Ждем вас по адресу: город Урай, улица Ивана Шестакова, проезд 6. Телефон 8-908-885-46-52. Звоните прямо сейчас.
9: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров,

0: мировым товарам мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Здравствуйте. Покатался у нас слушатель из Лангепаса. Зовут его Сергей. По Лангепасу пофоткал колонки на своих АЗС-ках. Вот эти рекорды. Как они называются, господи? Скажи, пожалуйста.
2: Пусть это будет, например...
1: Рекламные щиты.
2: Табло.
1: Нет, табло. О, правильно, табло. Да?
2: Класс.
1: Да, на разных заправках.
2: Класс, что я вспомнила, а ты нет.
1: Спасибо. Да я у меня уже все.
2: Ты со своим чемпионом мира скоро вообще уже элементарные слова забудешь. Он просто спит очень мало, поэтому память не работает.
1: Кроме Месси, Месси вообще нет ничего.
2: У тебя Мессиво в голове. Мессиво.
1: Да,
2: смотри, как человек, который высыпается, может генерировать шутеньки.
1: Вот это вот хорошо.
2: Правда? Мне тоже понравилось.
1: Месиво в голове. Прикольно, слушай, надо это на Пикабу опубликовать. Пожалуйста, остановитесь, никто не делает этого, я сам
2: сделаю. Тимур сам сделает. Ты только сделай, пожалуйста.
1: Да нет, конечно нет, шучу. Спасибо большое за информацию. Ну, отмечает слушатель то, что на многих заправках только газ продают, бензина нет, но в целом можно найти, и цены даже приемлемые на некоторых. На некоторых не очень.
2: Мне так нравится у нас вот слушатель Сергей, который мало того, что по Лангепасу проехал, сфотографировал все табло, все. Он еще, знаете, пишет в конце, за четвертое фото прошу прощения, ну, потому что там немножечко смазано, говорит, ну, разобрать можно.
1: Потом
2: вот
1: перефоткал,
2: даже, посмотри. Потом перефоткал, даже прощения просит, вот непонятно за что. Вы мало того, что вот такую работу большую проделали, при том, что мы вас даже не просили, но за информацию спасибо огромное на самом деле. Вы знаете, наш народный корреспондент из Лангепаса. Мы теперь благодаря вам знаем все актуальные цены. На газ, на бензин. Это круто. А еще мне нравится, я правильно понимаю, у вас висит в машине на стекле чебурашка, или мне кажется?
1: Ну да, похож.
2: Чебурашка, а рядом, главное, апельсин лежит. Ну, красота же.
1: Да.
2: Где апельсин, там и чебурашка.
1: Прикол.
2: И наоборот.
1: Прикольно. А Александр пишет, каламбурошную открыли.
2: Каламбурошную?
1: Каламбурошную.
2: Где? Ну, а, я открыла.
1: Месиво в голове.
2: О, прикольно, спасибо, Александр. Слушайте, я когда стану богатой, открою кафешку, это будет бар, не будет там большой кухни, так, чисто напитки, закуски всякие, назову каламбурошная. И там будут у меня по вечерам стендап-комики выступать с каламбурами своими. О, спасибо, Александр, если вы не против, забираю идею для названия стендап-бара.
1: Ну и решили, я же переобулся.
2: Александр, 3% от выручки моего кафе буду вам направлять, как человеку, который название придумал мне.
1: Ну, это нормально.
2: Нормально, да.
1: Особенно, если раскрутить, масштабировать. Чисто считайте, это франчайзи будет какой-то, да? Переобулся я.
2: Да.
1: И не в плане эфира, там, сменил мнение, а именно в прямом смысле...
2: Слава Богу, что не в плане эфира.
1: ...этого слова переобул зимнюю резину на летнюю.
2: Только сейчас, спрашивают слушатели?
1: Наверное, последний человек в Ханты-Мансийске, который... Хотел переобуться и переобуться.
2: А ты, кстати, когда приехал к...
1: Понятно, что есть те, кто на зимний катается, им вообще пофиг, и они собираются.
2: У них же липучка есть. Александр пишет, что дарит мне название бесплатно. Спасибо огромное.
1: Что, я когда приехал, там мужики спали, по-моему. Ну, потому что
2: нет,
1: не сезон.
2: Они удивились, что ты приехал резину менять?
1: Я говорю, надо зимнюю резину, ну, колеса снять, летние поставить. Они, что сделать? Я говорю, ну вот просто колеса перекинуть. Они, 1600. Я говорю, за что? У меня они уже с дисками. Они говорят, на нам по барабану. 1600. Я говорю, а за что такая цена?
2: Хоть
1: они
2: с дисками,
1: говорят,
2: хоть с кассетами.
1: 200 рублей.
2: Каламбуршная продолжается. Я ее не закрываю до сих пор.
1: Молодец. 200 рублей снять, поставить. 200 рублей это, балансировка. Я говорю, тогда балансировку не надо. Мне вот просто снять, поставить. Мне, короче, за 800 рублей перекинули. Ну, одни колеса на другие.
2: Я поняла, я просто не знаю, насколько это дорого или дешево. Может быть, какие-то наши слушатели сейчас напишут, о, Тимур, тебя ограбили среди
1: дня. А цены вообще выросли.
2: Потому что я вот сделал тот же самый там...
1: 16-й размер, 2300. Он мне показывал, прям табличка такая есть, 2300 за комплект. Но это если ты приезжаешь на зимней резине, и у тебя нет дисков, у тебя просто отдельно летняя резина. Они тебя снимают, разбортовывают, забортовывают, снова надевают, балансировку делают, ставят обратно, 2300.
2: Угу.
1: Вот, ну,
2: все
1: снять, поставить.
2: Ну,
1: как будто бы 800 рублей, если вот так летом и потом еще осенью, это 1600 получится, это можно уже какой-нибудь домкрат присмотреть, и самостоятельно это делать бесплатно.
2: Все подорожало.
1: С другой стороны, мне лень, я не хочу.
2: Так, Денис пишет, я-то на дизеле, рассмотрите, что с соляркой, в Ханты заправлюсь, пишет нам Денис, я что-то не поняла.
1: Таюсь не понимает, что читаешь ты?
2: Читай тогда ты. Ну, Денис пишет, я-то на дизеле. А мы что-то Денису говорили?
1: Нет.
2: А, Денис, а вы с Лангепаса или что? Мы тут просто обсуждали бензин в Лангепасе. Или что, или как, или почему? Что происходит?
1: Не сходи с ума, Марина. Я сейчас попытаюсь...
2: Я как будто выпала из действительности на
1: объяснить.
2: Пару минут.
1: Смотрите, дизель у нас есть в Ханты-Мансийске, ну, по крайней мере, по 85 рублей 30 копеек можно найти самый недорогой. Но это на сетевых. Есть на несетевой заправке АЗС-ка 84,50.
2: Угу.
1: Вот. Могу название скинуть, если интересно. 84,50, в принципе... Ну вот когда мы скатились до того, чтобы говорить, 84,50 для дизеля, в принципе, недорого. Ну, дорого. Ну, как бы, это самый дешевый вариант. Дешевле нет.
2: Лет через 5 ты будешь говорить, а помните, когда-то 84 стоил? Ну, что-то нормально же. Жизнь течет, и все дорожает. Через 5 лет будут совершенно другие расценки. 5 лет назад были тоже совершенно другие. И ты также будешь сидеть, в 30-м году и говорить, а как мы докатились до того, что считаем дизель за 120 нормальным? Или за сколько он там будет, я не знаю.
1: Да нет. Ну а как вот пишет нам Георгий, классное на самом деле сообщение. Ну, я не знаю, читать или нет. Вообще, дискредитировать сейчас буду целую отрасль, целое ведомство. Причем мы к нему очень хорошо относимся, но шутка зачетная. Да, ладно, прочитаю. Говорит, а может, вот этот человек, который у вас подписан как ГОЧС Югра, просто решил денежки сэкономить своего подразделения и через вас всех оповестить, что дождь собирается. Осуждаем и извиняемся перед всеми сотрудниками ГОЧС Югра.
2: Это шутка, естественно, во-первых. А во-вторых, мне кажется, там не такая большая статья расходов. Возможно, даже эти смски ничего не стоят. Да, да.
1: То есть
2: мне
1: это,
2: кажется, это все делается...
1: Как мне объяснили в одном ведомстве, это делается запрос в адрес Ростелекома, и, по-моему, он раскидывает
2: сотовым оператором.
1: Угу. И, типа, пожалуйста, уведомьте ваших абонентов о том, что у нас дождь собирается.
2: Это, кстати, максимально странно, потому что, смотри, у тебя два мобильных оператора, это Мегафон и Теле2, да, у тебя две симки. Ну, и вот, как правильно нам Тимур сказал, объяснили в одном ведомстве, отправляется информация Ростелеком, он отправляет уже мобильным операторам, они нам сообщают. Так вот, последний раз, когда у нас в Югре была объявлена беспилотная опасность, это было на прошлой неделе, Тимуру пришла сначала смс-ка от Мегафона, а потом, спустя минут, наверное, 40 только, да, от Теле2. Почему я считаю это странным? Потому что Теле2 — это мобильный оператор Ростелекома.
1: Угу.
2: То есть Ростелеком как будто бы в первую очередь должен через своих абонентов, которые Теле2, уведомить в первую очередь. Но Мегафон отреагировал раньше аж на 40 минут. Вот и объяснение, как это так получилось.
1: Не знаю. Не понимаю, почему у нас, допустим, у тебя Мегафон, у меня Мегафон, но смс-ки приходят с разницей минут 40.
2: Ну, иногда мне вообще не приходят смс-ки.
1: Иногда вообще не приходят. Ну, тут надо отметить, что у нас обе симки зарегистрированы в Ямало-Ненецком автономном округе.
2: А какая разница? Вообще никакой.
1: С другой стороны, да. Может быть, они идут по порядку.
2: Когда мы с тобой были в Тюмени, в Екатеринбурге в рамках отпуска, мне приходили местные смс-ки. Вообще разница.
1: У тебя как, что в начале? Какие цифры идут? 8922?
2: Да.
1: У меня тоже. А дальше у тебя какой номер? Расскажи.
2: Это без проблем.
1: Да не надо.
2: Нет, на самом деле мой номер очень легко найти.
1: На сайте каком?
2: Много публичных сайтов, где указан мой номер. Ну, правда.
1: Отдам кота в добрые руки.
2: И такое бывало. На сайте услуг всевозможных.
1: Мы любим, знаете, каких услуг,
2: я в свое время свадьбу активно вела, поэтому номер телефона на разных сайтах.
1: Мы любим находить кошек на улице бездомных. Ну, они нам почему-то попадаются.
2: Ну, не то, что любим, просто так случается.
1: Попадаются всегда, да, и потом приходится их пристраивать. Потому что Марина не может пройти мимо.
2: Я нынче одного кота спасла силой мысли.
1: Просто стояла под окнами и орала.
2: Ну да, на самом деле, силой голоса, если честно. Да мы опять в очередной раз вернулись после работы и смотрю на третьем этаже, на подоконнике, прям уже на внешней стороне подоконника, не внутри дома, а на улице сидит кот. Я думаю, да что такое? Ну ты же сейчас опять грохнешься, хотя это уже другой кот. Мы с Тимуром лично наблюдали, как однажды с третьего этажа кот упал. Мы потом дождались, когда выйдут соседи, заберут его, охраняли его, скажем так, внизу. Благо он испугался и никуда не убежал. Заныкался там в уголочек, а мы его просто придержали. А вот второй случай, когда мы такую же самую картину наблюдали, я просто встала под этими окнами, и этому коту, а он на меня смотрел, еще такими, глазами, типа, что ты, дура, делаешь?
1: Да, ты кто?
2: Я ему говорю, как же домой? Быстро домой! Давай домой! Ну, в общем, общалась с котом как могла, и в какой-то момент просто из окна появились две таких руки, высунулись чьи-то. Хоп! Кота схватили и затащили. Но я поняла, что просто хозяйка или хозяин этого кота, я уж не успела разглядеть, руки мужские или женские были, они услышали, что какая-то странная женщина,
1: да, и говорят,
2: стоит под окном и орет, как же домой? Быстро домой зайти!
1: И говорят, пошли домой, Васька, не слушай эту сумасшедшую, не общайся со всякими придурашками, орут, стоят на тебя.
2: А вот не зря я орала, вот мог так же упасть. И неудачно. Ой. Ладно, некоторые удачно падают.
1: Теле2 просто не разводят панику, пишет Сергей.
2: Да, действительно. Подумаешь.
1: Тоже так подумали. Я не знаю, говорить, не говорить. Имя следующего слушателя, который пишет. Зачем о грустном? Бензин, форумы, певцы. Я купил пивко и буду ждать дождь.
2: Класс. Вы будете прям пить его под дождем?
1: Безалкогольное, да, вот это вы имеете в виду? Потому что у нас же Минздрав, там употребление карается.
2: Не карается, но предупреждает Минздрав.
1: Ну, карается циррозом печени, как минимум.
2: Злоупотребление, по крайней мере, да, может чем-нибудь догрозить. А в целом, мне кажется, сейчас каждый второй позавидовал и сказал, я тоже хочу простого человеческого счастья, пить пиво под дождем. Как будто бы это так.
1: Ёлки-палки. Мы за здоровый образ жизни.
2: Кто написал этот комментарий, скажи мне?
1: И очень сильно осуждаем алкоголизацию населения.
2: Естественно. Я, вы знаете, когда была в... Ну, опять же...
1: Лучше...
2: Алкоголизация, Тимур, и культурное питье — это разные вещи.
1: Прохладного зеленого чая ничего в жару нет.
2: Ты знаешь, это абсолютно это разные вещи. Когда мы были с тобой в отпуске вот в Пермском крае, я там зашла в один алкомаркет и стояла в очереди с двумя очень пьяными мужчинами. Очень. И они задерживали всю очередь, и я впервые в жизни, по-моему, начала с кем-то в очереди ругаться. Я реально, я с двумя пьяными мужиками поругалась. Вы можете себе представить? Но меня в какой-то момент просто так они разозлили, потому что мало того, что они приставали к парню, там молодой парень, кассир был, они что-то там ему за жизнь начали говорить. Да ты что такой молодой, за классы стоишь? Знаешь, вот какие-то начали вот такие вещи себе позволять.
1: Ну, быдлячь тем, понял.
2: Ну вот, и я, короче, ну, и меня терпение лопнуло, я сама от себя опешила потом. Думаю, я так могу? Оказывается, какая-то часть меня может так? Вот. И я с ними поругалась конкретно. Но я их заставила выйти из магазина. И это мальчик мне потом спасибо сказал. А там реально школьник, мне кажется, лет 18-17 ему заказ стоял. Ну, не
1: суть. Эх, меня не было рядом, жалко.
2: Тебя не было, да. Ну, в общем, вот этот случай, да, например, это тоже люди употребляют алкоголь. И условно, например, какой-нибудь важный...
1: Условно Путин, повод, допустим, вот, в Кремлевском
2: дворце.
1: Да ты
2: же мне как раз не дал договорить. Важный какой-то государственный праздник.
1: Разные вещи.
2: Праздник, где президент, например, кого-то награждает, и потом в завершении церемонии обязательно бокал шампанского. Это и там употребление алкоголя. Ну, какие разные примеры и поводы, и разные отношения. Поэтому, причем здесь вообще алкоголизация, если надо просто культуру питья воспитывать в первую очередь. Это разные вещи. Это мое личное мнение. А вообще, кто написал комментарий про простое человеческое счастье? Скажешь мне имя или нет?
1: В смысле?
2: Ну, кто написал про дождь?
1: Александр.
2: Спасибо большое. 3 минуты от тебя имя добиваюсь.
1: Так я же специально не называл вдруг.
2: Ну... Да у нас тут 100 Александров нам пишут. Ну, кто догадается, про какого мы? Я просто хотела сказать, Александр, я с вами так согласна, что счастье в мелочах. Вот я сегодня в студию с собой, видите, даже слышно, наверное, да, как я шуршу пакетиком.
1: Шуршать.
2: Я сегодня в студию с собой принесла пакет конфет. И вот так вот у нас сейчас в перерывах, когда музыка играет, по конфетке седаю. Счастье прям, вот полные штаны. Казалось бы, просто конфетка добавилась в эфир, а счастье прибавилось ого-го, как много. Поэтому, да, счастье мелочи.
1: А счастье полные штаны — это конфетки какие-то некачественные?
2: Да, нет.
1: Что?
2: Счастье полные штаны — это когда конфеты рассувал по карманам в штанах. И получается в прямом смысле счастье полные штаны. Вечно ты все испортишь, вот это. Ну, я вырулила, слава богу.
1: Хорошо, у нас сейчас реклама дальше по плану. И в конце часа Марина нам снова расскажет про Чебурашку.
2: Не, про Чебурашку не буду, кстати.
1: Про Наталью Орейру и про Шамана. Ну, что это из-за этого?
2: Про Шамана уже мы говорили сегодня, про Орейру новостей не видела. Про Чебурашку есть всегда, но я стараюсь не злоупотреблять.
1: Кстати, не странно, что в нашем сегодняшнем эфире звучали Шаман, Чебурашка и Наталья Орейро.
2: А что удивительно?
1: Про Шамана мы разговаривали, как он трусы там всем показывал на пресс-конференции. Про Чебурашку у нас слушатель катается в машине, Чебурашка у него в виде брелка. А про Наталью Орейро вот только что вспомнили.
2: Да, кстати, гражданка России, но редко находится на территории родной страны. последний раз она была у нас, кстати, в стране.
1: Получается.
2: Да нет, она была в ноябре прошлого года, снималась в фильме, который, к сожалению, очень слабенький показал результат в прокате, хотя зря. Там крутой актерский состав, там и Хлобыстин, Арейра, там еще с десяток громких имен, но почему-то неактивно пошли люди в кинотеатр на этот фильм. Мне кажется, просто было мало рекламы. Вот, то есть он очень незаметно прошел.
1: Постпродакшн.
2: Да, все правильно. Но зато сейчас, в ближайшие годы, мы этот фильм будем на всех федеральных каналах смотреть бесплатно. Традиционно так происходит.
1: А у меня счастье, пишет Алена, что я ушла на больничный лист.
2: Да, для кого-то это счастье, это правда. Иногда, казалось бы, больничный — это плохой повод, но...
1: Отдохните.
2: Да, если есть повод отдохнуть от всего, от чего вы устали за эти дни, то это, правда, хороший даже такой получается момент. А вообще то, что вы ищете позитив во всем, это правильная привычка. Реклама далее, мы вернемся скоро.
0: Свои люди. Реклама. Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. Сантехкомплект Урал. Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
3: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
4: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
3: Реклама, лишние расходы.
4: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
5: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
6: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
7: Иногда одного решения достаточно, чтобы изменить свою жизнь. Собственный дом в Сочи, на возвышенности, в окружении леса. Закрытый клубный комплекс всего на 8 резиденций. Стоимость домов от 24 миллионов рублей. До 15 июля действуют приятные скидки. Запишитесь на индивидуальный показ. 8-918-659-99-96. Сочи. Дом, в который хочется возвращаться.
8: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
9: Презентация через 5 минут.
10: Проспал экзамен.
11: Вот-вот опоздаю.
12: О чем думают люди, когда спешат? Только не о безопасности. Водитель, будь внимательнее и сбавь скорость. Пешеходы могут появиться неожиданно. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
13: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Ну что, на самом деле еще мы хотели 10 или даже 20 минут назад рассказать эту информацию. Вспомнили, что не сказали, поэтому исправляемся срочно. Вот стало известно, во-первых, когда пройдет наш юбилейный фестиваль «Дух огня», уже 20-й по счету, и состоится это традиционно в марте. Да, следующего года. Он всегда проходит в марте, меняются лишь даты, они плавающие. Но вот все, кто являются поклонниками фестиваля, или те, кто давно хотел попасть на него, и сейчас есть возможность, еще никто не определился наверняка с отпусками на следующий год, есть возможность записать себе в планы как раз наш фестиваль и приехать в Ханты-Мансийск и принять участие. Пофоткаться со звездами, посмотреть фестивальное кино, которое привозят участники со всего мира. Это все бесплатно, абсолютно. Посетить церемонию открытия, закрытия, культурную программу, которая в рамках фестиваля всегда насыщена. И, кстати, билеты на эту культурную программу продаются в разы дешевле, чем если бы артист, например, приехал в рамках просто своего там какого-нибудь турне. Поэтому уникальная возможность на несколько дней окунуться в мир кино, в мир музыки, в мир вообще искусства и культуры. Итак, заветные даты. В следующем году фестиваль «Дух огня», юбилейный 20-й, пройдет с 10 по 14 марта. 10 число, это, кстати, у нас будет, по-моему, среда. Я вчера смотрела, сейчас вот для
2: с
1: себя.
2: С 10 по 14 марта 2027 года.
1: Да, правильно? Я, правда, напомню, что 8 марта у нас будет выходной.
2: 10 среда, 14 воскресенье.
1: 8 марта это выходной, всеобщий государственный праздник, да, потом 9-го, получается, мы выходим на работу, и вот 10-го уже стартует фестиваль. Я к тому, что если кто-то будет брать отпуск, например, да, там на вот эти числа, то идеально, мне кажется, 8 марта захватить как раз, да, он там так и так выходной.
2: Правильно, поэтому
1: берите билеты, планируйте отпуск, приезжайте на «Дух огня».
2: А 9-е не выходной, да, просто 8-е?
1: 9-е рабочий, да, 9-е уже рабочий. И, кстати, для участников, тех, кто планирует давно поучаствовать, у нас же есть и конкурсы и макрофильмов, и микрофильмов. Можно совсем небольшое кино снять на камеру вашего мобильного телефона. 2 года назад были участники, которые на видеорегистратор автомобильный снимали кино.
2: Там полноценный фильм был.
1: И это было шедеврально. Поэтому снимать можно на все, что угодно, в разном формате, в разном жанре. Поэтому участвуйте. Уже 1 октября осенью начнется прием заявок. Пока можно вынашивать идеи, что и как хотите снять. Ну и тема юбилейного фестиваля будет «География кино». Эта тема отражает главную миссию фестиваля – объединять людей, страны и культуры языком кинематографа. Потрясающе, мне кажется. Ну и здесь, как никогда, в очередной раз хочу отметить, что очень бы круто смотрелась группа «Братья Гримм».
2: Вот
1: в культурной части кинофестиваля. Нет, серьезно, я эту мысль озвучила уже несколько раз в эфире, я буду озвучивать ее еще и хочу даже донести до организаторов, кто влияет на культурную программу. Я обязательно эту мысль донесу. Потому что, во-первых, «Братья Гримм» шикарно работают с аудиторией. У них был концерт не так давно в Ханты-Мансийске, я была, я прям зарядилась по максимуму. Во-вторых, у них есть песня про Кустурицу. Ну, сам Бог велел. Президент фестиваля «Мир Кустурицы», я напомню, да, у нас уже несколько лет. И плюс ко всему тема фестиваля «География кино», а у «Братьев в Гримм» множество песен, связанных с географией. У них есть песни про разные страны мира, про разные локации, про разные природные явления. Так что у них огромная просто библиотека этих треков на любой случай жизни можно найти.
2: Ну, можно мне вот оставшиеся 4 минуты посвятить ЕГЭ? Пожалуйста.
1: Да.
2: Хорошие, классные новости. Вот сейчас зашел в Макс, в канал губернатора нашего. Руслан Кухарук тут пишет о том, что количество 100-бальников в этом году превышает все мыслимые, какие-то немыслимые значения.
1: Рекорд
2: у нас
1: побили,
2: в Югре.
1: Да?
2: Рекорд 99 100-бальных результатов. Было бы символично, если бы 100, вот одного не хватило. Но это в рамках основного
1: периода.
2: Подожди,
1: да, сейчас же будет пересдача, может кто-то пересдаст и получит 100, и будет реально 100-100-бальников.
2: Короче, почти на 40% больше, чем в предыдущем году, и есть сразу 5 учеников, которые сдали на 200 баллов. Ну, то есть 2 экзамена по 100 баллов. Я могу даже их назвать. А чего нет? Всеволод Чупанов из Нижневартовска, 100 баллов по химии и русскому языку. Диана Бахтиярова, Нефтьюганск, русский, английский. Элина М. Киева, Кагалым, профильная математика и информатика. Марьям Сарибасова из Сургута, химия, биология. И Алмаз Минулин из Сургута, профильная математика и информатика.
1: Круто.
2: И тут вот еще поздравления.
1: Круто, что ты назвал имена этих ребят. Действительно, возможно, им передадут, чтобы про них говорили на радио «Игра». Мы
2: молодцы,
1: только за.
2: Молодцы.
1: Очень
2: все,
1: крутые.
2: Кто 200 баллов, 100 баллов, да неважно, даже 61,
1: даже
2: 39.
1: Если, да.
2: Просто закончили
1: молодцы,
2: школу. Молодцы,
1: что вы это сделали, что вы поставили точку, и мы желаем дальнейших просто потрясающих путей вам по жизни, чтобы это было только лишь началом вашей яркой, молодой, прекрасной жизни.
2: И оставайтесь, пожалуйста, в России после того, как закончите учебу. В плане остаться в своем регионе, например, это тоже очень круто. В Мурманской области таким образом стимулируют школьников, которые получили 100 баллов по ЕГЭ, предлагают им остаться в Мурманской области, поступить в Мурманский арктический университет.
1: Так.
2: И всем, кто наберет 100 баллов и поступит в этот университет, то есть свяжет себя с регионом, либо отправится на целевое обучение, но договор заключится с компаниями, которые
1: на территории региона
2: да. Жилищный сертификат на 500 000 рублей.
1: Вау.
2: Дополнительно, как первоначальный взнос
1: на ипотеку. Прикольно, да. Это хорошая мера поддержки, кстати. Ну, такая региональная, возможно, к ней присмотрятся и другие регионы, у кого есть такая возможность, потому что, как ни крути, но у нас стубальники, конечно,
2: да, прикольно, что вот, вот ты вот правильно говоришь. Прикольно, что ученик сдал на 100 баллов, мод мы ему 100 тысяч, учителю 200, да, например.
1: Угу.
2: Но он потом уехал в Москву и остался там жить. С одной стороны, классно, он красавчик, молодец, спору нет. Но с другой стороны, получается, вот такая единица, как бы
1: досталось московскому региону.
2: Будущий, да. Квалифицированный, она просто
1: опять
2: досталась
1: в Москву
2: другому.
1: Уехала.
2: Ну, или неважно куда, в Петербург, там вообще неважно, в
1: да,
2: Тверь.
1: А хочется, чтобы талантливая молодежь оставалась в своих родных регионах и развивала свои регионы в тех областях, где они спецы, правильно? Было бы здорово. Ну и, кстати, у нас действительно в этом году был рекорд, поставленный в рамках России по количеству 100-бальников на ЕГЭ. И, кстати, помните, вот мы говорили, что одна единственная девочка в Москве, да, выпускница, набрала 500 баллов, но зато 400 баллов 8 человек у нас в стране набрали в этом году. Это тоже абсолютный рекорд. 300 баллов около 100 человек набрали, а 200 баллов почти 1000 человек в стране. Ну и вообще, как уже вчера мы говорили со ссылкой на Министерство просвещения, у нас действительно, Тимур даже задавался вопросом, либо ЕГЭ стал проще, либо дети умнее. А мне кажется, просто стали лучше детей готовить именно к этому формату, и дети уже не так боятся этого зверя ЕГЭ.
2: Либо они посмотрели, что 1 000 000 за семестр стоит обучение.
1: Учиться,
2: такие, да? Не, я, пожалуй, пойду математику перепроверю.
1: Какие бы ни были причины, но здорово, что результат вот такой.
2: 7 часов. Всем до завтра. Всем пока. Хорошего вторника. Футбол сегодня не забывайте. Завтра обсудим, если забудете.
1: Уж Тимур-то точно не забудет, да. Радостно, что сегодня мы на такой хорошей ноте расстаемся с вами. А завтра, кстати, среда, маленькая пятница, помните, да?
2: Угу.
1: Тимур Палунин и Марина Штейникова были с вами. Ну и завтра в 3 часа. Традиционно ничего не меняется в нашей жизни. Каждый будний день в 3 часа дня мы ждем вас здесь, в эфире «Радио Игра».
2: Пока.
1: До завтра.
2: Пока.
0: Свои люди. Местное время 19 часов. Новости на главном окружном.
3: Добрый вечер, в студии Рената Гасанова. Югра наращивает потенциал бесплатной медицины и расширяет социальные гарантии. Югорские бойцы участвуют во втором кубке полномочного представителя президента России на Урале для защитников Отечества. В составе ХК «Югра» грядут важные кадровые перемены. Правительство Югры под руководством губернатора Руслана Кухарука приняло решение о значительном увеличении финансирования программы бесплатной медицинской помощи. Дополнительные 504 миллиона рублей будут направлены на оснащение 3 новых поликлиник в Югорске, Федоровском и Приобье, которые откроются уже в этом году. Как отметил директор окружного департамента здравоохранения Роман Паськов, это позволит улучшить качество и доступность медицинских услуг. Кроме того, в соответствии с указом президента России, участники специальной военной операции теперь имеют право на внеочередное получение медицинской помощи и санаторно-курортное лечение. Полсотни ветеранов спецоперации из Югры борются за победу на втором кубке полномочного представителя президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе для защитников Отечества. Соревнования стартовали в Челябинске и собрали 300 бойцов. Гостями торжественной церемонии открытия стали герой России Петр Каштанов и легенды мирового спорта Лидия Скобликова и Светлана Ишмуратова. В приветственной речи полпред президента России на Урале Артем Жога подчеркнул, что пример участников турнира показывает всем ребятам, что что война – это одно, но после нее, несмотря на ранения, жизнь продолжается. Так сегодня на турнире выявляют сильнейших в мини-футболе, волейболе сидя, стрельбе из электронного оружия и в шахматах. В программе следующих дней настольный теннис, пара-бокс, легкая атлетика, спортивное метание ножа, плавание и многое другое. В заключительный день старта, 4 июля, ожидаются гонка защитников Отечества, семейные старты, церемония закрытия с итоговым награждением победителей. Колледжи Югры за последние полгода покинули почти 400 обучающихся из Таджикистана. Большая часть из них за неуспеваемость. Также выявлены случаи фальсификации документов об общем образовании. В среднепрофильных учебных заведениях округа продолжается мониторинг успеваемости поступивших с аттестатами иностранных государств. В профильном департаменте региона отмечают, что никаких поблажек для студентов из зарубежных стран нет. Требования к успеваемости равны для всех. С теми, кто решил схитрить и принес фальшивые корочки, теперь разбирается полиция. По данным фактам, управлением МВД России по Югре возбуждено более 50 уголовных дел. И последнее. ХК-Югра войдет в предстоящий сезон с новым тренерским штабом. На официальной странице команды во ВКонтакте появилась информация о том, что главный тренер Александр Перов и его ассистент Александр Буйницкий завершают свою работу с мамонтами. Клуб выражает искреннюю признательность специалистам за их значительный вклад в достижения команды. Под руководством Александра Перова, который возглавил коллектив в середине прошлого чемпионата, Югра не только сумела улучшить свои позиции, но и добралась до полуфинала плей-офф, а его первый полноценный сезон в роли главного наставника ознаменовался уверенным вторым местом в регулярном первенстве и триумфальным выступлением в Кубке чемпионов России, где были одержаны победы над такими соперниками, как «Барс», «Омские крылья», «Нефтяник» и «Химик». Вы слушали новости на главном окружном. Рената Гасанова, служба информации «Радио Югра».
0: Реклама. Автомол. Самый большой склад амортизаторов в городе. Каяба, Токико, Монро, Линкс. Амортизаторы и стойки, пружинные проставки, отбойники и защитные комплекты, опоры амортизаторов и стоек, газовые упоры капота и багажника. Продажа и установка. Автомол86.ру. Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

0: радио Югра.
1: Реклама.
2: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
3: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
4: Помогите найти зубастого продажника.
5: Мне очень нужен четкий программист.
6: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
7: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
8: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
9: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
10: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
11: Пошла жара! Зажигаем вовсю! Биохимия 13 всего за 1690 рублей в гемотест. Здоровущие скидки каждый месяц. Акция действует с 22 июня по 5 июля 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше. Освоить то, что давно хотел. Доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте nationalnyeproekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
13: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
14: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
15: Радио Югра.

0: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
1: Национальные проекты России.
2: 0+.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
4: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Автомолл. Большой склад шрусов и пыльников. Линкс, Патрон, HDK, ЕРТ, Маруичи и Масума. Шрусы и приводные валы. Пыльники шрусов резиновые и из термопласта. Хомуты и смазки шрусов для всех марок автомобилей. Продажа и установка. Автомолл86.ру.
1: Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

0: радио Югра. Реклама.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой Экс».

0: марках, мировым товаром, мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
2: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
3: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
2: Реклама – лишние расходы.
3: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
4: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
6: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: реклама.
1: Каждый день, утром и вечером.
2: В жару и холод.
3: Вы видите нас, но не всегда замечаете.
4: Мы здесь, мы стоим у перехода.
5: Мы ждем и надеемся, что вы нас пропустите.
6: Водители, пропустите пешеходов. Они скажут вам спасибо. Компания «Пешеход на переход».
7: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
8: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
7: А, тот самый цветочный у молотка?
8: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
7: 170 рублей за одну розу? Ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
9: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

Радио «Югра». Главное окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Ну, посмотри на себя. Кто же так дорогу переходит, не глядя по сторонам?
2: Дядя Игорь, вон-то тетя, бабушка с собачкой. Ну, и ты иногда.
3: Подавайте детям правильный пример. Переходите проезжую часть дороги по пешеходным переходам. Твой ход. Пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppl.
5: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Реклама.
1: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
2: И что ты сделал?
1: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
3: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
4: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppl.
6: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио «Югра».
1: Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы радио Югра 33 02 52.
0: Радио Югра.

Программа. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Хочу быть вместе с ней.
1: Возьми с собой счастье.
0: Хочу быть вместе с ней.
1: Возьми с собой счастье. Возьми с собой счастье.
0: Так бывает.
1: Счастье есть, его не может не быть.
2: Радио «Югра».

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио

0: радио «Югра».
1: «Югра».
0: Главное – окружное.
2: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, на злове.

тебе, чтобы увидеться. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.